0: Можно, когда заходишь в
1: подъезд. Очень элитный ЖК. Без окон, без дверей.
0: Полная горница людей, да. 12 подъездов. Где ты такое видел, Юлечка? Никогда не проголосуем. Кворум по дому не соберем, понимаешь?
1: Чтобы что-то придумать.
0: Лампочку давайте поменяем в подъезде, то надо проголосовать. Фиг вам, никто не проголосовал. Не горит лампочка. У нас так устроен дом. Правда?
1: Нет, а у нас даже обычно, если летом, когда утром светло, а вечером еще долго темно, тоже светло, и у нас, значит, там основные лампочки такие маленькие, они не включаются. А сегодня я смотрю...
0: По движению пошел
1: все,
0: процесс,
1: ну
0: да?
1: Ну все, иллюминация вся горит. Почему? Потому что все, теперь просыпаешься, ночь за окном. Идешь на работу, ночь за окном. Садишься в машину, ночь
0: за окном.
1: Итак,
0: друзья, до июня следующего года.
1: Не, ну давай до мая.
0: До мая,
1: до
0: середины
1: мая. Ну давай до
0: мая
1: хотя бы, да.
0: Добро пожаловать в осень, друзья. Все-таки находите побольше повода для радости. Вчера в моем окружении все, у кого есть дети школьного возраста, всех отвезли на дачу. Вчера был сокращенный день, а сегодня не учимся.
1: А, ну да, в связи с выборами, да.
0: Я не знаю, то ли радоваться. Я вчера слышал разговор родителей. Ой, Свет, поехали с нами на дачу. Я завтра работаю. Ты что, у нас полный багажник вот этого? Вот этого нельзя в этом эфире говорить. А что это? А еще мясо пожарить? Ой, ну что вы меня дразните? Я говорю, ну знала бы, ну подпросилась, подменилась бы. Так что всем, кто на даче, привет. Тем, кто в рабочем ритме, еще раз здравствуйте.
1: Меня никто на дачу не позвал, потому что никто на дачу не поехал.
0: Давай я тебя отправлю после эфира в Красноярск. Поедешь? Тут часик езды.
1: А в какой Красный Яр? Просто они на разных трассах,
0: который,
1: есть разные Красные Яры.
0: Который Красный
1: Яры.
0: Яр, там на Красноярском шоссе.
1: О, нет, туда не поеду, в ту другую сторону надо.
0: Ну, едь в другую сторону, все, тогда без меня. Друзья, едьте куда нужно, главное, что вы слушаете Пуш, и до 10 часов утра мы будем вместе. Вместе с нашим генеральным партнером, лабораторией Гемотест.
1: Кстати, в Гемотест можно пройти чекап X6, это скрининг организма, который помогает проверить работу печени, почек, щитовидной железы, выявить скрытые воспаление, определить уровень сахара в крови, а также узнать, насколько организм подвержен стрессу. Подробности на сайте гемотест.ру. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
2: 10 лет в прямом эфире. Утреннее шоу «Пуш» на радио «Юнитон». Юбилейный сезон.
3: Генеральный партнер утреннего шоу ООО «Гемотест Сибирь». Комплексные программы проверки здоровья, чекапы по суперцене и бесплатная консультация врача.
2: Пора проверить здоровье. В «Гемотест» акция «Здоровущие скидки». Базовый чекап X6 по суперцене. Акция продлится с 14 по 27 сентября 2026 года. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Вы слушаете

0: от эфирного информбюро. Новости, сенсации, даты и праздники. Обсуждаем, спорим, делаем выводы. Юнитон информбюро.
1: 7.10 уже в Новосибирске. Подходите поближе, друзья. Будем общаться, радоваться и...
2: И смотреть на рассвет. И вы видели, какой рассвет? Что с ним происходит?
1: Ну, по крайней мере, яркий. Вот за Юлиным окном. У нас два окна в студии. Я смотрю в другую сторону, а у Юли все фиолетово-розовое, да?
2: Какой-то такой вау!
1: Это между туч заглянул солнце-луч.
2: Ну, какой-то такой это фиолетово-розовый.
1: Ты чувствуешь тебя прям как чистушку?
2: Стихоплет.
1: Это между туч заглянул-то солнце-луч. По деревне мы идем. Ой, извините. И подарки раздаем.
2: Но,
1: кому
2: сейчас,
1: сына,
2: сейчас
1: кому
2: не...
1: дочь, нужно девушкам помочь.
2: Остановите этого человека.
1: Несите гармонь.
2: Все-таки, давайте к праздникам сегодняшнего дня и к событиям, которые будут не только в пятницу, но и в субботу-воскресенье.
1: А давайте,
2: ну, давайте нашей Сибири пожелаем хорошо сыграть не дома.
1: Если дома не получается.
2: Сегодня «Динамо» Минск у нас, потом в воскресенье еще Сочи. Хоккейная команда имеется в виду, хоккейный клуб.
1: Был бы прикуп, жил бы в Сочи.
2: Так опять, опять частушки пошли, да что ж такое-то?
1: Город Сочи и тера-пара-тара-вай.
2: Сегодня также отмечается Всемирный день мониторинга воды.
1: Но тут я ничего тебе не спою.
2: Мониторим. День секретаря в России, не забудьте поздравить, если у вас в компании есть этот очаровательный человек.
1: И сразу вспоминаются сценочки из известной телепередачи, где почему-то в секретарь всегда Леночка. А Леночка? На кнопочку нажимаю. А Леночка?
2: Я не Леночка, поэтому, видишь, не отреагировала.
1: Юлечка, а что еще отметить?
2: В субботу отмечается Международный день хирурга.
1: Мы поздравляем вас и говорим спасибо.
2: Души. День астрономии. Поэтому хочется в наш прекрасный планетарий передать привет всем, кто там работает, трудится.
1: Да, давайте.
2: День рождения смайлика завтра отмечаем.
1: Мы
2: не забывайте
1: его любим.
2: Приложить
1: мы
2: его. Прислали привет, смайлик. Отправили, причем хороший смайлик, не вот этот вот.
1: А, не вас отправили когда?
2: День сока тоже можно завтра отметить в России. Это
1: событие. Люблю это дело.
2: Ну и воскресенье. День работников леса.
1: Поздравляем.
2: День чистоты. Почему воскресенье? Давайте в субботу убираться. Что это вот?
1: Чтобы воскресенье все было
2: дотянули.
1: Чисто.
2: Всемирный день риса также воскресенье.
1: Да ты что?
2: Да. Ну и Международный день студенческого спорта.
1: Прекрасно.
2: Ну, не знаю, как насчет спорта, но про студенчество мы будем сегодня вспоминать. Тему через пару мгновений вам озвучим.
1: Ну и музыкальные именинники этих выходных и пятницы.
2: День рождения отмечают Антон Беляев. День рождения отмечает Кай Метов.
1: Еще круче.
2: Катя Лель.
1: Боже, какой набор сегодня.
2: И Андрей Державин.
1: И внимание.
2: Мы суетились, не знали, какую песню сегодня поставить. Кого из именинников.
1: Вот плюс-минус все у нас в эфире играют. Кай Метова на днях вспоминали, показывали девчонкам и мальчишкам. Они не знают, кто это. А сейчас покажем Андрея Державина. Вы тем более не знаете. Юля. Отрядное мероприятие «Вечерний огонек». Где-то под Владивостоком. Всероссийский детский центр «Океан». Маленький Тёмка Фадеев сидит, и я не знаю почему, у нас практически каждый огонек заканчивался песней «Не плачь, Алиса». Вот и все. Вот и кончилось теплое лето.
2: Очень актуально. Вот примерно эти же слова сейчас будем подпевать, когда зазвучит эта песня.
1: От начала до конца.
2: Она не звучит у нас в постоянной ротации, поэтому, знаете, из разряда «раз» в несколько лет,
1: да,
2: мы можем себе позволить.
1: Обязательно. Ну а теперь по поводу темы и по поводу того, когда Тёмка Фадеев повзрослел.
2: Так вот, мы сегодня решили поговорить про студенческую жизнь. Вчера вспомнили про общагу и решили сегодня выяснить, а вы когда-нибудь жили в общаге? Или, может быть, приходили в гости, если вы сами, например, из Новосибирска, да, и жили в своей квартире, но приходили в гости, потому что, ну, а где еще переждать отсутствие пары, и вы пошли к своим однокурсникам для того, чтобы там потусить. Или вот это вот вечерние тусовки.
1: Веселые подруги ты сейчас пела.
2: Да, в общем,
1: тусовки.
2: Вспоминайте самые яркие истории. Я скажу так, я чуть-чуть пожила в общаге. Ну, было весело, я вам так могу сказать. 6 человек в учебке. А нас поселили в учебку. Я не знаю, можно это говорить?
1: Можно.
2: В учебке нельзя жить вообще.
1: Ну ладно, ну было, что прошло.
2: Но на тот момент очень была нехватка. Я пожила чуть-чуть в общаге, но потом... переехала в другое место, не в общагу. Вот, но успела там пожить немного, прочувствовать этот вайб. Вот это вот тусовки.
1: Тогда не было слова вайб.
2: Ну.
1: Тусовки там были.
2: Тусовки.
1: Да.
2: Тусовки. А так как у нас было 6 человек. Ой, чего мы там творили и не творили. Ну, а потом мы приходили в гости. Когда я уже переехала в квартиру, то... приходили в гости. Ой, нас ненавидела очаровательная, забыла, как ее зовут.
1: Которая с вами жила, девочка?
2: Нет.
1: Комендант?
2: Комендант, ты что?
1: Комендант? У нее работа такая, она всех ненавидит.
2: Ну давай, не ненавидеть.
1: Ты же сказал ненавидеть. Она
2: критично ко всем относится.
1: А потому что комендант должен быть таким. Никак не расслабишься, Юлечка. Я ходил в гости в общежитие. Это было в институте. В училище как-то не срослось, да и не надо было. А там же в институте тоже было повеселее. Ты что, у меня все девочки, с кем я дружил и дружу, до сих пор уже не один десяток лет, так и записаны. Юля 202, Инга 202. Это номер комнаты, где жили 4 девчонки из моей группы, потому что в моей группе было 2 парня. Я и ненормальный Антоха, который не ходил вообще. Говорю, пошли, Антон. Нет, понимаешь. И, соответственно, мы учились там. Мы работали.
2: А я прям вспомнила. Нет, я не про учебу вспомнила.
1: Ну, это я сейчас отмазываюсь.
2: Я помню, как я отмазывалась, извините за это слово. Когда до 23 часов ты должен был вернуться в общежитие.
1: Покинуть помещение или вернуться, да.
2: Вернуться, если ты там живешь. И если ты не успел до 23 часов, тебя не пускали. Ну, только если там очень какой-то добрый человек сидел, но это редкость. Обычно тебя не пускали. И где шастал, туда и уходи, говорили нам. И я помню, что зашла какая-то компания моих не однокурсников, кто там жил вообще. И я иду, абсолютно стекло. Правда, так и было. А те, которые впереди прошли, не... они были веселы. И к ним досмотр, там все, вы что, там скандал. И меня в эту компанию записали.
1: Да ты что?
2: Я доказывала. Я говорю, давайте я на вас отдыхну. А все, доверия никакого нет, понимаешь? Мне говорят, да ты заживала, да ты там, ну и так далее. Я помню, мне было так обидно, и я сидела на входе до утра, и меня утром запустили.
1: Обалдеть.
2: Хотя я была вообще ни в чем не виновата.
1: Я не такая, я жду трамвая.
2: Ты такая.
1: Но мы серьезно, Юлечка, общежитие, есть правила, нечего их нарушать. Я исключительно положительные эмоции у меня вот из этой 202 комнаты и не только.
2: Ох, я вижу, полетели
1: это
2: сообщения.
1: Это было мощно, поэтому давайте вспоминать детали и подробности своей общажной жизни.
2: Я просто вижу сообщения уже из той общаги, в которой я жила. Уже полетели сообщения. Да я, оказывается, там не одна была.
1: Естественно. Поэтому, да, пробожаловать, друзья, ваши общажские, как сказать... воспоминания.
2: Общажные.
1: Так и сказал уже, как сказал. Присылайте на Макс, Телеграм, СМС, как удобно. 8-983-510-107.
2: Либо заглядывайте в наши социальные сети. Это группа ВКонтакте, Макс-канал, Телеграм-канал. Кстати, там идет голосование. Если вы никогда не жили в общаге, и, может,
1: там
2: даже
1: тоже для
2: никогда
1: вас
2: там
1: есть
2: не были.
1: Пунктик.
2: Голосуйте. Да, жили, есть вариант.
1: Нет, но ходили в гости.
2: Но ходили в гости.
1: И
2: есть вариант, что никогда
1: совсем...
2: даже не были в общаге.
1: Добро пожаловать, друзья, в воспоминания и в наш эфир. Через 4 минуты после того, как Андрей Державин, именинник, музыкальный именинник этих выходных, споет нам песню «Алиса», мы вернемся.
0: От эфирного информбюро. Новости, сенсации, даты и праздники. Обсуждаем, спорим, делаем выводы. Юнитон информбюро.

0: радио Юнитон в мире погоды.
1: После музыкальных воспоминаний, друзья, возвращаемся в день сегодняшний. Сегодня пятница, 18 сентября, и мы с вами решили поговорить про студенческие общежития.
2: Сначала тут нам написали, что «Не плачь, Алиса» — очень угрюмая песня.
1: Вы про взрослую жизнь.
2: Это Наталья нам
1: написала. Детство уходит, лето прошло.
2: Да это ж такие ностальгические воспоминания.
1: Ну давайте, все, мы же выключили. Ну, долой угрюмость. А что касается сообщений про студенческое общежитие, мы сегодня про него говорим. Жили вы там или нет, может, в гости приходили, или вообще судьба вас туда не заводила. Рассказывайте свои истории, воспоминания первые озвучим. Кто пишет?
2: Ну давайте, давайте. Максим нам написал. Жил в общежитии НГТУ 3 года, с 3-го по 5-й курс. Самый веселый день.
1: Правда, правда.
2: Быт не помню, но куча тусовок и дискотек плотно засели в памяти.
1: Потому что быт уходит на второй план, когда есть тусовки и дискотека.
2: Галина пишет, все 5 лет института жила в общаге, не гаек. Очень много интересных историй можно вспомнить. Но видимо,
1: истории
2: нельзя
1: не
2: их
1: для эфира, но самое главное.
2: Но самое значимое, познакомилась там с мужем.
1: Ну шикарно, здорово.
2: Да? Дальше давайте. Ольга нам написала. Родители при поступлении выбили мне бесплатное место в общаге. Упросили меня пожить хоть немного. Ну, попробовать пожить.
1: Так.
2: Но у меня не сложилось вообще. Комната как проходной двор. К соседкам парни ходят только так, без стука. Ну, понимаешь, да? Остаются сидеть. Шумно невероятно. Личного пространства никакого мне хватило на 2 ночи буквально. И все, потом уехала. Ну, кстати, ну то, что парни приходили, да, и гоняли все время.
1: Ну, меня тоже не пускали.
2: Но было весело.
1: Но мы
2: друг
1: находили
2: способы. За едой приходили. Дальше. Максим пишет. Жил в общежитии 5 лет. Не в самых лучших условиях. Без стиральной машинки, без холодильника сейчас, да?
1: Ну,
2: как
1: конечно.
2: Это вот уже представить, да? Но я был счастлив. Музыка всю ночь, разговоры, общая кухня. Ну, класс.
1: Да, кстати, по поводу готовки тоже, да. Прикольно.
2: Еще Марина пишет. Сама студенткой в общежитии не была, но по рассказам мужа, это была особая романтика. Со всеми 3 пацанами из комнаты поддерживает связь,
1: да,
2: до сих,
1: да,
2: пор.
1: Да, круто.
2: Один из них самый его близкий друг, и они с женой частенько у нас гостят.
1: Это правда, если вы сохранили эти отношения с института, с колледжа, училища или где вы там жили в общежитии, у меня оттуда дружба и завелась, правда. У меня 4 телефонных номера в телефоне спустя десятки лет. Это общежитская, общажная дружба.
2: Ну и мы же сегодня также задаем вопрос тем, кто не жил, да, возможно, приходили в гости. Но вот Константин, например, написал, не жил и не был ни разу. В этом году племянница поступила в НЭТе, ездил заселять ее в общагу в 10-ку. Там прям, цитирую, роял какой-то. Роял — это типа
1: это
2: королевские
1: что?
2: Условия там.
1: Лухури? Лухури у вас.
2: Прям захотелось зайти в гости в 10-ю общагу. Она просто тут...
1: Неподалеку?
2: Рядом с нами, да.
1: Плюс-минус, можем забежать с проверочкой.
2: Посмотреть, роял там или не роял.
1: Пишите еще, друзья, и обязательно голосуйте. Все подробности в нашей группе ВКонтакте и в Телеграм-канале. Кстати, на удивление, у нас очень быстро все меняется. Буквально 30 минут назад лидировало мнение, что нет, никогда в общежитии не был. А сейчас лидирует мнение, что нет, не жил, но в гости приходил.
2: Посмотрим, что будет дальше. Заглядывайте в наши соцсети, пишите свои истории, воспоминания. И давайте пару слов о погоде на сегодня и выходные.
1: И предварительные данные, да, озвучим на субботу, воскресенье и понедельник. Сегодня временами дожди. В городе ветер южный, порывы до 12 метров в секунду. Сейчас свежо и прохладно. Минус.
2: Ты зачем вот это
1: плюс,
2: минусы нам?
1: Ладно, говорю. Плюс 11. Днем 15-17 выше 0.
2: Ну, вот такая же погода будет и выходные примерно. Завтра небольшой дождь нас с вами ожидает. Плюс 16, плюс 18 дневная температура воздуха. В воскресенье днем также ожидается небольшой дождь. И плюс 15, плюс 17. Ну и в понедельник, друзья, примерно такие же данные. Даже немного прохладнее. Плюс 13, плюс 15. Но вроде бы как без дождя. Не знаю, обрадует вас эта информация.
1: Ой,
2: или нет.
1: У нас вчера с Юлей была переписка. У нас льет, у нас заливает. Я говорю, Юль, да ни капли дождя нету просто.
2: Ну, как обычно. Большой просто город, где-то дождь не был, а где-то нет.
1: И когда вчера выглянуло солнышко под вечер, Юль, так было тепло и комфортно. В принципе, если тучи разогнать, сентябрь очень даже неплохой.
0: В мире погоды.
3: Осенняя коллекция новостроек в Ауре. 19 сентября. Квартиры от 2 900 000 рублей. 0+.
4: Автомотив. Аккумуляторы от профессионалов.
3: Осень. Новый сезон в торгово-развлекательном центре KLP. Гардероб для всей семьи здесь. Детские развлечения здесь. Все для интерьера здесь. И большой фуд-холл для настроения тоже здесь. ТРЦ KLP. Площадь Маркса 6/1. Новый сезон открыт. Семейные сеансы ежедневно. ООО «Левобережная». Категория 0+. Внимание! Автомобили будущего «Фастар». Вы можете стать обладателем невероятного JQ J8 всего за 3 600 000 рублей. Не упустите шанс подчеркнуть свой статус с JQ J8. Ваш новый автомобиль ждет вас в «Фастар». Подробности на нашем сайте amoda-fastar.ru или по телефону в Новосибирске 390-2905. Большевистская 14/2.
4: Открывайте новый сезон с Буонаротти. В мультибрендовом бутике представлена новая коллекция верхней одежды, обуви, сумок и аксессуаров популярных европейских брендов. Фаби, Марина Фабиани, Вуэль Бланш, Диего М, Джани Киарини, Ланкастер и многих других. Мультибрендовый бутик Буонаротти. Улица Нарымская, 20. Телефон 209-03-05.
5: Мам, что сегодня на ужин?
6: Мы голодны, как тигры.
5: О, тогда мясо. Свежайшее, настоящее.
6: Мясо по-таежному. Барский продукт. Для людей с широкой душой.
7: Настоящий шоколад. Освежающая клюква или нежная фисташка. Эскимо Деспирадо. От фабрики мороженого «Солнечный день».
8: Моя мама говорила: «Выбирай сердцем». Сегодня я привела сюда дочь, потому что знаю, здесь время только увеличивает ценность.
9: Сеть ювелирных салонов «Хризолит». Качество, проверенное временем. Собственное производство. Специальные предложения круглый год. Приемлемые цены и роскошный выбор. Ваша история – наши украшения.
10: Квартира у Заельцовского парка может стать вашей уже сейчас. Обменяйте старую квартиру на новую в жилом комплексе «Тимирязевский парк». Здесь большой многоуровневый двор, детский сад от застройщика, магазины и повседневные сервисы в формате «У дома». Выкупим вашу квартиру и возьмем все заботы на себя. Больше информации на сайте tim-park.rf. Застройщик ООО «ЦЗ Тимирязевский парк». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
11: «ГИГАС» – японские моторные масла и автожидкости. Тройная синтетика – ПАО, GTL, эстеры и повышенное содержание молибдена. Это плавность работы и максимальная защита двигателя в любых условиях. «ГИГАС» – спрашивайте в автомагазинах вашего города.
12: Я, автоблогер-академик, объявляю скидку 20% на восстанавливающие триботехнические составы для двигателя и трансмиссии, а также на инновационную автохимию «Супротек» с 1 по 30 сентября по промокоду «ЮНИТОН». Приходите в шоурум «Супротек» на улице Блюхера, дом 13.
13: С 21 по 27 сентября в бутике «Монако» грандиозная распродажа люксовых брендов. Брунелло Кучинелли, Селин, Александр Маккуин, Ботега Венета и многие другие со скидкой до 90%. С 21 по 27 сентября. Бутик «Монако» на Советской, 51.
14: КПД «Газстрой». Золотой знак. Надежный застройщик России 2025 года.
15: Перетяжка мягкой мебели. Телефон 291-0000. Перетяжка мягкой мебели. Телефон 291-0000. Перетяжка мягкой мебели. Телефон 291-0000.

0: Смирнова Юва. Оператор 319-547-600-187-251.
1: Три дня отдыха по цене двух. Только этой осенью в экопарке Чкаловские дачи, панорамные дома, завтраки каждое утро, лес за окном и никакой доплаты за третьи сутки. Акция действует до 31 октября. Заезд в любой день недели. Не откладывайте. Звоните прямо сейчас. 327-0000. Чкаловские дачи. Место встречи.
2: Шел Иванушка дорогою длинную, и решил он эту дорогу перейти по переходу пешеходному. А навстречу ему грузовик. Что делать?
3: Как что? Капюшон снять, наушники, по сторонам посмотреть, подождать, пока грузовик остановится, водителю кивнуть и идти. А, ручкой еще помахать в знак благодарности. Так-то.
2: Вот и сказки конец. А кто соблюдает правила безопасного перехода, молодец.
4: Компания «Культура на дорогах» проводится в поддержку «Стратегии 0» Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России.
5: Радио нашего города. Юнитон. Радио Юнитон.

0: Звездный прогноз на радио Юнитон. Первый утренний для вас.
1: 7.34 в Новосибирске. Друзья, звездные предсказания. Вот они завязали их, разгрузили. Гороскоп для вас готов. Пуш озвучит. Извините, иногда даже прокомментирует.
2: Овны, поехали. Пустите чудеса в свою жизнь. Хватит рассуждать про рациональность. Вы слишком серьезны и можете упустить нечто особенное. Вспомните детство. Добрая фея взмахнет палочкой, случится что-то невероятное. В общем, сегодня какую-то легкость в вашу жизнь хочется добавить. И звезды,
1: конечно,
2: всячески намекают.
1: Пускай
2: на это.
1: Пускай жизнь становится все чудесатее и чудесатее.
2: Именно.
1: Далее тельцы. Сегодня вы в центре внимания. Собирайте шумные компании, участвуйте в мероприятиях. И, пожалуйста, забирайте первые роли. Вы сегодня вот прям
2: звезда
1: на первом
2: самой
1: плане.
2: Компании, да?
1: Тельцы, поздравляем.
2: Близнецы, а вы вот воздержитесь, пожалуйста, от поездок. Проведите пятницу и выходные тихо, дома, в кругу семьи. Полезны будут только короткие прогулки и небольшие покупки.
1: Вот.
2: Прислушаться
1: пожалуйста,
2: к
1: да.
2: советам звезд или нет, но это решать уже вам.
1: Далее раки. У вас сегодня очень хороший день. Стоит заикнуться, и условия пересматриваются в вашу пользу, и партнеры соглашаются, и дети становятся послушными. Короче, раки, вы сегодня прям...
2: Посмотри.
1: Все будет так, как вы захотите.
2: Львы, а вы займитесь личными вопросами. Разберитесь с прошлым, подумайте о будущем. Если планировали сделать предложение, ну прям лучшего момента не придумал.
1: Ой-ой-ой-ой-ой. Дева, я процитирую из прошлого, из детства. Вместо шляпы на ходу он надел сковороду. Девы, вы сегодня удивительно рассеяны. Не
2: как
1: знаю,
2: с улицы бассейна
1: или с другой улицы, но рассеянные девы сегодня. Пожалуйста, вы можете купить не то, повернуть не туда. Мы вас предупреждаем. К счастью, говорят звезды, окружающих это умиляет и вызывает желание помочь.
2: Ну, то есть повернуть туда, куда нужно.
1: Посмеяться над вами, а потом помочь, да.
2: Весы, охраняйте сегодня свои границы. Кто-то может попытаться их нарушить. Оберегайте себя и семью, не рассказывайте никому о происходящем и решайте проблемы дома без посторонних.
1: Вот это очень важно,
2: лишние
1: правда.
2: Лишние уши сегодня вам вообще
1: какие
2: не
1: какие уши? Там советчики встанут.
2: Это
1: будете,
2: тоже.
1: Да подсказывать, как лучше жить. Не учите меня жить, помогите материально, весы. Далее Юля и Скорпионы. Вы начнете жалеть о несбывшемся и переживать из-за старых промахов.
2: Вот это я умею.
1: Но, Юля, звезды говорят Скорпионам, не тратьте время, ничего не исправите, только настроение испортите. Поэтому переключайтесь на что-то другое.
2: Давай на тебя переключусь.
1: Ой, Юль, давай, ты же всегда на мне отрываешься. Ну.
2: Стрельцы.
1: Вот на стрельцов переключись, давай.
2: Стрельцы, сегодня репутация работает на вас. Достаточно вашего имени, чтобы вопросы решались и сложности улетучились.
1: Ну, классно, но... здорово. Далее, козероги сегодняшний день порадуют. Даже если возникнет препятствие, вы его преодолеете, причем сделаете это с удовольствием.
2: И легко,
1: легко.
2: Да?
1: Нормы ГТО просто. Идите, сдавайтесь.
2: Водолеи, если есть кто-то, кто постоянно вас критикует или не верит в вас, не пора ли вычеркнуть его из контакта? Даже если тяжело, двигайтесь дальше, потому что никто не должен вам мешать.
1: Ну и далее, рыбы, пожалуйста, сегодня вспомните о рамках и правилах. Пусть скучно, да, зато надежно. Воздержитесь от экспериментов, все должно быть четко и по инструкции. Тогда неделя закончится отлично.
0: Звездный прогноз в первом утреннем шоу.

0: Погода на радио Юнитон.
1: 7.40 в Новосибирске. Играть будем. Операцию подмена уже на горизонте. Через 3 минуты с подарками. Друзья, готовьте Макс и Телеграм. 8-983-510-107.
2: Ну а мы пока давайте посмотрим, что за погода стоит у нас сейчас в Новосибирске. Исчез красивый рассвет.
1: И нам прислали видео с Гусиного Брода. Там туман, туманище на трассе. Будьте осторожны.
2: Плюс 11 градусов сейчас в Новосибирске.
1: Днем временами дожди. Ветер южный. Порывы до 12 метров в секунду. Днем, опять же, в городе будет максимум плюс 17. Ну, 15-17 где-то
2: так. Не определился, да?
1: Ну, не знаю.
3: Прогноз погоды на радио Юнитон представляет сеть автосервисов «Реактор». Автозапчасти и сервис для вашей машины. ИП «Покатил ЭДА».

0: Текст загружен?
1: На месте.
0: Загружайте музыку. Да не та музыка. Музыку подменили.
2: Операция «Подмена» в первом утреннем шоу.
3: Партнер игры ИП «Гекель А». Безумно крутая шаурма.
4: 7.45. Пуш, подарки для вас. Или кто посмел? Кто посмел музыку подменить?
5: Ну, это нехороший человек.
4: Давайте разбираться,
5: вот это,
4: помогите
5: нам. Все на замок было закрыто, взломали, зашли, поменяли музыку.
4: Сейчас все будем выяснять и разбирать, и по полочкам раскладывать, и задания давать, естественно. Но сначала напомним, что победителю игры «Операция подмена» достанется сертификат на 1000 рублей. Угощает безумно крутая шаурма.
5: А ведь иногда лучшая идея рождается очень просто. Написать друзьям «Встречаемся на шаурму», а дальше «Безумно крутая шаурма». Вкусно одному, еще вкуснее вместе. Ну и вот вместе кто-то пришел нам, взял известный хит, заменил музыку, стиль, текст
4: слова
5: немного поменял.
4: Слова местами там перепутали.
5: А ваша задача, естественно, отгадать, кто эту песню поет в оригинале. Давайте так, сегодня не самое простое задание. Как ты обычно подсказываешь, что двойной объем должен быть сегодня в ответе?
4: Ну, количество слов такое, да, какое
5: вот,
4: ты сказала.
5: Вот.
4: Максимум два.
5: Это была подсказка, друзья.
4: Больше не нужно.
5: Ну, а свои ответы вы присылаете к нам вместе со своим номером телефона, к нам в Макс или Телеграм, номер 8-983-510-107.
4: Кто поет эту песню в оригинале? Запускаем задание. Гитарочка пошла. Воу! Олимпийский!
5: Это кто, Стас Михайлов пришел к нам?
4: Похоже, кстати. Но в оригинале поет мужчина.

0: 7.50 в Новосибирске, друзья. Подводим итоги игры «Операция подмена». Взяли песню, поменяли музыку, стилистику. Хотя, мне кажется, близка стилистика к оригиналу.
1: Не совсем.
0: Мне кажется. Еще и слова чуть-чуть подвигали в разные стороны и заменили. И получился новый суперхит. А ваша задача, кто эту песню в оригинале поет, вспомнить.
1: Ну, давайте запомним, как звучало задание.
0: Ой, у нас гитарочки пошли.
1: Опять гитара.
0: Олимпийский, я не вижу ваших рук. Что-то я закричал другим голосом, да? Снова
1: ворвался.
0: Родной у меня.
1: Немного шаман.
0: Но нет, это не шаман. Кто поет эту песню в оригинале?

0: Я прям на выходные беру эту песню в плейлист себе, Юля. Прям нога дергается, задрыгается танцевать.
1: Ну, а пока у Артема дрыгается нога.
0: Дрыганный Фадеев тут находится в студии.
1: И дерганный иногда.
0: Это да.
1: Давайте посмотрим, какие варианты вы присылали.
0: Ну, по стилистике, видимо, напомнила кому-то группу «Комиссар», но мы же ищем оригинал, а не то, что вот-вот-вот он где-то вы придумали.
1: Получилось в итоге.
0: «Руки вверх» и премьер-министр группы вспомнили. «Иванушки», «Дима Билан» и «Дима Билан» с «Мари Краймбрери». Группа «Не пара», певица Максим, Стас Пьеха, Андрей Губин, Анжелика Варум и Леонид Агутин в дуэте. И, внимание, группа «Чайф» вдвоем.
1: «Чайф».
0: «Чайф».
1: Да, «Чайф».
0: Фэ-лишнее.
1: Немного объединили две
0: это
1: группы,
0: же...
1: группу «Чайф» и «Чайф» вдвоем.
0: «Были мы с тобой, кто всему виной, руки твои держу, слов не нахожу». Это группа «Чай» вдвоем.
1: И первый верный ответ пришел от нашего слушателя. Номер телефона заканчивается на 9669.
0: Безумно крутая шаурма угощает. Вручаем вам сертификат на 1000 рублей и прикоснемся к оригиналу от начала и до конца.

0: Только 19 сентября в ТРЦ «Аура» выставка недвижимости «Коллекция новостроек». 30 застройщиков, десятки проектов и специальные предложения в одном месте. Скидки до 1 000 000 рублей. Квартиры от 2 900 000 рублей. 19 сентября в ТРЦ «Аура». «Коллекция новостроек». 0+.
1: С 21 по 27 сентября в бутике «Монако» грандиозная распродажа люксовых брендов. Брунелло Кучинелли, Селин, Александр Маккуин, Ботега Венета и многие другие со скидкой до 90%. С 21 по 27 сентября. Бутик «Монако» на Советской, 51.
2: Что это такое было? Чуть вместе с пальцами не съела. Рулет томленый, душистый, барский.
3: Барский продукт для людей с широкой душой.
2: Уф! Я как марафон пробежала.
4: Ты спортсменка?
2: Нет, я мама. Забег был по детским врачам и поликлиникам. Где найти хорошего врача?
4: Лучше сразу хорошую клинику, где в одном месте работают профессионалы. Педиатрическое отделение клиники «Санитас». Вот то, что нужно.
5: «Санитас». Пусть ваши детки растут здоровыми. Телефон 373-2003.
6: О противопоказаниях посоветуйте со специалистами.
7: Витом. Здоровье в каждый дом из Наукограда Кольцова. Телефон 263-19-54. Сайт производителя www.vitom.ru. БАД не является лекарственным средством.
8: Купил котел в тепловозе, забыл о морозе. Китурами. Надежные газовые котлы из Кореи. В магазинах «Тепловоз» на Троллейной 87 и ТЦ «Малая Медведица». Звони 322-23-23.
9: Соседи, всем привет. Мы переезжаем в Бруснику. Всем пока.
10: Пришло время покинуть старый соседский чат. Готовые квартиры в Бруснике. Застройщик «Брусника». Проектные декларации на наш.дом.рф.
11: В стоматологической клинике «Эстетика» суперакция. Имплантат под ключ 67 тысяч рублей. Подробности и сроки акции уточняйте по телефону 388-4004. Мы работаем без выходных. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
12: Наташа, это ты! Шикарный костюм! В «Призе» купила.
13: Вы угадали. В сети магазинов женской одежды «Приз» грандиозное обновление и большое поступление одежды для офиса.
14: И зависти.
12: Значит, вместо обеда в «Приз».

0: Гастрокорд, им брюнетки, им блондинки, деловые и студенты. Эти вкусные моменты уважает Гастрокорд.
1: Гастрокорд в самом центре Новосибирска, на Мичурина 12.
2: Детское зрение под контролем. В салонах оптики все для глаз. Супер предложение. Скидка 50% на линзы для контроля миопии и 30% на все другие линзы и стильные оправы для детей. Позаботьтесь о зрении ребенка грамотно. Сроки и условия проведения акции уточняйте по телефону 263-39-51.
3: Имею за противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Настоящий шоколад. Соленая карамель или терпкий трюфель. Эскимо Деспирадо. От фабрики мороженого «Солнечный день».
5: Вмял бампер? Царапнул порог? С геометрией беда! Сварка, вытяжка, грунт, база, лак. Полный цикл за раз. Без подкрасов и перекосов. Автотема 54. На Большевицкой 131/1. Звоните. Плюс 7 923 235 01 31.
6: Они пропускают пешеходов, но не пропустят вашу рекламу. Яркая цифровая реклама на медиафасадах. Рекламная группа Dream. Реклама, которую видят все. 383-53-35.
7: Водитель слышит нас уже через долю секунды после того, как звук вылетел из радио. Но иногда сообщение доходит намного дольше. Возможно, когда раздадутся уже другие звуки. Удара, плача и тишины. Не превышайте скорость, пристегивайтесь и перевозите детей в автокреслах.
8: Ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
9: ФМ

0: Здравствуйте, здравствуйте, здравствуйте, друзья. С пятницы она пришла, мы ее ждали.
1: Доброе утро, пятница.
0: Сера, прохладно, туманно, мир, вселенная, здравствуй, мы любим тебя.
1: Ну и вот в этот пятничный денек как-то нас немного закрутила студенческая жизнь. Но в каком плане? В плане общения по теме, которую мы сегодня с вами запустили. И сегодня выясняем... А жили ли вы когда-нибудь в общежитии? В
0: студенческом, годы.
1: Да. Может быть, приходили в гости? Может быть, вы местные люди, но ходили в гости где-нибудь между парами? Ну и какие воспоминания самые яркие у вас остались? Давайте
0: заглядываем
1: почитаем.
0: В Макс, Телеграм. Читаем.
1: И вот что у нас имеется. Ну, например, Андрей написал, жил в общежитии все 5 лет, когда учился в ТГАСУ. Томский, наверное, да? Мы так предположили. Наградный. Это были самые лучшие 5 лет в жизни. Общая кухня, душ с 8 кабинками на все 5 этажей.
0: На 5 этажей, да.
1: Любовь, интриги, тусовки, общага коридорного типа в 5 этажей. Можно было найти все, от носков до морковки. Ну, кстати, да, когда пошел суп готовить, у этого взял вот это, у этого взял вот это, у этого... взял вот это.
0: Томский государственный архитектурно-строительный университет.
1: Ну, вот как мы и предположили, да. Давайте еще, давайте, наверное, аудиосообщение послушаем.
0: Это мы
1: от
0: любим,
1: Инны,
0: обожаем.
1: Что она нам рассказала.
0: Запускаем.
2: Доброе утро. Самые светлые воспоминания о студенческой жизни. От 5 годах проживания в общежитии. Ночные дискотеки, дружба. Море курьезных случаев. Все просто не рассказать, а что-то и не стоит рассказывать. Поэтому вспоминаю всегда с большой радостью. Всем привет. Пятерка Нети.
0: Пятерки Нети передали привет. Почему вы все умалчиваете все?
1: Ну, что правда, у вас там
0: вот
1: интересного было?
0: Нам ничего не рассказали, да. Пожалуйста, Ольга написала. 5 лет в общежитии НГТУ.
1: Так.
0: Было супер. Куча друзей. Воспоминаний... И все.
1: И все.
0: Ну да где воспоминания-то? Понятно, что вы все с теплом вспоминаете. Ну где вот эти фишечки там, дай картошечки, ну?
1: А, вот, пожалуйста, Ксения написала. Училась в Кемерово. Вкус ГТУ, политех.
0: Да, да, политехнический.
1: Жила в общежитии и ух, как было круто. 2 раза выселяли. Да вы, Ксения, да вы хулиганка.
0: Ксения, вы в лужу ходили?
1: А что такое лужа?
0: Юль.
1: Ложа?
0: Студенческий театр «Ложа». Основал его Евгений Гришковец.
1: Ну,
0: в политехе Кемеровском.
1: Ну, там я
0: и
1: не жила.
0: И там,
1: не
0: Юлечка, даже я там был, когда не учился в политехе, а учился в другом вузе. Там вся студенческая жизнь проходила. Mm-hmm. Даже не все дни, а все ночи.
1: Mm-hmm. Так вот, Ксения продолжает. Постоянно опаздывали, не успевали до 12 ночи. Приходилось в итоге отрабатывать. То стену покрасить, то еще что-нибудь. Mm-hmm. То есть опоздал, отрабатываешь.
0: Отработка была, да, точно.
1: С соседней комнаты с девочкой знакомство началось с ругани. В итоге 24 года дружбы.
0: Вот, так и бывает, друзья.
1: Дальше, подождите, это еще не все. Есть забавная история. Александр нам пишет. У нашей общаги был в свое время, внимание, свой форум. Форум. Это не чаты нынешние, а форум. И вот сейчас, даже через много лет, народ по-прежнему в этом форуме тусит, хотя многих раскидало по всему
0: вот
1: земному
0: это забавно.
1: Шару.
0: Ну, круто, что этот ресурс жив, не вот почил в бозе где-то там, да, ну, и сейчас, функционирует.
1: Ну, еще одна, давайте, грустная история. Елена нам пишет, мне повезло, в кавычках, в моей группе практически все жили в общаге, кроме меня. Я была местной, и я хоть и веселый, не конфликтный человек, но между нами всегда была дистанция, я всегда была белой вороной, вот это местная.
0: Конечно.
1: Вот это,
0: ой,
1: это, знаешь,
0: дома
1: всегда,
0: живет там все.
1: Всегда вот ну. Было заметно, когда человек, ну, живет дома, да, либо в общежитии, общажные темы, там, кружочек такой, все обсуждали, что, куда, кого, а здесь, ну, что,
0: выбиваешься, что, да, из коллектива.
1: Ты нас не понимаешь, да, вот ты живешь в свое удовольствие, хлеб с маслом есть.
0: И такое, да. Пишите еще, друзья, и голосуйте. Все подробности в группе радио Юнитон ВКонтакте, в нашем Макс и Телеграм каналах, а также в личные сообщения и даже смс можно отправлять на номер 8-983-510-107. Вместе с нами до 10.00 остаемся, а также не забываем о том, что генеральный партнер шоу «Пуш» — лаборатория «Гемотест».
1: Можно в «Гемотест» пройти чекап X6. Это скрининг организма, который помогает проверить работу печени, почек, щитовидной железы, определить уровень сахара в крови, баланс железа и кальция, а также узнать, насколько организм подвержен стрессу. Подробности на сайте гемотест.ру. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.

0: Генеральный партнер утреннего шоу ООО «Гемотест Сибирь». Комплексные программы проверки здоровья, чекапы по суперцене и бесплатная консультация врача.
1: Пора проверить здоровье. В «Гемотест» акция «Здоровущие скидки». Базовый чекап X6 по суперцене. Акция продлится с 14 по 27 сентября 2026 года. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.

0: все самое важное о дорожной обстановке прямо сейчас. Рулевые на радио Юнитон.
1: 8.13 в Новосибирске, здесь на радио Юнитон. Друзья, поговорим о том, что происходит на дорогах города. 4 балла, сегодня не учатся детки многие, и поэтому поспокойнее, да?
2: Да и кое-кто мне кажется, даже и не работает не сегодня.
1: А кто-то, наоборот, да. Работает всегда.
2: Да, ну давайте посмотрим. Правда, пробок не так много, но есть некоторые не очень приятные моменты в пути сейчас. Стандартно, левый берег, сейчас скажем только про улицу Станиславского, которая в сторону площади Труда стоит от площади Станиславского.
1: Стоит.
2: Ну и Ватутина. Все, друзья, про левый берег больше ничего говорить не будем. Да и про правый скажем только, что сейчас очень сложно ехать от площади Калинина в сторону улицы Кропоткина. Там на пересечении с Кропоткина ДТП. Поэтому кто...
1: По Красному проспекту двигается.
2: Двигается по Красному, будьте внимательны. Вам, может быть, туда не надо. Там есть возможность объехать.
1: Прерывистые красные линии есть сегодня на Богдана Хмельницкого на всем протяжении. И немного на Кедровой перед мельницей на светофоре постоим.
2: Все, друзья, все. С дорожной обстановкой все более-менее комфортно, да.
1: Едем, успеваем.
2: Ну, посмотрим, что будет дальше. Обычно в такие дни ближе к 9, к 10 часам ситуация ухудшается, но мы держим кулачки и верим, что все вот будет...
1: Извините, на мази?
2: Нет, как чики-пуки.
1: Чики-пуки? На мази будет. Нормально поговорили. Что есть, то есть. Если есть о чем рассказать, пишите к нам в Макс и Телеграм и даже смс на номер 8-983-510-107. Ну и слушая радио Юнитон и Пуш, обязательно соблюдайте ПДД.
0: Все самое важное о дорожной обстановке прямо сейчас. Рулевые на радио Юнитон.

0: 8.18 в Новосибирске, друзья, вы слушаете радио Юнитон. К нам прилетают поздравительные сообщения. Мы их с удовольствием озвучим, а потом еще и поиграть пригласим.
1: Ну, давайте начнем с сообщения. Ирина написала. Поздравьте нашу коллегу Тутурлакову, Надежду Александровну, с днем рождения. Исполнение и желаний, любви, творческих успехов, чтобы оставалась такой же веселой, красивой девушкой.
0: Надежда Александровна, мы вас от всей души поздравляем. Весь город празднует, а Пуш аплодирует. С днем рождения! Ура!
1: Ура! Елена пишет... Ирина написала. Ирина, поздравьте... Да что ж такое...
0: Только что было от Ирины.
1: От Ирины поздравления прочитали. Ну и еще одно послание, оно уже имеет отношение...
0: От Елены.
1: К семейным делам. Да. Елена пишет, хороший повод у семьи какой, Федосовых. Какой? Именно в этот день, 17 лет назад, мы заключили союз. Итог, трое детей, жизнь длиной в 20 лет совместная. Ну вот, пожалуйста, круто.
0: Ну, фантастика. Ну, храните свое счастье. А счастье как приумножилось-то у вас. Горько! Я требую горько! Борька! Зорька! Раз! Два! Три!
1: Ты знаешь, да, что сейчас современные тренды гласят, что все, просят на свадьбах не кричать горько.
0: Так это 17 лет назад я сейчас был на свадьбе.
1: А ты?
0: Я ж туда переместился. Второй день мусор, готовки, мелочь будем, солома несите, будем устраивать, без дебош, беспредел просто.
1: А, то есть свадьба без драки, да?
0: Нет, драки не было, мусор был на второй день.
1: Но сейчас не об этом, друзья. Сейчас...
0: Когда, Юлечка, брали жениха, он же собирал деньги с мусором,
1: Зачем с мусором, я не понимаю?
0: Ну, такая традиция была. Он засовывал себе же это все вот под рубашку туда вот это
1: а
0: все.
1: А зачем?
0: А жениха брали за ноги, переворачивали кверх ногами, он висел, и все денежки выпадали обратно. Горько!
1: Какие веселые конкурсы были!
0: Да.
1: Не то, что вот это сейчас, да?
0: Я
1: вот
0: был в гостях на такой свадьбе.
1: Друзья, но у нас сейчас не свадьба впереди.
0: А тещу украли, знаешь, у меня был
1: случай. Мне не дадут рассказать о приятностях, которые в эфире у нас будут происходить.
0: Украли тещу на Блюхера в кафе, посадили в трамвай и увезли на Маркса. Че, говорит, свадьба такая скучная.
1: А ее вернули, я надеюсь, потом?
0: Конечно.
1: Все хорошо, да?
0: Естественно.
1: На трамвае же?
0: Само собой.
1: Ну, а что касается наших эфирных радостей, друзья, то через несколько минут у нас состоится игра «Маршрут настроен». Будем раздавать билеты в «Дельфинарий». Уже завтра состоится крутое лазерное шоу.
0: Поэтому, если сегодня вы можете все вот это выиграть и забрать, звоните 209-0507. Не знаю, поедем мы сегодня на Блюхера тещу воровать или нет. Но куда-то точно поедем.
1: Поэтому желаем удачи в дозвоне. 209-0507, телефон прямого эфира.
0: Ну и не забывайте о том, что партнер шоу «Пуш» — гипермаркет низких цен «Маяк».
1: Именно здесь можно приобрести баварские сосиски за килограмм 199,90 стоят, морской окунь горячего копчения за килограмм 899,90. Держим курс на «Маяк», Волочаевская, 57/1. Hey!

0: Партнер утреннего шоу ООО «Крас Ритейл». Гипермаркет низких цен «Маяк».
1: Гипермаркет низких цен «Маяк». Иваси натуральная, Доброфлот, 245 грамм, 99,90. Пельмени отборные, свинина, говядина, 700 грамм, 219,90. Майонез «Махеев», 380 грамм, 84,90. Держим курс на «Маяк». Петухова, 8.
2: Радио. Юнитон. Реклама.
3: Осень, на квартиры цены спросит.
4: Только один день, 19 сентября, в ТРЦ «Аура». Коллекция новостроек соберет 30 застройщиков в одном месте. Квартиры, которые обычно ищут неделями, можно сравнить за один день. Специальные предложения, скидки до 1 000 000 рублей и цены от 2 900 000 рублей. 19 сентября, в ТРЦ «Аура». Коллекция новостроек.
5: 0+. Автомотив. Сеть аккумуляторных центров номер один в России. Более 500 видов аккумуляторов в наличии. 100 городов и 35 лет успеха. Автомотив. Аккумуляторы от профессионалов. Самая большая розничная сеть в РФ, основной специализацией которой является продажа и обслуживание автомобильных аккумуляторов. Исследование проводилось в июле 2025-го. ООО «Автостат».
4: Осенняя коллекция новостроек в «Ауре». 19 сентября. Квартиры от 2 900 000 рублей.
5: 0+.
6: Какие планы на выходные?
7: Наслаждаться отдыхом вместе с Додо.
8: Додо.
9: Каникулы для ребенка в Англии. Level 11.
10: Что у нас на завтрак? Как всегда, сосиски с дымком. Барские.
11: Сосиски с дымком. Барский продукт для людей с широкой душой.
12: Расцветай в Агдаске. Дамо. Расцветай плюс скидки до 21% равняется...
13: Новая квартира?
12: Да, верно. Скидки до 21% только до конца сентября на gkrasцветай.рф.
14: Квартал на Игарской. Застройщик ООО «СЗ Аквамарин». Проектная декларация на наш.дом.рф.
15: Открывайте новый сезон с Буонаротти. В мультибрендовом бутике представлена новая коллекция верхней одежды, обуви, сумок и аксессуаров популярных европейских брендов. Фаби, Марина Фабиани, Вуэль Бланш, Диего М, Джани Киарини, Ланкастер и многих других. Мультибрендовый бутик Буонаротти. Улица Нарымская, 20. Телефон 209-03-05.
16: Какая птица всегда готова дарить радость. Додо.
8: Додо.
17: Уборка сама себя не сделает, а робот-пылесос сделает. А чтобы было еще приятнее, сейчас на все роботы-пылесосы Керхер действуют скидки до 45%. Керхер-центр Кристофер. Ищите в вашем городе.
18: Срок действия акции до 30 сентября 2026 года. Количество товара ограничено.
19: Новое место для жизни – Майков. Урбан-виллы на улице Мира. Старт продаж. Флорентийская архитектура. Дизайнерские холлы. Квартиры с скрытыми террасами. Закрытый охраняемый двор. Три садика рядом. Сайт maikov-nsk.rf. Звони 375-7-444.
20: Застройщик ПО «СЗ Измерение Параллель». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф.
21: В стоматологической клинике «Эстетика» суперакция. Имплантат под ключ 67 тысяч рублей. Подробности и сроки акции уточняйте по телефону 388-4004. Мы работаем без выходных. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
22: С 21 по 27 сентября в бутике «Монако» грандиозная распродажа люксовых брендов. Брунелло Кучинелли, Селин, Александр Маккуин, Ботега Венета и многие другие со скидкой до 90%. С 21 по 27 сентября. Бутик «Монако» на Советской, 51.
23: КПД «Газстрой». Первые по надежности.
24: Где купить антенны, ТВ-приставки и даже телевизор? Батарейки или аккумуляторы? Лампочки с любым цоколем или уличные гирлянды? Удлинители или стабилизаторы?
25: Где-где? В радиотехнике!
24: Магазины «Радиотехника» на Титова, 32 и Красном проспекте, 188.
26: Сеть ресторанов самообслуживания «Солнечный день». 40 вкусных адресов во всех районах города.
27: Моя мама говорила: «Выбирай сердцем». Сегодня я привела сюда дочь, потому что знаю, здесь время только увеличивает ценность.
28: Сеть ювелирных салонов «Хризолит». Качество, проверенное временем. Собственное производство. Специальные предложения круглый год. Приемлемые цены и роскошный выбор. Ваша история – наши украшения. Квартира у Заельцовского парка может стать вашей уже сейчас. Обменяйте старую квартиру на новую в жилом комплексе Тимирязевский парк. Здесь большой многоуровневый двор, детский сад от застройщика, магазины и повседневные сервисы в формате «У дома». Выкупим вашу квартиру и возьмем все заботы на себя. Больше информации на сайте tim-park.rf. Застройщик ООО «ЦЗ Тимирязевский парк». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: А вы знаете, что ма? А вы знаете, что ши? Что должно быть автокресло, если едут малыши? Безопасно и удобно. Автокресло для детей. И оно в любой машине прочих 100 вещей важней. У инспектора фуражка, у артиста есть кино. А у каждого ребенка автокресло быть должно.
1: Компания «Повод для обгона» проводится Российским союзом автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф.
2: При поддержке Госавтоинспекции МВД России.
3: Радио.

0: Через 100 метров не забудьте
1: сделать погромче.
0: Маршрут настроен.
2: Это игра «Маршрут настроен», где мы здесь, в эфире радио нашего города, в первом утреннем шоу путешествуем по Новосибирску виртуально, практически без пробок, двигаемся и подарки вам за это раздаем.
3: Сейчас за правильный ответ в игре «Маршрут настроен» мы кому-то из вас, друзья, вручим два билета на лазерное шоу в Новосибирском дельфинарии. Шоу пройдет завтра, поэтому уже можно будет строить планы
2: точно,
3: на прекрасную
2: точно.
3: Субботу. Ну а чтобы эти подарки заполучить, для начала нужно было к нам дозвониться в студию. Александр это сделал первым.
2: Александр, доброе утро, здравствуйте.
4: Доброе утро.
2: Ну, давайте заводите, как говорится, прогревайте, поехали.
3: Вы автомобилист, Александр?
4: Так точно.
3: Где вот сейчас находитесь, если в автомобиле, если не секрет?
4: Я в геодезии, Толмачево.
3: Ну, далековато от того места, где мы сегодня будем кататься.
2: Да, виртуально мы вчера остановились на автовокзале на Гусинобродском шоссе.
3: И сейчас вам нужно будет отгадать, сколько минимально по времени займет маршрут с учетом дорожной обстановки до одной прекрасной точки нашего города, то есть от Новосибирского автовокзала на Гусинобродском шоссе до цирка.
2: Ловите варианты ответа в минутах.
3: Итак, до цирка мы доедем за 23 минуты. За 26 минут или за 29 минут?
2: 23, 26, 29. Александр, ваш выбор.
4: Ну, учитывая погодные условия, наверное, 29.
2: Берем по максимуму.
4: Так точно.
2: И... проверяем.
3: И давайте это... проверять.
2: Александр, сегодня ваш день.
3: Ну,
2: вы
3: ваш
2: выиграли.
3: День.
2: Победа.
3: Да,
2: ура.
3: Абсолютно точно. 29 минут займет сейчас этот маршрут. Хотя могло бы быть и поменьше, с учетом того, что сегодня
2: Александр
3: пробок мало.
2: Александр знает, как вообще город устроен, понимаешь?
3: Все просчитал,
2: туманно,
3: да.
2: Серовато, утровато. Надо забирать подарки. Вы идете с кем-то из близких. Завтра в Новосибирский дельфинарий на лазерное шоу. Примите наше поздравление.
4: Спасибо.
0: Маршрут настроен.

0: Погода на радио Юнитон.
1: 8:36 в Новосибирске. Здесь на радио Юнитон в первом утреннем шоу. Напомним о погоде на пятницу и выходные. Давай, Юль, тоже.
2: Ну, давайте с дня сегодняшнего.
1: Предупредим.
2: Как-то достаточно пасмурно сейчас за окном. Серо, я бы даже так сказала. Температура плюс 12 градусов в данную секунду.
1: Днем временами дождь обещают нам синоптики. И плюс 15, плюс 17 это максимум.
2: Ну и давайте смотреть в выходные. Они будут примерно такие же, как и сегодня в плане погоды. Например, завтра в субботу, а завтра у нас 19 сентября.
1: Точно.
2: В Новосибирске нам обещают небольшой дождь, плюс 16, плюс 18 днем. В воскресенье тоже дождь и плюс 16, плюс 15, плюс 17. И
1: а к понедельнику
2: плюс 13, плюс 15 градусов в понедельник.
1: Вот такая она наша осень.
3: Прогноз погоды на радио Юнитон представляет ООО «Специализированный застройщик ВКД-1». Строящиеся и готовые офисы в сити-квартале Инские холмы.
4: Маки. Свой кабинет, студия или агентство в видовых офисах с выходом на набережную. Маки. Апарты и офисы в сити-квартале Инские холмы. Хочу здесь жить и работать.
5: ООО «Специализированный застройщик ВКД-1». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

0: Рекорды можешь ты не бить, но знать о них просто обязан. Самое то.
1: 8 часов и 42 минуты в Новосибирске. Друзья, мы готовы рассказывать о рекордах и достижениях в шоу «Пуш» в эту пятницу, 18 сентября.
2: Ну вот давайте, кто не играл в детстве, а то и во взрослой жизни в кубик Рубика?
1: Я.
2: Ну, не играл?
1: Играл.
2: Ну вот, все играли.
1: Переклеивал.
2: Да, да, точно, ты же рассказывала, что отвратительно себя вел.
1: Типа собрал в сторону.
2: Ну, так неприлично себя вести, так нечестно. Вот так не поступал китаец, который установил мировой рекорд по сборке кубика Рубика.
1: Неужели до сих пор это можно побить и вот как-то вот...
2: Ты скажешь, ну что тут особенного? Одной рукой.
1: Прикольно.
2: Одной рукой.
1: Я видел таких умельцев.
2: Молодой человек, имя, к сожалению, мы его не знаем. А нет, знаем. Чэнь Джэнь.
1: Ну как Жэньшэнь.
2: О чем? Так вот, парень 13 лет первым в мире показал среднее время 6,99 секунды в сборке кубика Рубика одной рукой. Одной рукой. За меньше, чем за 7 секунд собрал.
1: Ну, это средний. Он, видимо, много-много раз собирал, а минимально 6,12.
2: Ты тут, значит, сидишь вот это вот, да, по полчаса вот это пытаешься, переклеиваешь наклейки. А тут вот, пожалуйста, ну, человек, какой молодец. Я
1: ну,
2: в шоке.
1: Это умелые руки у парня.
2: А мне вот интересно, что ему дает
1: наши
2: это в жизни?
1: Руки не для скуки.
2: Вот у него, он какой рукой собирал, левой или
1: это
2: правой?
1: Это нам тоже неизвестно, что ему дает. И о нем на радио говорят теперь. Пишут средства массовой информации.
2: Нет, а именно в жизни, как ему пригодилось вот это вот умение вот так вот быстро все делать рукой? Вот что он может? Осьминог. Он все может.
1: Конечно. Он может...
2: Не знаю, он может две кастрюли перемешивать как-то вот двумя ложками. Быстро,
1: а как
2: да?
1: Он мелочь быстро может посчитать, рассортировать?
2: Одной рукой, кстати, да, вполне себе. Ну, в общем, молодец, удобный парень.
1: У меня есть еще варианты, но в эфир не надо об этом. Поэтому поздравляем с рекордом нашего китайского друга.
0: Самое то. Пожалуй, самая рекордная рубрика на радио «Юнитон».

0: Только 19 сентября в ТРЦ «Аура» выставка недвижимости «Коллекция новостроек». 30 застройщиков, десятки проектов и специальные предложения в одном месте. Скидки до 1 000 000 рублей. Квартиры от 2 900 000 рублей. 19 сентября в ТРЦ «Аура». «Коллекция новостроек». 0+.
1: Сань, ты чё, пират?
2: С чего это?
1: Так одноглазый ездишь.
2: Фара перегорела. А сейчас еще и темнеет рано.
3: Едь в Ксенон Шоп 54. Там бесплатная диагностика автосвета. К любому автомобилю лампы есть. Галогенные, ксеноновые, светодиодные, лампа стандарта и повышенной яркости. Большой выбор билет, линз, регулировка и полировка фар.
4: Я понял. Ксенон Шоп 54.
3: Звони 247-81-82.
0: Только 19 сентября в ТРЦ «Аура» более 40 жилых комплексов.
2: 0+.
5: Ура! Карлсон, ты вернулся!
6: Спокойствие, только спокойствие! Я был в суши-баре «Имбирь». Они же чемпионы мира по всяким акциям. Сейчас там акция на штучные роллы. Покупаешь один, второй в подарок. Я съел 10 тысяч вкусных роллов.
7: Сеть суши-баров «Имбирь». 310-83-38. imbir.defisnsk.rf.
8: ИП Петрунин АА. Уверен 316-547-600-102-075. Предложение действительно на момент размещения рекламы.
6: Ну, я полетел.
9: Наташа, это ты! Шикарный костюм! В призе купила.
10: Вы угадали. В сети магазинов женской одежды «Приз» грандиозное обновление и большое поступление одежды для офиса.
11: И зависти.
9: Значит, вместо обеда в «Приз».
12: Колбасы, пальчики оближешь. Окунешься в гастрорай. Изучи состав поближе. Покупай и уплетай.
13: Морский продукт для людей с широкой душой.
14: Вам мясо с овощами. Детям котлеты с пюре. А собаке опять корм? Ветнаре обследует вашего питомца и составит для него индивидуальное сбалансированное домашнее меню. Ветнара. Пусть ваш питомец будет сыт и здоров.
15: Где Додо, там и тепло.
16: Додо.
17: Семейный ЖК комфорт класса «Авторский квартал» – это когда для семьи уже все продумано. Утром – школа или садик рядом с домом. Днем – прогулка в парке «Березовая роща». Вечером – спокойствие и тишина в квартире, потому что детская игровая прямо в доме. А еще – закрытый двор без машин и подземный паркинг. Звоните 230-45-42. Подробности на сайте авторский.рф. Застройщик ООО «СЗ Библиосити». Проектные декларации на наш.дом.рф.
18: Осень. Новый сезон в торгово-развлекательном центре KLP.
19: Гардероб для всей семьи здесь. Детские развлечения здесь. Все для интерьера здесь. И большой фуд-холл для настроения тоже здесь. ТРЦ KLP. Площадь Маркса 6/1. Новый сезон открыт. Семейные сеансы ежедневно. ООО «Левобережная». Категория 0+.
20: С 21 по 27 сентября в бутике «Монако» грандиозная распродажа люксовых брендов. Брунелло Кучинелли, Селин, Александр Маккуин, Ботега Венета и многие другие со скидкой до 90%. С 21 по 27 сентября. Бутик «Монако» на Советской, 51.
21: Ну что, устроим перерывчик?
22: А что, пицца уже здесь?
16: Да-да.
23: Какой прекрасный вид сверху!
24: Это вы еще не видели, как все выглядит внутри.
25: ЖК «Салют» на Титова. Старт продаж. Квартиры от 30 до 100 квадратов и кондиционер в подарок. Телефон 263-2050. Сайт jk-salut.rf. Проектные декларации на сайте наш.дом.рф.
26: Витон. Здоровье в каждый дом из Наукограда Кольцова. Телефон 263-19-54. Сайт производителя www.vitom.ru. БАД не является лекарственным средством.
27: Они никого не хотят слышать, но увидят вашу рекламу. Яркая цифровая реклама на медиафасадах. Рекламная группа Dream. Реклама, которую видят все. 383-53-35.
28: Мороженое «Солнечный день». Натуральное, вкусное, разное. А с каким вкусом сегодня твой солнечный день?
29: Всем привет. Это мое последнее сообщение в чате, потому что переезжаю в Бруснику.
30: Пришло время покинуть старый соседский чат. Готовые квартиры в Бруснике. Застройщик «Брусника». Проектные декларации на наш.дом.рф.
31: Английский для детей Level 11.

0: пешеходов, они благодарят, реально.
1: Компания «Культура на дорогах» проводится в поддержку «Стратегии 0» Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России. Подробности на «Без ДТП РФ».
2: ФМ, стой!

0: Новосибирске 9.00.
1: FM 107. Слушай первым.
2: Точное время на радио «Юнитон» представляет ООО «СЗ Новосибирский квартал».
3: Взмах крылом, и вы в самом центре города. Ведь ваше расположение позволяет пользоваться всеми преимуществами огромного мегаполиса. И ничто не сдерживает вас. Жилая система «Пегас». То, о чем многие мечтают, здесь в одном взмахе крыла. Телефон 347-11-11. Застройщик ООО «СЗ Новосибирский квартал». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Город Новосибирск.

0: шоу.
1: С первым утренним шоу, друзья, проснулись, трепенулись. Здорово, что настроились на волну радио Юнитон. Мы вместе встречаем пятницу, 18 сентября.
2: И в этот прекрасный пасмурный денек, ну при этом пятничный, а нам в пятницу, знаете,
1: конечно,
2: все равно, какая погода за окном.
1: Абсолютно.
2: Мы решили сегодня немного окунуться в студенческую жизнь и решили выяснить, а вы вообще жили когда-нибудь в общаге, в общежитии? Или приходили просто в гости? А может быть, вообще там ни разу не

0: попал в торговый, ну, вуз имеется в виду, дел молодое, дни рождения, праздники, отметить, вот сообща в общежитии, да, общежитие вообще это жить общим умом, вот так вот.
1: О, как, расшифровочки пошли.
0: Анна пишет, самые классные студенческие годы, общага, конечно, школа жизни, но нравилось, хотя есть нюансы. Жила все 5 лет учебы, до сих пор дружим с девчонками, хоть и прошло уже, страшно сказать, почти 20 лет. Помню, приехала я, как цитирую Анну, лимита, ага. А на кухне тараканы. Жуть! Или соседи, которые любят гулеванить, пока ты учишься. Ну и от сессии до сессии живут студенты.
1: Это
0: весело,
1: да? Это мы тоже,
0: да?
1: Помним эту поговорку.
0: Зато в одну комнату зашел, домашку сделал, в другой чай попил. Ну,
1: шикарная,
0: нормально.
1: Большая дружная семья.
0: Так, дальше. Полина написала. Жила в общежитии ТГУ, ну, Томского, да, государственного университета, видимо. Семерка, химический факультет. Было весело. Там познакомилась с мужем. И мы рассказывали историю, что обычно в общежитии девочки более прилежные, чем мальчики, да? Тут вот смотри, что пишет Полина. У нас наоборот была история. На третьем курсе для вахтеров муж считался правильным, понимаете, да? Встречался со мной. Ну и дальше я сейчас постараюсь аккуратненько прочитать. Пацаны просили его пронести...
1: Кое-что?
0: Кое-что, да.
1: Он же приличный.
0: Он же приличный, его точно осматривать не будут. А какие там были вечера с гитарами до утра? Было единственно обидно, что хороший ремонт в общежитии сделали сразу после нашего выпуска.
1: Ждали, да? Ну кто-то зато заехал в хороший ремонт.
0: Точно, еще парочку сообщений. Мы не будем называть вуз, ну чтобы не компрометировать. Там уже наверняка все уже так нельзя, наверное, да?
1: Конечно, конечно.
0: Ну вот, например, Елена пишет. 4 года прожила в общежитии. Помню, как после клуба хотели попасть в общагу. Мальчишки со второго этажа нас, всю компашку, внимание, не повторяйте услышанное, поднимали на канате. Это было страшно, но круто. Вадим, примерно то же
1: канатные
0: самое.
1: Канатные истории, только там простынные,
0: да,
1: истории, да?
0: Самое запоминаемое как раз, когда после 23 часов, когда все уже гости должны были покинуть общежитие, а тебе сильно хотелось в него вернуться, и я попадал, поднимаясь в общежитие по простыне. Ну, то есть на второй этаж. Друзья, не повторяйте услышанное.
1: Ни в коем случае, ни в коем случае.
0: Но это было в прошлом. Сейчас уже такое нельзя. Сейчас уже контроль, тут еще камеры же везде теперь.
1: Конечно.
0: Уже стоят. Теперь уже такое
1: никаких вот этих
0: невозможно.
1: Вот рисков быть не должно.
0: Ну и давайте посмотрим на голосование, на вопрос. Жили ли когда-нибудь в студенческом общежитии? Большинство из вас ответили нет, но приходили в гости.
1: Приходили еще
0: как. На втором месте
1: как.
0: Те, кто сказали, что нет и никогда там даже ни разу не были. Ну и третье место занимают те, кто даже жил.
1: Юль, ну а как вот в этой комнатке, да, где 4 кровати стоит. Угу. Я ходил в 202-ю легендарную комнату. И у тебя на следующий день госэкзамен по народному танцу.
0: Угу.
1: Мы там вот между кроватями и в оставшемся месте делали танцевальные разводочки, хореографические вот эти все трюки, постановки, кто куда идет, кто откуда выходит, кто где приседает, кто где подлетает. Были времена. Пишите, голосуйте.
0: А мы вот это сопроматы и вот это вот все. Они там хороводы водили. Я в шоке.
1: Да, не говори.
0: Где справедливость в этой жизни?
1: Нету ее, никогда не будет. Хотя мы верим в лучшее и обязательно подкинем вам тему для разговора. Продолжим читать сообщения ваши. Подкинем подарки в игре, наоборот, уже очень скоро. Все это здесь на радио Юнитон при поддержке генерального партнера лаборатории Гемотест.
0: В Гемотест можно пройти чекап X6. Это скрининг организма, который помогает проверить работу печени, почек и щитовидной железы. Выявить скрытые воспаления, определить уровень сахара в крови, баланс железа и кальция, а также узнать, насколько организм подвержен стрессу. Подробности на сайте гемотест.ру. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
2: Утреннее шоу «Пуш». 10 лет в прямом эфире. Артем Фадеев и Юлия Бородина. Каждый будний день раньше всех на радио «Юнитон». «Пуш». «Пуш». Юбилейный сезон.
3: Генеральный партнер утреннего шоу ООО «Гемотест Сибирь». Комплексные программы проверки здоровья, чекапы по суперцене и бесплатная консультация врача.
4: Пора проверить здоровье. В «Гемотест» акция «Здоровущие скидки». Базовый чекап X6 по суперцене. Акция продлится с 14 по 27 сентября 2026 года. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.

0: Радио Юнитон и утреннее шоу «Пуш» представляют.
1: Коллеги, важная информация. Прямо сейчас на волне 107 FM прозвучит кодовое слово «наоборот».
2: А подарки за расшифровку будут?
1: Обязательно!
0: Игра «наоборот» в первом утреннем шоу. Генеральный партнер проекта – сеть супермаркетов «Быстроном» ООО «Мегаторг».
3: От «Быстронома» подарки в первом утреннем шоу.
2: Что творит «Быстронома»?
3: А что устраивает? На 1000 рублей сертификат для вас приготовил «Быстроном», а?
2: И сейчас этот сертификат кому-то из вас достанется с легкостью и, будем надеяться, с удовольствием. Но, естественно, достанется победителю игры «Наоборот».
3: Само собой.
2: Самым первым пришлет верный ответ на наш вопрос, связанный со словом. Слово — это товар из...
3: Каким словом? Со словом.
2: Со словом. Да что ж ты мне...
3: С одним словом. Давай так сделаем.
2: Приличное было слово. Вот и теперь вот это со... Ну тебя. Так вот,
3: ну,
2: друзья.
3: Ну если я сосел.
2: Мы берем слово, озвучиваем его задом наперед. Вы пытаетесь догадаться, что за слово было изначально. Свои версии присылаете к нам в Макс и Телеграм вместе с номером телефона своим, естественно. Ну а наш эфирный номер, на который все нужно отправлять, 8-983-510-107.
3: Давайте озвучим задание, которое сегодня звучит так. Что такое...
2: Кинталас.
3: Кинталас. С на конце. С на конце.
2: Кинталас.
3: Полезная кинталас. Штука. Очень
2: ну,
3: полезная.
2: Ну, нужно. Не сказать, что прям вот без нее никак.
3: Я в доме не представляю, как жить.
2: Да ну и ладно, есть другие варианты, как можно использовать, но когда он есть, кинталас, ну да. И хорошо.
3: Кинталас.
2: Как-то перевернули все обратно. Все выглядит.
3: Да, закрыли крышечкой и пишем нам.
0: Макс и Телеграм утреннего шоу «Пуш». 8-983-510-107.

0: 9.19 в Новосибирске. Подводим итоги игры наоборот. Мы вам слово наоборот дали. Вот оно развернулось как-то в ту сторону. Вы обратно его собрали,
1: так развернули. Развернулось. Сами развернули.
0: Конечно. Завернули, к нам прислали. И из задания кинталас получился салатник. Стоп, игра. В астрономии можно выбрать и купить, кстати.
1: Точно, сейчас вот салатники на любой вкус вообще продаются.
0: И салаты там тоже есть.
1: Мы сейчас просто вспоминали, какие салатники были вот эти вот из хрусталя.
0: Хрустальные, тяжеленные в нашем детстве.
1: Тяжелый, во-первых, не разбей, вот это тебе в ухо все время
0: каждые
1: кричали.
0: Каждые выходные уборка, со стеклянной полочки достань, полочку протри, салатники помой, обратно верни.
1: Не, ну мы не каждую неделю, нет, просто это трогать нельзя было между праздниками, а так...
0: У меня сохранились до сих пор от родителей, но сейчас все по-другому, современно, легко и непринужденно, и кто-то также легко и непринужденно забирает у нас сертификат на 1000 рублей в Быстроном.
1: И первый верный ответ, и, соответственно, победителем становится наш слушатель, чей номер телефона заканчивается на 0360.
0: Поздравляем!
2: Игра «Наоборот» в утреннем шоу «Пуш». Генеральный партнер проекта – сеть супермаркетов «Быстроном» ООО «Мегаторг».
3: «Быстроном» снижает цены.
4: Только с 25 августа по 28 сентября 2026 года гречневая крупа «Заринский крупяной завод» 800 грамм по 39,99. Цена указана в рублях с учетом применения карты «Билет до купателя». Подробности в магазинах.
3: «Быстроном» хорошо вписался в семейный бюджет.

0: Начинается новый сезон.
1: На радио Юнитон в мире погоды.
2: 9:23 в Новосибирске, друзья, давайте в мир погоды отправимся. Здесь на радио Юнитон в первом утреннем шоу. Что ждет нас сегодня, выходные в понедельник?
3: Ну, давайте по порядку. Начнем, пожалуй, с дня сегодняшнего, да,
2: ну,
3: по традиции.
2: Прохладненько, серо, туманно.
3: Сейчас плюс 12 градусов за окном.
2: Временами дожди в эту пятницу в городе, но воздух прогреется до плюс 17.
3: Что касается выходных дней, завтра и послезавтра, в субботу и воскресенье, дожди будут в нашем городе. Температура воздуха завтра днем 16-18, в воскресенье плюс 15, плюс 17.
2: И в понедельник?
3: Еще более прохладно, плюс 13, плюс 15, но будем надеяться, что там хотя бы без дождей.
2: Мари Краймбрери как в воду глядела. С нами случилась осень. Так
3: да.
2: И есть.
1: В мире погоды.
4: Цены спросит.
5: Только один день, 19 сентября, в ТРЦ «Аура». Коллекция новостроек соберет 30 застройщиков в одном месте. Квартиры, которые обычно ищут неделями, можно сравнить за один день. Специальные предложения, скидки до 1 000 000 рублей и цены от 2 900 000 рублей. 19 сентября, в ТРЦ «Аура». Коллекция новостроек. 0+.
6: Автомотив. Аккумуляторы от профессионалов.
5: 19 сентября. Осенняя коллекция новостроек в «Ауре». Скидки на квартиры до 1 000 000 рублей.
6: 0+.
7: Сардельки нежные, шпикачки венские, пончики мясные. Попробовал впервые. В общем, все, что в Баском есть, невозможно сразу съесть. Баский продукт для людей с широкой душой.
8: Заговорить на английском. Level 11.
9: Быстроном снижает цены.
10: Только с 25 августа по 28 сентября 2026 года чай Greenfield в ассортименте 100 пакетиков по 299,90.
11: Цена указана в рублях с учетом применения карты «Билет до купателя». Подробности в магазинах.
9: Быстроном хорошо вписался в семейный бюджет.
12: Расцветай в Агдаске. Да, ну. Расцветай плюс скидки до 21% равняется...
13: Новая квартира?
12: Да, верно. Скидки до 21% только до конца сентября на gkrasцветай.рф.
14: Квартал на Игарской. Застройщик ООО «СЗ Аквамарин». Проектная декларация на наш.дом.рф.
15: Ты так быстро подружился с преподавателем?
16: Ха, я принес на пары «Додо пиццу».
17: «Додо».
18: С 21 по 27 сентября в бутике «Монако» грандиозная распродажа люксовых брендов. Брунелло Кучинелли, Селин, Александр Маккуин, Ботега Венета и многие другие со скидкой до 90%. С 21 по 27 сентября. Бутик «Монако» на Советской, 51.
19: Настоящий шоколад. Освежающая клюква или нежная фисташка. Эскимо Деспирадо. От фабрики мороженого «Солнечный день».
20: Внимание! Автомобили будущего «Фастар». Вы можете стать обладателем невероятного JQ J8 всего за 3 600 000 рублей. Не упустите шанс подчеркнуть свой статус с JQ J8. Ваш новый автомобиль ждет вас в «Фастар».
21: Подробности на нашем сайте amoda-fastar.ru
20: или по телефону в Новосибирске 390-29-05. Большевистская, 14/2.
22: Квартира у Заельцовского парка может стать вашей уже сейчас. Обменяйте старую квартиру на новую в жилом комплексе «Тимирязевский парк». Здесь большой многоуровневый двор, детский сад от застройщика, магазины и повседневные сервисы в формате «У дома». Выкупим вашу квартиру и возьмем все заботы на себя. Больше информации на сайте tim-park.rf.
23: Застройщик ООО «СЗ Тимирязевский парк». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
24: Который час? Время для «Додо пиццы».
17: «Додо».
25: «Гигас» – японские моторные масла и автожидкости. Тройная синтетика – ПАО, GTL, эстеры и повышенное содержание молибдена. Это плавность работы и максимальная защита двигателя в любых условиях. «Гигас» – спрашивайте в автомагазинах вашего города.
26: Осень – новый сезон в торгово-развлекательном центре KLP.
27: Гардероб для всей семьи – здесь. Детские развлечения – здесь. Все для интерьера – здесь. И большой фуд-холл для настроения – тоже здесь. ТРЦ KLP. Площадь Маркса 6/1. Новый сезон открыт. Семейные сеансы ежедневно. ООО «Левобережная». Категория 0+.

0: круглосуточно. И Безмянова-Ива. Украина 319 547 687 251.
1: Какой прекрасный вид сверху!
2: Это вы еще не видели, как все выглядит внутри.
3: ЖК «Салют» на Титова. Старт продаж. Квартиры от 30 до 100 квадратов и кондиционер в подарок. Телефон 263-2050. Сайт jk-salut.rf. Проектные декларации на сайте nash.dom.rf.
4: Есть повод, есть место. Банкетный зал «Мед» – это стильное пространство в центре города, которое подойдет под любой формат мероприятия. Вы и ваши гости останетесь довольны, потому что «Мед» – это гостеприимство и душа в каждом моменте обслуживания. Банкетный зал «Мед» – бизнес-центр «Гринвич».
5: Мы продолжаем трансляцию с дороги. Итак, первый нападающий джип не отстает от хэтчбека. Внимание, стремительно приближается седан. Решительно выходит на встречную. Обходит первого, второго, опасный момент. Фура! Седан завершает маневр. Недовольный хэтчбек включается в погоню. Ремонт на дороге. Седан бьет по тормозам. Удар, еще удар. 3 пострадавших и 1 ДТП. А все почему? Несоблюдение дистанции.
6: Держи дистанцию. Компания «Дистанция» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке госавтоинспекции МВД России. Подробности на bezdtp.rf.

0: Радио Юнитон.
1: 9:32 в Новосибирске. Подходите, друзья. У нас для вас есть абсолютная музыкальная новинка от группы 5 утра.
2: Ну, ребята, кстати, недавно были у нас в студии. Очень классные, позитивные. Такие.
1: Никита, знаешь, Даша, привет вам.
2: Простые, причем доброжелательные. Со своим сыном приходили. В общем, с семейным подрядом. Нет, классные ребята и... Музыка сейчас
1: Они
2: будет...
1: намекали, что скоро будет новинка, и вот она вышла несколько часов назад. Песня называется «Улетай». Ваша задача — услышать ее в нашем эфире, друзья, и решить, берем в эфир, не берем. Голосование открываем прямо сейчас. 8-983-510-107, Макс и Телеграм. Поехали.
2: Ну, для того, чтобы буквально пару слов вам рассказать, да, о чем эта песня. Ну, естественно, песня про любовь. Но единственное, только есть там маленький такой момент, что вот улетая лучами солнца в небо, ищи ответы и знай, я тебя буду ждать каждое лето.
1: А еще Никита и Даша записали вам приветствие. Голосование начинается, послушаем и песню тоже послушаем. 2:50 в вашем распоряжении. Группа 5 утра, улетай.
2: Ваши
3: Всем
2: голоса
3: привет,
2: в мессенджер.
3: Это группа 5 утра.
4: Вы слушаете нашу новую песню в утреннем шоу «Пуш».
0: Макс и Телеграм утреннего шоу «Пуш». 8-983-510-107.

0: Это абсолютная новинка от группы «5 утра». Песня называется «Улетай», и вы решаете, берем мы ее в эфир или нет. Считаем голоса.
1: Кстати, помнишь, в прошлый раз мы презентовали некоторое время назад их новую песню, большинство голосов было против.
0: Да. И мы просили: Никита, Даша, давайте соберитесь, сделайте что-нибудь
1: новенькое.
0: Такое, чтобы в сердечко попало.
1: И вот, знаете, надо сказать, что эта песня в сердечко-то попала. Потому что всего два человека проголосовали минусом этой песни, а остальные все огромное количество плюсов. Песня душевная, романтическая,
0: берем
1: какая-то летне-солнечная.
0: Будем слушать регулярно. Спасибо за голосование.

0: Погода на радио Юнитон.
1: Продолжается серое утро. Впереди нас ждет серый день, серый вечер.
2: Да.
1: Серо, туманно сегодня.
2: Нет, знаешь, в пятницу вечер не может быть серым. Вот по идее, в принципе, и никак.
1: А я соглашусь, Юлечка, поэтому уже сейчас.
2: Там же ярко вечер, ярко ночь.
1: Давайте добавим ярких красок этому утру.
2: Главное,
1: в любом случае, с помощью общения мы это делаем.
2: Завтра яркое утро было, а не вот это...
1: Вертолетное утро, боже.
2: Так вот,
1: ты к чему призываешь?
2: Я ни в коем случае.
1: Морально разлагаться и ничего не делать? Ну-ка, собрались.
2: Высыпаться.
1: Вот это, как минимум, наши планы точно на завтра. Но что касается погоды на сегодня, сегодня в городе временами дождь. Ветер южный, порывы до 12 метров в секунду. Сейчас за окном.
2: Плюс 12 градусов.
1: Днем 15-17 выше 0.
0: Прогноз погоды на радио «Юнитон» представляет сеть автосервисов «Реактор». Автозапчасти и сервис для вашей машины. ИП «Покатило ДА».

0: Смешные объявления на нашей доске веселят сильнее, чем зал кривых зеркал. Доска настроения в первом утреннем шоу. Поднимаем настроение с помощью объявления.
1: Но это мы можем, друзья, каждое буднее утро в первом утреннем шоу. Мы находим забавные объявления, которые снабжают нашу жизнь эмоциями, и делимся этими шедеврами в нашей группе ВКонтакте, в Макс Телеграм-канале, но и в эфире, естественно, об этом не можем
2: сегодня
1: не рассказать.
2: На актуальную тему,
1: Ну, правда.
2: Ну, как мы можем не найти объявление про кабачки? Ну, такого ж даже не может быть.
1: Ну, ладно, объявление, там целая гора кабачков на этом фото.
2: Итак, фотография, я так понимаю, где-то либо возле дачного участка, либо
1: дома.
2: Это частный сектор где-то, да. А говорят еще частный сектор?
1: Да.
2: Да, хорошо.
1: Конечно.
2: Я просто думаю, вдруг уже не говорят, а я сказала тут в эфире.
1: Говорят.
2: Так вот, вдоль забора лежит огромное количество кабачков.
1: Я считаю, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 кабачков.
2: На любой цвет и вкус,
1: 14
2: и белый,
1: штук,
2: и зеленый.
1: 14, и написано объявление.
2: В мультифоре, формат А4, написано «Заберите!»
1: Восклицательный знак.
2: «Свои не подкладывайте!»
1: Пожалуйста, заглядывайте, друзья, оцените этот шедевр. «Свои не подкладывайте, забирайте!»
0: Поднимаем настроение с помощью объявления. Доска настроения на радио Юнитон.
3: Партнер рубрики «Взаимодействие» ООО «МКК «Влияние Запада».
4: Бизнесмены замерли в ожидании. И прямо на наших глазах заемщик тяжелоатлет за день поднимает 5 миллионов рублей без заполнения декларации. Абсолютный рекорд.
5: Агентство финансовых решений и взаимодействия. Бери и действуй. Телефон 209-66-69. ОМКК «Взаимодействие». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.

0: Только 19 сентября в ТРЦ «Аура» выставка недвижимости «Коллекция новостроек». 30 застройщиков, десятки проектов и специальные предложения в одном месте. Скидки до 1 000 000 рублей. Квартиры от 2 900 000 рублей. 19 сентября в ТРЦ «Аура». «Коллекция новостроек». 0+.
1: «Автомотив». Аккумуляторы от профессионалов.
0: Осенняя коллекция новостроек в «Ауре». 19 сентября. Квартиры от 2 900 000 рублей. 0+.
2: Настоящий шоколад. Соленая карамель или терпкий трюфель. Эскимо Деспирадо. От фабрики мороженого «Солнечный день».
3: Купил котел в тепловозе, забыл о морозе. Китурами. Надежные газовые котлы из Кореи. В магазинах «Тепловоз» на Троллейной 87 и ТЦ «Малая Медведица». Звони 322-23-23.
4: С 21 по 27 сентября в бутике «Монако» грандиозная распродажа люксовых брендов. Брунелло Кучинелли, Селин, Александр Маккуин, Ботега Венета и многие другие со скидкой до 90%. С 21 по 27 сентября. Бутик «Монако» на Советской, 51.
5: Всем привет. Это мое последнее сообщение в чате, потому что переезжаю в Бруснику.
6: Пришло время покинуть старый соседский чат. Готовые квартиры в Бруснике. Застройщик «Брусника». Проектные декларации на наш.дом.рф.
7: Ну что, устроим перерывчик?
8: А что, пицца уже здесь?
9: Да-да.
10: Я автоблогер-академик, объявляю скидку 20% на восстанавливающие триботехнические составы для двигателя и трансмиссии, а также на инновационную автохимию «Супротек» с 1 по 30 сентября по промокоду «Юнитон». Приходите в шоурум «Супротек» на улице Блюхера, дом 13.
11: Каникулы в Китае. Level 11.
12: Гипермаркет низких цен «Маяк». Брюки детские утепленные 266,90. Зефир «Слада» 1 килограмм 234,90. Сельдь холодного копчения за килограмм 274,90. Держим курс на «Маяк». Сибиряков-гвардейцев 47.
13: Вам мясо с овощами, детям котлеты с пюре, а собаке опять корм? Ветнаре обследует вашего питомца и составит для него индивидуальное сбалансированное домашнее меню. Ветнара, пусть ваш питомец будет сыт и здоров.
14: В стоматологической клинике «Эстетика» бережное отношение к эмали зубов. Акция «Профессиональная гигиена немецкими препаратами 6500 рублей». Мы делаем все, чтобы вы улыбались. Подробности и сроки акции уточняйте по телефону 388-4004. Мы работаем без выходных. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
15: Какая птица всегда готова дарить радость? Додо.
9: Додо.
16: Наташа, это ты! Шикарный костюм! В «Призе» купила.
17: Вы угадали. В сети магазинов женской одежды «Приз» грандиозное обновление и большое поступление одежды для офиса.
18: И зависти.
16: Значит, вместо обеда в «Приз».
19: Семейный ЖК комфорт класса «Авторский квартал» – это когда для семьи уже все продумано. Утром – школа или садик рядом с домом. Днем – прогулка в парке «Березовая роща». Вечером – спокойствие и тишина в квартире, потому что детская игровая прямо в доме. А еще – закрытый двор без машин и подземный паркинг. Звоните 230-45-42. Подробности на сайте авторский.рф. Застройщик ООО «СЗ Библиосити». Проектные декларации на наш.дом.рф.
6: Где купить антенны, ТВ-приставки и даже телевизор? Батарейки или аккумуляторы? Лампочки с любым цоколем или уличные гирлянды? Удлинители или стабилизаторы?
1: Где-где?
7: В радиотехнике!
6: Магазины «Радиотехника» на Титова, 32 и Красном проспекте, 188.
13: Они не знают друг друга, но узнают вашу рекламу. Яркая цифровая реклама на медиафасадах. Рекламная группа Dream. Реклама, которую видят все. 383-53-35.

0: Жилой комплекс «Дивноград». Просторные квартиры в кирпичных домах. Качество и надежность класса «Комфорт». Звоните 310-4310. Застройщик ОСЗ «Дивногорский». Проектная декларация на наш.дом.рф.
1: Мам! А мам? Мам!
2: Я совершенно спокойна. Меня ничего не отвлекает. Мое внимание сфокусировано на дороге. Я управляю автомобилем.
3: Родители за рулем. Спасибо, что не отвлекаетесь. Сохраняйте внимание на дороге. Ролик разработан в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

0: 9.54 в Новосибирске, друзья, это радио Юнитон, Пуш. Мы сегодня с самого утра подкинули вам тему для разговора о жизни или о гостевании, или мимо вообще жизнь вас
1: провели. Прохождении
0: студенческого общежития.
1: Жили когда-нибудь там или нет, приходили в гости, ваши истории, воспоминания. Давайте еще несколько сообщений. Евгения написала, она 5 лет жила в общаге номер 1 пединститута.
0: Привет, НГПУ.
1: Было действительно очень здорово и учиться, и дружить, и весело жить. Мы все успевали. Были у нас соседи, ребята из Якутии, им родители присылали денег, много денег по нашим тем меркам. При этом они могли неделю прогуляют вот эти все деньги, а потом ходят по комнатам, у одних картошки взяли, у других лук, у третьих морковки, вот на супы насобирали. Отлично все получилось. Но вообще самое главное было незаметно провести женихов мимо бдительного консьержа. Вот это да, самое да, главное. Да. Вот все остальное не так страшно. Дальше. Еще сообщение. Станислав нам написал. Один из самых интересных случаев в общаге. Это было, когда я варил уху из стерляди. Угу. Я человек деревенский, но ловил. Ну и в это время на обходе был охранник, у него глаза выпали от увиденного. Общежитие номер 3, Сибгути. Пожалуйста.
0: Привет.
1: Да. Вот так вот. Ну и что касается еще ваших аудиосообщений, давайте от Лилии послушаем и будем уже завершать.
0: Запускаем в эфир.
2: Доброе утро, Новосибирск. Жила в общежитии медицинского университета, училась в меди. Общежитие номер 9 на Горбольнице, комната 913. Жила все 6 лет, с соседками до сих пор дружим, общаемся. Золотое было время. Девчонки, большой вам привет.
0: Передали привет из комнаты 913. Друзья, действительно, сегодня очень много теплых воспоминаний. Это самое крутое время студенчества. Пишите еще без нашего участия в группе ВКонтакте, в Макс и Телеграм-канале. Ну а на этой неделе наш ансамбль с вами прощается. До новых творческих встреч. Хороших выходных. Услышимся в понедельник. Юлия Бородина.
1: Артем Фадеев.
0: Всем пуш.
1: Счастливо.

0: Партнер шоу ЖК «Радуга Сибири». Застройщик ООО «Развитие».
1: Благоприятная экология. Новая школа во дворе. Благоустроенная набережная. Уникальное место в Новосибирске. Квартиры в кирпично-монолитных домах. Ипотека, рассрочка, быстрый и выгодный обмен вашей квартиры на новую с ремонтом. Ключи от готовой квартиры в день сделки. «Радуга Сибири». Микрорайон с озером. Звоните прямо сейчас. 2-100-103. 2-100-103.
0: Застройщик ООО «СЗ Развитие». Проектная декларация на сайте наш.дом.ру.
2: Радио.

0: Новосибирске 10.00.
1: FM 107. Слушай первым.
0: Радио Юнитон. Новости.
2: Служба информации радио «Юнитон» начинает работу. С вами Надежда Орлова. Здравствуйте. Новосибирск увеличивает число площадок для складирования снега предстоящей зимой. Если в прошлом году их было 19, то в этом на 5 больше. Одно организуют в Октябрьском районе, две в Кировском, и в ближайшее время оформят еще две территории для Левобережья. Ожидается, что снегоотвалы будут полностью готовы к работе к середине следующего месяца. Голубиным хотят назвать сквер в Центральном округе Новосибирска. В пресс-центре мэрии сообщили, что общественное пространство находится в ботаническом микрорайоне Заельцовского района. Наименование «Голубины» используется жителями близлежащих домов, потому как ранее там располагалась голубятня. Название хотят закрепить официально, а новосибирцев просят высказать свое мнение. Сделать это можно до следующей среды на госуслугах. Забытые вещи стали чаще находить в новосибирском метро с приходом осени, сообщили в пресс-службе подземки. Только на одной станции площадь Маркса за день 3 человека обратились за оставленными зонтами. Традиционно во время учебного года на платформах и в поездах находят рюкзаки со сменной обувью, которые носят школьники. Также пассажиры забывают документы, сумки и различные гаджеты. Россияне назвали лучшие книги этого года. Опрос провели специалисты сервиса «Суперджоп». Рейтинг возглавил роман Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита». «Война и мир» Льва Толстого на втором месте, а третье занимает «Преступление и наказание» Федора Достоевского. И о погоде. По данным Западно-Сибирского метеоагентства, сегодня в Новосибирске временами ожидаются дожди. Ветер южный 2,7, порывы до 12 метров в секунду. Температура воздуха днем от 15 до 17 градусов тепла. И пока это все новости. До встречи через час.
0: Радио «Юнитон»

0: Сеть ресторанов самообслуживания «Солнечный день». 40 вкусных адресов во всех районах города.
1: Уборка сама себя не сделает, а робот-пылесос сделает. А чтобы было еще приятнее, сейчас на все роботы-пылесосы Керхер действуют скидки до 45%. Керхер-центр Кристофер. Ищите в вашем городе. Срок действия акции до 30 сентября 2026 года. Количество товара ограничено.
2: Приятно и на работе. Букет СИП.
3: Я сосиски уважаю. Варю, жарю, запекаю. И в хот-доге, и в омлете. Любят взрослые и дети. Барский продукт для людей с широкой душой.
4: Квартира у Заельцовского парка может стать вашей уже сейчас. Обменяйте старую квартиру на новую в жилом комплексе Тимирязевский парк. Здесь большой многоуровневый двор, детский сад от застройщика, магазины и повседневные сервисы в формате у дома. Выкупим вашу квартиру и возьмем все заботы на себя. Больше информации на сайте tim-park.rf. Застройщик ООО «ЦЗ Тимирязевский парк». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Бизнесмены замерли в ожидании. И прямо на наших глазах заемщик тяжелоатлет за день поднимает 5 миллионов рублей без заполнения декларации. Абсолютный рекорд!
6: Агентство финансовых решений «Взаимодействие». Бери и действуй. Телефон 209-66-69. ООО «МКК «Взаимодействие». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
7: Продается рентабельная туристическая база в горах возле села Чемал. Кедровые домики, бассейн, вместимость 65 человек. Все разрешения в наличии. Звоните 8-913-986-83-38. 8-913-986-83-38.
8: Я долго искала место, где детям будет безопасно, где не нужно стоять в пробках, где есть свой закрытый двор, рядом детские сады и тишина. Квартиру, где всей семье будет просторно. И я нашла. Новое место для жизни – Майков. Урбан Вилла на улице Мира. Старт продаж. Трешка всего от 8 миллионов 250 тысяч рублей. Сайт myков-nsk.rf.
9: Застройщик ООСЗ. Измерение параллели. Проектные декларации на сайте наш.дом.рф.
10: Потолки, потолки, натяжные потолки. Надо в Версус позвонить.
11: Кстати, надо в Версус позвонить. Там при заказе потолка в квартиру потолок в санузел в подарок.
12: Потолки Версус для тех, кто ценит качество. Теперь и на левом берегу. Станционная 8, телефон 375-40-20. Условия акции уточняйте у менеджеров.

0: играют гастрокорд. Им брюнетки, им блондинки, деловые и студенты. Эти вкусные моменты уважает гастрокорд.
1: Гастрокорд на центральном рынке. Вкусно, питательно и недорого.
2: Уважаемый водитель, мы рады приветствовать вас на борту автомобиля. Напоминаем о правилах безопасности. Не отвечайте на звонки и сообщения и освободитесь от социальных сетей. Желаем приятной поездки.
3: Настройтесь на автомобильный режим. Переключите внимание на дорогу. Ролик разработан в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
4: Баба Яга, а сколько тебе лет?
5: Да почитай, 700 уже скоро стукнет.
4: Ничего себе, а зубы-то у тебя как новые.
5: Они есть новые. В центре стоматологии белые аптеки делала.
6: Сказочные скидки до 50% на имплантацию и протезирование до 30 сентября 2026 года. Звоните 382-8300.
7: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
8: Новосибирск, внимание! Открылся бизнес-университет «Алмарс». Хотите повысить квалификацию или получить новую профессию с получением сертификата установленного образца? Школа тренеров, школа продаж, HR и ораторского мастерства, академия руководителей и другие курсы. Записывайтесь сейчас almars-business.ru или звоните 8-913-985-5255. «Алмарс» – территория вашего развития.
9: Если держишь путь дорогу, перекрестков встретишь много. Чтоб налево повернуть, уступи другому путь. Добрый молодец, смекай. Видишь зебру, пропускай. Если путник едет справа, уступай ему по праву. Очередность соблюдайте и живите-поживайте.
10: Эксклюзивное размещение рекламы на радио «Юнитон». Агентство «Юнитон Медиа». 335-72-05.

0: Погода на радио Юнитон.
1: По данным Западно-Сибирского метеоагентства, сегодня в Новосибирске временами дождь. Ветер южный 2,7, порывы до 12 метров в секунду. Температура воздуха 15-17 градусов тепла.
2: Прогноз погоды на радио Юнитон представляет ООО «Специализированный застройщик ВКД-1». Строящиеся и готовые офисы в сити-квартале Инские холмы.
3: Шеф, нам снова повышают аренду.
4: Хватит это терпеть. Покупаем готовый офис в Маках. В рассрочку. Будем работать на себя. Да еще и НДС вернем.
5: Готовые офисы в рассрочку с НДС 22%. Макиинские.ру. Повторяю, макиинские.ру. Готовые офисы с НДС. В рассрочку. Рассрочку предоставляет ООО СЗВКД-1. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО СЗВКД-1. Проектная декларация на сайте nars.dom.rf.

0: Реклама. Эксклюзив.
1: Сань, ты чё, пират?
2: С чего это?
1: Так одноглазый ездишь.
2: Фара перегорела. А сейчас еще и темнеет рано.
3: Едь в Ксенон Шоп 54. Там бесплатная диагностика автосвета. К любому автомобилю лампы есть. Галогенные, ксеноновые, светодиодные, лампа стандарта и повышенной яркости. Большой выбор билет, линз, регулировка и полировка фар.
4: Я понял. Ксенон Шоп 54.
3: Звони 247-81-82.
5: Эксклюзивное размещение рекламы на радио «Юнитон». Агентство «Юнитон Медиа». 335-72-05.

0: Десятый раунд. Утреннее шоу «Пуши» против плохого настроения. Нокаут. Победа за Артемом Фадеевым и Юлией Бородиной. 10 лет в прямом эфире. Юбилейный сезон на 107FM. Утреннее шоу «Пуш».
1: Партнер шоу ЖК «Радуга Сибири». Застройщик ООО «Развитие».

0: Только один день, 19 сентября, в ТРЦ «Аура». Коллекция новостроек соберет 30 застройщиков в одном месте. Квартиры, которые обычно ищут неделями, можно сравнить за один день. Специальные предложения, скидки до 1 000 000 рублей и цены от 2 900 000 рублей. 19 сентября, в ТРЦ «Аура». Коллекция новостроек. 0+. Привет! Как настроение?
1: Безумное!
0: Как аппетит?
1: Еще безумнее!
0: Тогда пора в безумно крутая шаурма! Сочное мясо, фирменный соус, свежие ингредиенты и вкус, который хочется повторить! Безумно крутая шаурма! Безумно вкусно!
2: Семейный поход в «Дельфинию» стал выгоднее. Только до 30 декабря 2 билета на цирковое шоу, 3-й за полцены, 3 билета. 4-й в подарок. Морские артисты, океанариум и плавание с дельфинами ждут вас. Новосибирск, Жуковского 100/4. Мечты приводят в «Дельфинию». 0+. Подробности у кассиров. 2026 год.
3: Семейный ЖК комфорт класса «Авторский квартал» – это когда для семьи уже все продумано. Утром – школа или садик рядом с домом. Днем – прогулка в парке «Березовая роща». Вечером – спокойствие и тишина в квартире, потому что детская игровая прямо в доме. А еще – закрытый двор без машин и подземный паркинг. Звоните 230-45-42. Подробности на сайте авторский.рф. Застройщик ООО «СЗ Библиосити». Проектные декларации на наш.дом.рф.
4: Алло, это что ли суши-бар «Имбирь»?
5: Ага.
4: Ну, у вас что ли акция на штучные роллы? Покупаешь один, второй в подарок?
5: Ага.
4: Здорово! А вы давайте не отвлекайтесь, роллы крутите.
6: Сеть суши-баров «Имбирь», 310-83-38, imbir-nsk.rf.
7: ИП «Петрунин» АА, УГРН 316-547-600-142-075. Предложение действительно на момент размещения рекламы.
8: Наташа, это ты! Шикарный костюм! В «Призе» купила.
9: Вы угадали. В сети магазинов женской одежды «Приз» грандиозное обновление и большое поступление одежды для офиса.
10: И зависти.
8: Значит, вместо обеда в «Приз».
11: Есть повод, есть место. Банкетный зал «Мед» – это стильное пространство в центре города, которое подойдет под любой формат мероприятия. Вы и ваши гости останетесь довольны, потому что «Мед» – это гостеприимство и душа в каждом моменте обслуживания. Банкетный зал «Мед» – бизнес-центр «Гринвич».
12: Ваш подросток стал тревожным, замкнутым или быстро выгорает? Иногда подростки не говорят об этом, но очень нуждаются в том, чтобы их услышали. В Нейросанитас с подростками работают неврологи, психологи и психиатры. Мы помогаем бережно и научно, без оценок и давления. Поддерживаем при тревоге, перепадах настроения, сложностях в учебе, нарушениях сна и эмоциональном истощении. Нейросанитас. Шаг к спокойствию и уверенности. Запись 373-2003. Улица Воеводского, 18. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
13: Мороженое «Солнечный день». Натуральное, вкусное, разное. А с каким вкусом сегодня твой солнечный день?
14: Ищете школу танцев с перспективой? Мы выигрываем конкурсы, много путешествуем, поддерживаем новичков. В школе «Шаги» 3 филиала. В Центральном, Калининском районах и на Родниках. Обучение с 3 лет. Направление от современного танца до уличных стилей и акробатики. Для взрослых танцы, мягкий фитнес и силовые тренировки. Танцевальная школа «Шаги». Мы есть в соцсетях и по телефону 8-903-938-0727. 8-903-938-0727.
15: Построил Михалыч дачу и дом. Машину крутую себе приобрел. Жил бы прекрасно сейчас, без сомнения. Если бы трезвое выбрал вождение.
16: Чтоб не вспоминали тебя с сожалением, скорее завязывай с пьяным вождением.
17: Осень. Новый сезон в торгово-развлекательном центре KLP.
18: Гардероб для всей семьи здесь. Детские развлечения здесь. Все для интерьера здесь. И большой фуд-холл для настроения тоже здесь. ТРЦ KLP. Площадь Маркса 6/1. Новый сезон открыт. Семейные сеансы ежедневно. ООО «Левобережная». Категория 0+.
19: 1001, 1002, 1003. Я считаю, ты смотри. До машины впереди. 1001, 1002, 1003. На столб рядом посмотри. До него должно пройти. 1001, 1002, 1003. Счет дистанции веди. И счастливого пути.
7: Держи дистанцию 3 секунды.
4: Компания разработана при поддержке госавтоинспекции МВД России и Российского союза автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф.
2: Эксклюзивное размещение рекламы на радио «Юнитон». Агентство «Юнитон Медиа». 335-72-05.

0: Новосибирске 11.00.
1: FM 107. Слушай первым.
2: Точное время на радио «Юнитон» представляет ООО «ГК «Жилищная инициатива» СЗ.
3: Почему на юге чувствуешь себя свободнее? Потому что на юге Новосибирска для тебя нет преград. В микрорайоне «Фламинго» не нужно стоять в пробках и легко найти парковку. Поэтому здесь так удобно жить и двигаться. Микрорайон «Фламинго». Квартира от 4 миллионов 800 тысяч рублей. Телефон 347-11-11. Застройщик ООО «ГК «Жилищная инициатива» СЗ. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф, город Новосибирск.
1: Радио «Юнитон». Новости.
4: Служба информации радио «Юнитон» продолжает работу. С вами Надежда Орлова. Здравствуйте. Проект развития новосибирского метро до 2035 года представили в рамках Дней архитектуры, которые сейчас проходят в нашем городе. Как сообщает информагентство «Новосибирск», до 2030 года собираются развивать Дзержинскую линию, построить станции Гусинобродская, Молодежная и Депо. Затем до 2033 года будут улучшать транспортное обслуживание Левобережья. После площади Маркса должны появиться станции Станиславского, Троллейная и Связистов. Объемы инвестиций еще не обсуждаются. Ждали. Новый футбольный манеж открылся в Новосибирской области. Как сообщили в пресс-службе регионального правительства, он находится в Дзержинском районе на Авиационной. На площадке смогут тренироваться и взрослые, и дети. Манеж оснащен системой трансформации, которая позволяет разделить футбольное поле на 6 отдельных площадок. Хоккеист Александр Овечкин, мастер смешанных боевых искусств Федор Емельяненко и футболист Артем Дзюба вошли в десятку популярных у россиян спортсменов. О результатах исследования общественного мнения сообщает РИА Новости. Заметнее всего за последний период укрепил свои позиции Артем Дзюба. Он поднялся с 6-го места на 3-е. Томские ученые выявили 3 новых для России вида грибов. ТАСС передает, что в их числе хруплянка чистая. Впервые ее обнаружили в 1987 и с тех пор находили 15 раз на территории двух стран – в Дании и Швейцарии. Теперь установлено, что этот гриб встречается и в Томской области. И о погоде. По данным Западно-Сибирского метеоагентства, сегодня в Новосибирске временами ожидаются дожди. Ветер южный 2,7, порывы до 12 метров в секунду. Температура воздуха днем от 15 до 17 градусов тепла. И пока это все новости. До встречи через час.
1: Радио «Юнитон». Новости.

0: Вот это поворот! Делимся курьезными новостями. Приготовьтесь удивляться!
1: Всем привет, у микрофона Дарья Макарова. Расскажу, как житель Китая запустил сервис для чесания клиентов и зарабатывает 100 тысяч юаней в месяц. Житель Шэньчжэня, 32-летний Джан Сяо Цяо, открыл в своем городе два салона, в которых оказывают услуги по чесанию. По его словам, такая процедура снимает напряжение, улучшает сон и иногда вызывает смех, что тоже благоприятно влияет на организм и настроение. Сотрудники используют разные накладные когти и мягко вводят ими по телу клиентов, которые лежат на кушетках, как в массажном кабинете. Час стоит 300 юаней, это около 4000 рублей. Поскольку в Китае ничего подобного не было, нашему герою пришлось самому изучать тему, продумывать техники и просчитывать риски. В итоге проект оказался настолько удачным, что всего за несколько месяцев он вышел в плюс. Сейчас бизнес приносит около 100 тысяч юаней, это больше миллиона рублей в месяц. Теперь Джан планирует развернуть сеть до 100 точек по стране и надеется, что профессия чесальщика станет официальной.
0: Вот это поворот! Неожиданные, смешные и добрые истории со всего мира.

0: «Фастар» – ваш официальный дилер «Амода Джейку». Широкий выбор автомобилей на любой вкус, в различных расцветках и комплектациях. А главное – действительно выгодные условия приобретения. При покупке «Амода C7» или «Джейку J6» вы получаете в подарок «Мистери Бокс». Спешите в «Фастар» за отличными автомобилями и уникальными подарками. «Фастар» – ваш путь к успеху. Срок акции до 30 сентября 2026 года. Подробности на нашем сайте amoda-fastar.ru или по телефону 8-399-09-05. Машинистская 14-2.
1: На завтрак, обед и на ужин. Барский продукт семье нужен. Сосиски, колбасы, сардельки, купаты. Дети довольны и взрослые рады. Барский продукт для людей с широкой душой.
2: Гигас. Японские моторные масла и автожидкости. Тройная синтетика. ПАО, GTL, эстеры и повышенное содержание молибдена. Это плавность работы и максимальная защита двигателя в любых условиях. Гигас. Спрашивайте в автомагазинах вашего города.
3: Квартира у Заельцовского парка может стать вашей уже сейчас. Обменяйте старую квартиру на новую в жилом комплексе Тимирязевский парк. Здесь большой многоуровневый двор, детский сад от застройщика, магазины и повседневные сервисы в формате «У дома». Выкупим вашу квартиру и возьмем все заботы на себя. Больше информации на сайте team-park.rf. Застройщик ООО «ЦЗ Тимирязевский парк». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Потолки, потолки, натяжные потолки. Надо в Версус позвонить.
5: Кстати, надо в Версус позвонить. Там при заказе потолка в квартиру потолок в санузел в подарок.
6: Потолки Версус для тех, кто ценит качество. Теперь и на левом берегу. Станционная 8, телефон 375-40-20. Условия акции уточняйте у менеджеров.
7: Перетяжка мягкой мебели. Телефон 291-0000. Перетяжка мягкой мебели. Телефон 291-0000. Перетяжка мягкой мебели. Телефон 291-0000.
8: Продается рентабельная туристическая база в горах возле села Чемал. Кедровые домики, бассейн, вместимость 65 человек. Все разрешения в наличии. Звоните 8-913-986-83-38. 8-913-986-83-38.
9: А нашу рекламу как спам не выкинешь. Реклама на медиафасадах. Рекламная группа Dream. Не просто реклама. Это ваш имидж. 383-53-35.
10: А если сегодня можно все? В развлекательных центрах Apollo и Quantum полный безлимит. Безлимит развлечений. Боулинг, бильярд, игровые симуляторы и аэрохоккей.
11: И безлимитные заказы из специального меню кухни и бара. Сколько захочешь.
10: Все это по единой цене. 2400 рублей с человека. Полный безлимит по средам с 17.00. Apollo и Quantum. Живи, играй.
12: Вмял бампер, царапнул порог. С геометрией беда. Сварка, вытяжка, грунт, база, лак. Полный цикл за раз. Без подкрасов и перекосов. Автотема 54. На Большевицкой 131/1. Звоните. Плюс 7-923-235-01-31.
13: Баба-Яга, а сколько тебе лет?
14: Да и почитай, 700 уже скоро стукнет.
13: Ничего себе, а зубы-то у тебя как новые.
14: Они есть новые. В центре стоматологии Белой аптеки делала.
15: Сказочные скидки до 50% на имплантацию и протезирование до 30 сентября 2026 года. Звоните 382-8300.
16: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
17: Новосибирск, внимание! Открылся бизнес-университет «Алмарс». Хотите повысить квалификацию или получить новую профессию с получением сертификата установленного образца? Школа тренеров, школа продаж, HR и ораторского мастерства, академия руководителей и другие курсы. Записывайтесь сейчас almars-business.ru или звоните 8-913-985-5255. «Алмарс» – территория вашего развития.
18: Шел Иванушка дорогою длинную, и решил он эту дорогу перейти по переходу пешеходному. А навстречу ему грузовик. Что делать?
19: Как что? Капюшон снять, наушники, по сторонам посмотреть, подождать, пока грузовик остановится, водителю кивнуть и идти. А, ручкой еще помахать в знак благодарности. Так-то.
18: Вот и сказки конец. А кто соблюдает правила безопасного перехода, молодец.
1: Компания «Культура на дорогах» проводится в поддержку «Стратегии 0» Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России.
2: Эксклюзивное размещение рекламы на радио «Юнитон». Агентство «Юнитон Медиа». 335-72-05.

0: Погода на радио Юнитон.
1: По данным Западно-Сибирского метеоагентства, сегодня в Новосибирске временами дождь. Ветер южный 2,7, порывы до 12 метров в секунду. Температура воздуха 15-17 градусов тепла.
2: Прогноз погоды на радио «Юнитон» представляет сеть автосервисов «Реактор». Автозапчасти и сервис для вашей машины. ИП «Покатило ДА». Время!

0: Радио Юнитон и утреннее шоу «Пуш» представляют.
1: Коллеги, важная информация. Каждый день на волне 107 FM звучит кодовое слово «наоборот». Не пропустите его ровно в 9.05. Повторяю, кодовое слово в 9.05.
2: А подарки за расшифровку будут?
1: Обязательно!
0: Игра «наоборот». Каждый будний день в первом утреннем шоу. Генеральный партнер проекта – сеть супермаркетов «Быстроном» ООО «Мегаторг».

0: Только 19 сентября в ТРЦ «Аура» выставка недвижимости «Коллекция новостроек». 30 застройщиков, десятки проектов и специальные предложения в одном месте. Скидки до 1 000 000 рублей. Квартиры от 2 900 000 рублей. 19 сентября в ТРЦ «Аура». «Коллекция новостроек». 0+.
1: Гипермаркет низких цен «Маяк». Говядина бескостная замороженная за килограмм 769,90. Стиральный порошок «Бимакс» «Колор Автомат» 5 килограмм 400 грамм 489,90. Чипсы «Принглс» 110 грамм 169,90. Держим курс на «Маяк». Федосеева 8.
2: Можно и без повода. Букет «Сим». 3 дня отдыха по цене 2. Только этой осенью в экопарке «Чкаловские дачи». Панорамные дома, завтраки каждое утро, лес за окном. И никакой доплаты за 3 сутки. Акция действует до 31 октября. Заезд в любой день недели. Не откладывайте. Звоните прямо сейчас. 327-0000. «Чкаловские дачи». Место встречи.
3: Соседи, всем привет. Мы переезжаем в Бруснику. Всем пока.
4: Пришло время покинуть старый соседский чат. Готовые квартиры в Бруснике. Застройщик «Брусника». Проектные декларации на наш.дом.рф.
5: Сломалась кофемашина? Тогда вам в СИП-кофе. Нужна диагностика? Конечно, СИП-кофе. Аренда кофемашины? Безусловно, СИП-кофе. Наш сайт sipkofe.ru.
6: Есть повод, есть место. Банкетный зал «Мед» – это стильное пространство в центре города, которое подойдет под любой формат мероприятия. Вы и ваши гости останетесь довольны, потому что «Мед» – это гостеприимство и душа в каждом моменте обслуживания. Банкетный зал «Мед» – бизнес-центр «Гринвич».
7: Детское зрение под контролем. В салонах оптики все для глаз

0: ребенка грамотно. Сроки и условия проведения акции уточняйте по телефону 263-39-51.
1: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Настоящий шоколад. Освежающая клюква или нежная фисташка. Эскимо Деспирадо. От фабрики мороженого «Солнечный день».

0: Жилой комплекс «Дивноград». Большие квартиры для большой семьи. Телефон отдела продаж 310-4-310. Застройщик ОСЗ «Дивногорский». Проектная декларация на наш.дом.рф.
1: Ищете школу танцев с перспективой? Мы выигрываем конкурсы, много путешествуем, поддерживаем новичков. В школе «Шаги» 3 филиала. В Центральном, Калининском районах и на Родниках. Обучение с 3 лет. Направление от современного танца до уличных стилей и акробатики. Для взрослых танцы, мягкий фитнес и силовые тренировки. Танцевальная школа «Шаги». Мы есть в соцсетях и по телефону 8-903-938-07-27. 8-903-938-07-27.

0: Примета. Проектные декларации застройщиков на сайте наш.дом.рф.
1: Большая фольклорная вечеринка с ансамблем «Маркелловы голоса». В Международный день музыки. 1 октября, 22.00. Новосибирская филармония. Категория 16+.
2: Водитель слышит нас уже через долю секунды после того, как звук вылетел из радио. Но иногда сообщение доходит намного дольше. Возможно, когда раздадутся уже другие звуки – удара, плача и тишины. Не превышайте скорость, пристегивайтесь и перевозите детей в автокреслах.
3: Ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
4: Эксклюзивное размещение рекламы на радио «Юнитон». Агентство «Юнитон Медиа». 335-72-05.

0: Новосибирске полдень. FM 107. Слушай первым. Радио Юнитон. Новости.
1: Служба информации «Радио Юнитон» продолжает работу. С вами Надежда Орлова. Здравствуйте. Выборы в Госдуму стартовали сегодня в России. В Новосибирской области работает больше 1700 постоянных избирательных участков и 3 в местах временного пребывания. Все будут открыты в течение 3 дней до 20 часов в воскресенье. Каждый избиратель получает 2 бюллетеня, один за партию, второй за конкретного кандидата в своем округе. Клещи не сдаются. За прошедшую неделю они покусали 175 новосибирцев. Как сообщили в региональном Роспотребнадзоре, число пострадавших на 6% меньше, чем недели ранее. Граждан, планирующих походы в лес, просят надевать закрытую одежду и использовать акарициды. Новосибирцы рассказали, какие профессии считают самыми престижными. Рейтинг возглавили программисты, инженеры и квалифицированные рабочие, передает Суперджоп. Лидирующие позиции также заняли врачи, стоматологи и хирурги, и военнослужащие. Новый вид кошек открыли ученые впервые за 100 лет. Коммерсант пишет, что леопардус тилкайо обитает в горных лесах Боливии. По размерам кошка меньше домашней. Длина тела составляет около 46 сантиметров, а масса чуть больше килограмма. И о погоде. По данным Западно-Сибирского метеоагентства, сегодня в Новосибирске временами ожидаются дожди. Ветер южный 2,7, порывы до 12 метров в секунду. Температура воздуха днем от 15 до 17 градусов тепла. И пока это все новости. До встречи через час.
0: Радио Юнитон. Новости.

0: Десятый раунд. Утреннее шоу против плохого настроения. Нокаут. Победа за Артемом Фадеевым и Юлией Бородиной. 10 лет в прямом эфире. Юбилейный сезон на 107 FM. Утреннее шоу «Пуш».
1: Партнер утреннего шоу ООО «Красритейл». Гипермаркет низких цен «Маяк».

0: Реклама. КПД «Гастрой». Более 20 лет строим будущее.
1: Если кошку гложет бложки, ветнаре помогут кошки. Ветеринарная клиника «Ветнара». 2-60-60-60.
2: Витон. Здоровье в каждый дом. Из Наукограда Кольцова. Телефон 263-19-54. Сайт производителя www.vitom.ru. БАД не является лекарственным средством.
3: Моя мама говорила: «Выбирай сердцем». Сегодня я привела сюда дочь, потому что знаю, здесь время только увеличивает ценность.
4: Сеть ювелирных салонов «Хризолит». Качество, проверенное временем. Собственное производство. Специальные предложения круглый год. Приемлемые цены и роскошный выбор. Ваша история – наши украшения.
5: Ты так быстро подружился с преподавателем?
6: Я принес на пары «Додо» пиццу.
7: «Додо».
8: Новое место для жизни. Майков. Урбан-виллы на улице Мира. Старт продаж. Флорентийская архитектура. Дизайнерские холлы. Квартиры с скрытыми террасами. Закрытый охраняемый двор. Три садика рядом. Сайт maykov-nsk.rf. Звони 375-7-444. Застройщик ПО «СЗ. Измерение параллель». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
9: Уборка сама себя не сделает, а робот-пылесос сделает. А чтобы было еще приятнее, сейчас на все роботы-пылесосы Керхер действуют скидки до 45%. Керхер-центр Кристофер. Ищите в вашем городе.
10: Срок действия акции до 30 сентября 2026 года. Количество товара ограничено.
11: Когда нет вдохновения, может помочь «Додо пицца».
7: «Додо».
12: С 21 по 27 сентября в бутике «Монако» грандиозная распродажа люксовых брендов. Брунелло Кучинелли, Селин, Александр Маккуин, Ботега Венета и многие другие со скидкой до 90%. С 21 по 27 сентября. Бутик «Монако» на Советской, 51.
13: Подтянуть английский. Level 11.
14: Настоящий шоколад. Соленая карамель или терпкий трюфель. Эскимо Деспирадо. От фабрики мороженого «Солнечный день».
15: Благоприятная экология. Новая школа во дворе. Благоустроенная набережная. Уникальное место в Новосибирске. Квартиры в кирпично-монолитных домах. Ипотека, рассрочка, быстрый и выгодный обмен вашей квартиры на новую с ремонтом. Ключи от готовой квартиры в день сделки. Радуга Сибири. Микрорайон с озером. Звоните прямо сейчас. 2-100-103. 2-100-103.
16: Застройщик ООО «СЗ Развитие». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
17: А если сегодня можно все? В развлекательных центрах «Аполло» и «Квантум» полный безлимит. Безлимит развлечений. Боулинг, бильярд, игровые симуляторы и аэрохоккей.
18: И безлимитные заказы из специального меню кухни и бара. Сколько захочешь.
17: Все это по единой цене. 2400 рублей с человека. Полный безлимит по средам с 17.00. «Аполло» и «Квантум». Живи! Играй!
19: Бизнесмены замерли в ожидании. И прямо на наших глазах заемщик тяжелоатлет за день поднимает 5 миллионов рублей без заполнения декларации. Абсолютный рекорд!
20: Агентство финансовых решений и взаимодействия. Бери и действуй. Телефон 209-66-69. ООО «МКК Взаимодействие». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
21: Времена года меняются, но мой вкус всегда стабилен.
7: Да-да.
22: Квартира у Заельцовского парка может стать вашей уже сейчас. Обменяйте старую квартиру на новую в жилом комплексе «Тимирязевский парк». Здесь большой многоуровневый двор, детский сад от застройщика, магазины и повседневные сервисы в формате «У дома». Выкупим вашу квартиру и возьмем все заботы на себя. Больше информации на сайте tim-park.rf. Застройщик ООО «СЗ Тимирязевский парк». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
23: Продается рентабельная туристическая база в горах возле села Чемал. Кедровые домики, бассейн, вместимость 65 человек. Все разрешения в наличии. Звоните 8-913-986-83-38. 8-913-986-83-38.
24: А вы знаете, что ма? А вы знаете, что ши? Что должно быть автокресло, если едут малыши? Безопасно и удобно. Автокресло для детей. И оно в любой машине прочих 100 вещей важней. У инспектора фуражка, у артиста есть кино. А у каждого ребенка автокресло быть должно.
0: Компания «Повод для обгона» проводится Российским союзом автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф.
1: При поддержке госавтоинспекции МВД России.
2: Эксклюзивное размещение рекламы на радио «Юнитон». Агентство «Юнитон Медиа». 335-72-05.

0: Погода на радио Юнитон.
1: По данным Западно-Сибирского метеоагентства, сегодня в Новосибирске временами дождь. Ветер южный 2,7, порывы до 12 метров в секунду. Температура воздуха 15-17 градусов тепла.
2: Прогноз погоды на радио Юнитон представляет ООО «Специализированный застройщик ВКД-1». Строящиеся и готовые офисы в сити-квартале Инские холмы.
3: Маки. Свой кабинет, студия или агентство в видовых офисах с выходом на набережную. Маки. Апарты и офисы в сити-квартале Инские холмы. Хочу здесь жить и работать.
4: ООО «Специализированный застройщик ВКД-1». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

0: Эксклюзив.
1: Сань, ты чё, пират?
2: С чего это?
1: Так одноглазый ездишь.
2: Фара перегорела. А сейчас еще и темнеет рано.
3: Едь в Ксенон Шоп 54. Там бесплатная диагностика автосвета. К любому автомобилю лампы есть. Галогенные, ксеноновые, светодиодные, лампа стандарта и повышенной яркости. Большой выбор билет, линз, регулировка и полировка фар.
4: Я понял. Ксенон Шоп 54.
3: Звони 247-81-82.
5: Эксклюзивное размещение рекламы на радио «Юнитон». Агентство «Юнитон Медиа». 335-72-05.

0: Юр. Юнитон. Реклама.
1: Осень, осень, на квартиры цены спросит.
2: Только один день, 19 сентября, в ТРЦ «Аура». Коллекция новостроек соберет 30 застройщиков в одном месте. Квартиры, которые обычно ищут неделями, можно сравнить за один день. Специальные предложения, скидки до 1 000 000 рублей и цены от 2 900 000 рублей. 19 сентября, в ТРЦ «Аура». Коллекция новостроек. 0+.
3: Который час? Время для «Додо пиццы».
4: «Додо».
5: Здорово и в ресторане. Букетси.
6: Колбаски-гриллинки, риеты изысканные, да пончики мясные.
7: Что? Что это?
8: Это мясные деликатесы и колбасы «Барский продукт» для людей с широкой душой.
9: Семейный ЖК комфорт-класса «Авторский квартал» – это когда для семьи уже все продумано. Утром – школа или садик рядом с домом. Днем – прогулка в парке «Березовая роща». Вечером – спокойствие и тишина в квартире, потому что детская игровая прямо в доме. А еще – закрытый двор без машин и подземный паркинг. Звоните 230-45-42. Подробности на сайте авторский.рф. Застройщик ООО «СЗ Библиосити». Проектные декларации на наш.дом.рф.

0: играют гастрокорд. Им брюнетки, им блондинки, деловые и студенты. Эти вкусные моменты уважает гастрокорд.
1: Гастрокорд в самом центре Новосибирска, на Мичурина 12.
2: С 21 по 27 сентября в бутике «Монако» грандиозная распродажа люксовых брендов. Брунелло Кучинелли, Селин, Александр Маккуин, Ботега Венета и многие другие со скидкой до 90%. С 21 по 27 сентября. Бутик «Монако» на Советской, 51.
3: Ну что, устроим перерывчик?
4: А что, пицца уже здесь?
5: Да-да.
6: Нужен английский? Level 11. Привет! Как настроение?
7: Безумное!
6: Как аппетит?
7: Еще безумнее!
6: Тогда пора в безумно крутая шаурма! Сочное мясо, фирменный соус, свежие ингредиенты и вкус, который хочется повторить! Безумно крутая шаурма! Безумно вкусно!
8: Какой прекрасный вид сверху!
9: Это вы еще не видели, как все выглядит внутри.
10: ЖК «Салют» на Титова. Старт продаж. Квартиры от 30 до 100 квадратов и кондиционер в подарок. Телефон 263-2050. Сайт jk-salut.rf. Проектные декларации на сайте наш.дом.рф.
11: Есть повод, есть место. Банкетный зал «Мед» – это стильное пространство в центре города, которое подойдет под любой формат мероприятия. Вы и ваши гости останетесь довольны, потому что «Мед» – это гостеприимство и душа в каждом моменте обслуживания. Банкетный зал «Мед» – бизнес-центр «Гринвич».
12: Сеть ресторанов самообслуживания «Солнечный день». 40 вкусных адресов во всех районах города.
13: Ищете школу танцев с перспективой? Мы выигрываем конкурсы, много путешествуем, поддерживаем новичков. В школе «Шаги» 3 филиала в Центральном, Калининском районах и на Родниках. Обучение с 3 лет, направление от современного танца до уличных стилей и акробатики. Для взрослых танцы, мягкий фитнес и силовые тренировки. Танцевальная школа «Шаги». Мы есть в соцсетях и по телефону 8-903-938-07-27. 8-903-938-07-27.
14: Купил котел в тепловозе, забыл о морозе. Китурами. Надежные газовые котлы из Кореи. В магазинах «Тепловоз» на Троллейной 87 и ТЦ «Малая Медведица». Звони 322-23-23.
15: Новосибирск, внимание! Открылся бизнес-университет «Алмарс». Хотите повысить квалификацию или получить новую профессию с получением сертификата установленного образца? Школа тренеров, школа продаж, HR и ораторского мастерства, академия руководителей и другие курсы. Записывайтесь сейчас almars-business.ru или звоните 8-913-985-52-55. «Алмарс» – территория вашего развития.

0: пешеходов они благодарят реально.
1: Компания «Культура на дорогах» проводится в поддержку «Стратегии 0» Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России. Подробности на BestDTP.RF.
2: Эксклюзивное размещение рекламы на радио «Юнитон». Агентство «Юнитон Медиа». 335-72-05.

0: моя, это юность моя.
1: В Новосибирске 13.00. FM 107. Слушай первым.
2: Точное время на радио «Юнитон» представляет ООО «СЗ Новосибирский квартал».
3: Живите в кругу близких, в кольце парков и аллей. Наслаждайтесь окружением, нарезайте круги по велодорожке. Пусть жизнь крутится вокруг вас. Все это есть уже сегодня. Дома готовы, ремонт в квартирах сделан. Жилой комплекс «Кольца», телефон 347-1111. Застройщик ООО «СЗ Новосибирский квартал». Дома сданы.
1: Радио «Юнитон». Новости.
4: Служба информации «Радио Юнитон» продолжает работу. С вами Надежда Орлова. Здравствуйте. Проект развития новосибирского метро представили в рамках Дней архитектуры, которые сейчас проходят в нашем городе. Как сообщает информагентство «Новосибирск», до 2030 года собираются развивать Дзержинскую линию, построить станции Гусинобродская, Молодежное и Депо. Затем до 2033 года будут улучшать транспортное обслуживание Левобережья. После площади Маркса должны появиться станции Станиславского, Троллейная и Связистов. Объемы инвестиций еще не обсуждали. В два раза вырос спрос на электромобили в Новосибирской области. Как пишет издание ВН, аналитики сравнивали данные за лето текущего года и прошлого. Наиболее впечатляющую динамику показал сегмент электромобилей с пробегом. Выросли также продажи машин на дизеле. Новосибирск увеличивает число площадок для складирования снега предстоящей зимой. Если в прошлом году их было 19, то в этом на 5 больше. Одно организуют в Октябрьском районе, две в Кировском, и в ближайшее время оформят еще две территории для Левобережья. Ожидается, что снегоотвалы будут полностью готовы к работе к середине следующего месяца. Россияне назвали лучшие книги этого года. Опрос провели специалисты сервиса «Суперджоп». Рейтинг возглавил роман Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита». «Война и мир» Льва Толстого на втором месте, а третий занимает «Преступление и наказание» Федора Достоевского. И о погоде. По данным Западно-Сибирского метеоагентства, сегодня в Новосибирске временами ожидаются дожди. Ветер южный 2,7, порывы до 12 метров в секунду. Температура воздуха днем от 15 до 17 градусов тепла. И пока это все новости, следующий выпуск через час.
1: Радио «Юнитон». Новости.

0: которые заставят сердце биться чаще. Золотые треки, отличное настроение. Каждую пятницу и субботу в 20:00. Слушайте и вспоминайте с командой «Стерео».
1: Партнер программы букетсип.ру. Цветы с доставкой. ИП Смирнова ЮА. ОГРН 319-547-600-251.

0: каникулы для ребенка в Англии Level 11.
1: Ммм, а пахнет-то пахнет как! И на вкус превосходно!
2: Буженина традиционная. Барский продукт. Для людей с широкой душой.
3: Квартира у Заельцовского парка может стать вашей уже сейчас. Обменяйте старую квартиру на новую в жилом комплексе Тимирязевский парк. Здесь большой многоуровневый двор, детский сад от застройщика, магазины и повседневные сервисы в формате «У дома». Выкупим вашу квартиру и возьмем все заботы на себя. Больше информации на сайте tim-park.rf. Застройщик ООО «ЦЗ Тимирязевский парк». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Быстроном снижает цены.
5: Только с 25 августа по 28 сентября 2026 года гречневая крупа «Заринский крупяной завод» 800 грамм по 39,99.
6: Цена указана в рублях с учетом применения карты «Билет докупателя». Подробности в магазинах.
4: Быстроном хорошо вписался в семейный бюджет.
7: Где купить антенны, ТВ-приставки и даже телевизор? Батарейки или аккумуляторы? Лампочки с любым цоколем или уличные гирлянды? Удлинители или стабилизаторы?
8: Где-где?
9: В радиотехнике!
7: Магазины «Радиотехника» на Титова 32 и Красном проспекте 188.
10: Семейный поход в «Дельфинию» стал выгоднее. Только до 30 декабря. Два билета на цирковое шоу, третий за полцены. Три билета. Четвертый в подарок. Морские артисты, океанариум и плавание с дельфинами ждут вас. Новосибирск, Жуковского 100/4. Мечты приводят в «Дельфинию». 0+. Подробности у кассиров. 2026 год.
11: Я, автоблогер-академик, объявляю скидку 20% на восстанавливающие триботехнические составы для двигателя и трансмиссии, а также на инновационную автохимию «Супротек» с 1 по 30 сентября по промокоду «ЮНИТОН». Приходите в шоурум «Супротек» на улице Блюхера, дом 13.
12: Это не просто пицца. Это «Додо». «Додо-пицца».
13: У хорька слезится глазик, ветнару везите сразу. Ветеринарная клиника «Ветнара». 2-60-60-60.
14: С 21 по 27 сентября в бутике «Монако» грандиозная распродажа люксовых брендов. Брунелло Кучинелли, Селин, Александр Маккуин, Ботега Венета и многие другие со скидкой до 90%. С 21 по 27 сентября. Бутик «Монако» на Советской, 51.
15: Мороженое «Солнечный день». Натуральное, вкусное, разное. А с каким вкусом сегодня твой солнечный день?
16: Моя мама говорила: «Выбирай сердцем». Сегодня я привела сюда дочь, потому что знаю, здесь время только увеличивает ценность.
17: Сеть ювелирных салонов «Хризолит». Качество, проверенное временем. Собственное производство. Специальные предложения круглый год. Приемлемые цены и роскошный выбор. Ваша история – наши украшения.

0: Жилой комплекс «Дивноград». Просторные квартиры в кирпичных домах. Качество и надежность класса «Комфорт». Звоните 310-4310. Застройщик ОСЗ «Дивногорский». Проектная декларация на наш.дом.рф.
1: Какие планы на выходные?
2: Наслаждаться отдыхом вместе с «Додо».
3: «Додо».
4: Внимание! Автомобили будущего «Фастар». Вы можете стать обладателем невероятного JQ J8 всего за 3 600 000 рублей. Не упустите шанс подчеркнуть свой статус с JQ J8. Ваш новый автомобиль ждет вас в «Фастар». Подробности на нашем сайте amoda-fastar.ru или по телефону в Новосибирске 390-2905. Большевистская, 14-2.
5: Заказываешь натяжной потолок? Спроси, откуда полотно. Если от «Версус», за качество можешь быть спокоен. «Версус». Приглашаем бригады к сотрудничеству. Пробное полотно бесплатно. 375-40-20.
1: Ну что, устроим перерывчик?
6: А что, пицца уже здесь?
3: Да-да.
7: КПД «Газстрой». Собственное производство.
8: Продается рентабельная туристическая база в горах возле села Чемал. Кедровые домики, бассейн, вместимость 65 человек. Все разрешения в наличии. Звоните 8-913-986-83-38. 8-913-986-83-38.
9: Мы продолжаем трансляцию с дороги. Итак, первый нападающий джип не отстает от хэтчбека. Внимание, стремительно приближается седан. Решительно выходит на встречную. Обходит первого, второго, опасный момент. Фура! Седан завершает маневр. Недовольный хэтчбек включается в погоню. Ремонт на дороге. Седан бьет по тормозам. Удар, еще удар. 3 пострадавших и 1 ДТП. А все почему? Несоблюдение дистанции.
10: Держи дистанцию. Компания «Дистанция» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке госавтоинспекции МВД России. Подробности на bezdtp.rf.
11: Эксклюзивное размещение рекламы на радио «Юнитон». Агентство «Юнитон Медиа». 335-72-05.

0: Погода на радио Юнитон.
1: По данным Западно-Сибирского метеоагентства, сегодня в Новосибирске временами дождь. Ветер южный 2,7, порывы до 12 метров в секунду. Температура воздуха 15-17 градусов тепла.
2: Прогноз погоды на радио «Юнитон» представляет сеть автосервисов «Реактор». Автозапчасти и сервис для вашей машины. ИП «Покатило ДА».

0: Только 19 сентября в ТРЦ «Аура» выставка недвижимости «Коллекция новостроек». 30 застройщиков, десятки проектов и специальные предложения в одном месте. Скидки до 1 000 000 рублей. Квартиры от 2 900 000 рублей. 19 сентября в ТРЦ «Аура». «Коллекция новостроек». 0+.
1: Настоящий шоколад. Освежающая клюква или нежная фисташка. Эскимо Деспирадо. От фабрики мороженого «Солнечный день».
2: Гигас. Японские моторные масла и автожидкости. Тройная синтетика. ПАО, GTL, эстеры и повышенное содержание молибдена. Это плавность работы и максимальная защита двигателя в любых условиях. Гигас. Спрашивайте в автомагазинах вашего города.
3: Есть повод, есть место. Банкетный зал «Мед». Это стильное пространство в центре города, которое подойдет под любой формат мероприятия. Вы и ваши гости останетесь довольны, потому что «Мед» — это гостеприимство и душа в каждом моменте обслуживания. Банкетный зал «Мед». Бизнес-центр «Гринвич».
4: Всем привет! Это мое последнее сообщение в чате, потому что переезжаю в Бруснику.
5: Пришло время покинуть старый соседский чат. Готовые квартиры в Бруснике. Застройщик «Брусника». Проектные декларации на наш.дом.рф.
6: Какая птица всегда готова дарить радость? Додо.
7: Додо.
8: Уф! Я как марафон пробежала.
9: Ты спортсменка?
8: Нет, я мама. Забег был по детским врачам и поликлиникам. Где найти хорошего врача?
9: Лучше сразу хорошую клинику, где в одном месте работают профессионалы. Педиатрическое отделение клиники «Санитас». Вот то, что нужно.
10: «Санитас». Пусть ваши детки растут здоровыми. Телефон 373-2003.
11: О противопоказаниях посоветуйте со специалистами.
12: Английский для детей Level 11.
13: Гипермаркет низких цен «Маяк». Сосиски баварские за килограмм 199,90. Сервелат варено-копченый «ГОСТ» за килограмм 589,90. Окунь морской горячего копчения за килограмм 899,90. Держим курс на «Маяк». Волочаевская, 57/1.
14: С 21 по 27 сентября в бутике «Монако» грандиозная распродажа люксовых брендов. Брунелло Кучинелли, Селин, Александр Маккуин, Ботега Венета и многие другие со скидкой до 90%. С 21 по 27 сентября. Бутик «Монако» на Советской, 51.
15: Мам, что сегодня на ужин?
16: Мы голодны, как тигры.
15: О, тогда мясо свежайшее, настоящее.
17: Мясо по-таежному. Барский продукт для людей с широкой душой.
18: Пора проверить здоровье. В Гемотест акция. Здоровущие скидки. Базовый чекап X6 по суперцене. Акция продлится с 14 по 27 сентября 2026 года. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
19: Где Додо, там и тепло.
7: Додо.
20: Перетяжка мягкой мебели. Телефон 291-0000. Перетяжка мягкой мебели. Телефон 291-0000. Перетяжка мягкой мебели. Телефон 291-0000.
21: Сломалась кофемашина? Тогда вам в СИП-кофе. Нужна диагностика? Конечно, СИП-кофе. Аренда кофемашины? Безусловно, СИП-кофе. Наш сайт sipkofe.ru.
22: А нашу рекламу не переключишь. Реклама на медиафасадах. Рекламная группа Dream. Не просто реклама. Это ваш имидж. 383-53-35.
23: Ну что, устроим перерывчик?
24: А что, пицца уже здесь?
7: Да-да.
25: Представьте дом, в котором есть все. Пульсар. Дом бизнес-класса в Академгородке. Пространство премиального уровня, где все продумано до деталей. Приватность, сервис и инфраструктура внутри дома. Это новый уровень жизни. Пульсар. Живите так, как вы действительно хотите.
26: ОГРН 125-540-004-94-67. Застройщик ООО «СДСДК». Группа компаний «Мета». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
27: Новосибирск. Внимание! Открылся бизнес-университет «Алмарс». Хотите повысить квалификацию или получить новую профессию с получением сертификата установленного образца? Школа тренеров, школа продаж, HR и ораторского мастерства, академия руководителей и другие курсы. Записывайтесь сейчас almars-business.ru или звоните 8-913-985-5255. «Алмарс» – территория вашего развития.
28: Мам,
0: Я совершенно спокойна. Меня ничего не отвлекает. Мое внимание сфокусировано на дороге. Я управляю автомобилем.
1: Родители за рулем. Спасибо, что не отвлекаетесь. Сохраняйте внимание на дороге. Ролик разработан в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
2: Эксклюзивное размещение рекламы на радио «Юнитон». Агентство «Юнитон Медиа». 335-72-05.
3: Радио «Юнитон». Только хиты. 100%.

знаешь, внутри так пусто без тебя, так тихо. Иногда мне кажется, что я не справлюсь с этим. Но когда я слышу твой голос, все вокруг как будто не существует. Мне кажется, я люблю тебя.

0: Радио Юнитон. Новости.
1: Служба информации Радио Юнитон продолжает работу. С вами Павел Николаев. Здравствуйте. Голубиным хотят назвать один из новосибирских скверов. Он расположен в ботаническом жилмассиве Заельцовского района. Такое название давно прижилось у местных жителей из-за когда-то находившейся там голубятни. Теперь его хотят закрепить официально, а горожан просят высказать свое мнение. Сделать это можно до следующей среды на платформе госуслуг, сообщили в мэрии. В Новосибирске началась подготовка к строительству новой четырехполосной автодороги, которая свяжет Академгородок и Наукоград-Кольцово. Как передает ТАСС, подрядчику предстоит сформировать территорию под строительство, вынести инженерные коммуникации и проложить их в обход будущей дороги. После этого начнется строительство самой магистрали. Россияне стали чаще советоваться с искусственным интеллектом по поводу будущих покупок. Издание «Газета» пишет, что почти половина респондентов при выборе конкретных товаров или услуг уже обращались к нейросетям несколько раз, а четверть опрошенных делает это регулярно. Покупатели считают, что электронный разум полезен при сравнении товаров и характеристик, поиске подходящих вариантов и выгодных цен. Первый в мире отель без персонала строят в Китае. Как пишет РБК, роботы будут задействованы на всех этапах пребывания гостей – от заселения до уборки номеров и общения с посетителями. Гостиницу возводят на искусственном острове. В ближайшие месяцы откроют несколько тестовых номеров, а полноценный запуск запланирован на следующий год. В завершение выпуска о погоде. По данным Западно-Сибирского метеоагентства, предстоящей ночью в Новосибирске без существенных осадков, днем ожидается дождь. Ветер южный 3-8 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 10-12, днем 15-17 градусов выше нуля. И пока это все новости. До встречи через час.
0: Радио Юнитон. Новости.

0: Вот это поворот! Делимся курьезными новостями. Приготовьтесь удивляться!
1: Всем привет, у микрофона Дарья Макарова. Расскажу, как житель Китая запустил сервис для чесания клиентов и зарабатывает 100 тысяч юаней в месяц. Житель Шэньчжэня, 32-летний Джан Сяоцяо, открыл в своем городе два салона, в которых оказывают услуги по чесанию. По его словам, такая процедура снимает напряжение, улучшает сон и иногда вызывает смех, что тоже благоприятно влияет на организм и настроение. Сотрудники используют разные накладные когти и мягко вводят ими по телу клиентов, которые лежат на кушетках, как в массажном кабинете. Час стоит 300 юаней, это около 4 тысяч рублей. Поскольку в Китае ничего подобного не было, нашему герою пришлось самому изучать тему, продумывать техники и просчитывать риски.

0: В итоге проект оказался настолько удачным, что всего за несколько месяцев он вышел в плюс. Сейчас бизнес приносит около 100 тысяч юаней, это больше миллиона рублей в месяц. Теперь Джан планирует развернуть сеть до 100 точек по стране и надеется, что профессия чесальщика станет официальной.
1: Вот это поворот! Неожиданные, смешные и добрые истории со всего мира!

0: Настоящий шоколад. Соленая карамель или терпкий трюфель. Эскимо Деспирадо. От фабрики мороженого «Солнечный день».
1: Я долго искала место, где детям будет безопасно, где не нужно стоять в пробках, где есть свой закрытый двор, рядом детские сады и тишина. Квартиру, где всей семье будет просторно. И я нашла новое место для жизни – Майков. Урбан вилла на улице Мира. Старт продаж. Трешка всего от 8 миллионов 250 тысяч рублей. Сайт myков-nsk.rf.
2: Застройщик ООСЗ «Измерение параллели». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф.
3: Когда нет вдохновения, может помочь «Додо Пицца».
4: «Додо».
3: Открывайте новый сезон с Буонаротти. В мультибрендовом бутике представлена новая коллекция верхней одежды, обуви, сумок и аксессуаров популярных европейских брендов. Фаби, Марина Фабиани, Вуэль Бланш, Диего М, Джани Киарини, Ланкастер и многих других. Мультибрендовый бутик Буонаротти. Улица Нарымская, 20. Телефон 209-03-05.
5: Подарил и порядок. Букет Сим.
6: Ты так быстро подружился с преподавателем?
7: Ха, я принес на пары «Додо» пиццу.
4: «Додо».
8: Детское зрение под контролем. В салонах оптики все для глаз с

0: 263 39 51.
1: Имею за противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Что это такое было? Чуть вместе с пальцами не съела. Рулет томленый, душистый, барский.
3: Барский продукт для людей с широкой душой.
4: Уборка сама себя не сделает, а робот-пылесос сделает. А чтобы было еще приятнее, сейчас на все роботы-пылесосы Керхер действуют скидки до 45%. Керхер-центр Кристофер. Ищите в вашем городе.
5: Срок действия акции до 30 сентября 2026 года. Количество товара ограничено.
6: Три дня отдыха по цене двух. Только этой осенью в экопарке Чкаловские дачи, панорамные дома, завтраки каждое утро, лес за окном и никакой доплаты за третьи сутки.
7: Акция действует до 31 октября.
6: Заезд в любой день недели. Не откладывайте. Звоните прямо сейчас. 327-0000. Чкаловские дачи. Место встречи.
2: Наташа, это ты! Шикарный костюм! В призе купила.
8: Вы угадали. В сети магазинов женской одежды «Приз» грандиозное обновление и большое поступление одежды для офиса.
9: И зависти.
2: Значит, вместо обеда в «Приз».
10: Времена года меняются, но мой вкус всегда стабилен.
11: Да-да.
12: Квартира у Заельцовского парка может стать вашей уже сейчас. Обменяйте старую квартиру на новую в жилом комплексе Тимирязевский парк. Здесь большой многоуровневый двор, детский сад от застройщика, магазины и повседневные сервисы в формате у дома. Выкупим вашу квартиру и возьмем все заботы на себя. Больше информации на сайте tim-park.rf. Застройщик ООО «ЦЗ Тимирязевский парк». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
13: Продается рентабельная туристическая база в горах возле села Чемал. Кедровые домики, бассейн, вместимость 65 человек. Все разрешения в наличии. Звоните 8 913 986 83 38. 8 913 986 83 38.
14: Уважаемый водитель, мы рады приветствовать вас на борту автомобиля. Напоминаем о правилах безопасности. Не отвечайте на звонки и сообщения и освободитесь от социальных сетей. Желаем приятной поездки.
15: Настройтесь на автомобильный режим. Переключите внимание на дорогу. Ролик разработан в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
16: Баба Яга, а сколько тебе лет?
17: Да почитай, 700 уже скоро стукнет.
16: Ничего себе, а зубы-то у тебя как новые.
17: Они есть новые. В центре стоматологии белой аптеки делала.
18: Сказочные скидки до 50% на имплантацию и протезирование до 30 сентября 2026 года. Звоните 382-8300.
19: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
6: Моцарт и Сальери. Органный концерт духовной и вокальной музыки в исполнении московских солистов. 8 октября. Новосибирская филармония. Категория 12+.
18: Если держишь путь дорогу, перекрестков встретишь много. Чтоб налево повернуть, уступи другому путь. Добрый молодец, смекай. Видишь зебру, пропускай. Если путник едет справа, уступай ему по праву. Очередность соблюдайте и живите-поживайте.
20: Эксклюзивное размещение рекламы на радио «Юнитон». Агентство «Юнитон Медиа». 335-72-05.

0: Погода на радио Юнитон.
1: По данным Западно-Сибирского метеоагентства, завтра днем в Новосибирске ожидается дождь. Ветер южный 3,8 метра в секунду. Температура воздуха ночью плюс 10, плюс 12 градусов, днем плюс 15, плюс 17.
2: Прогноз погоды на радио Юнитон представляет ООО «Специализированный застройщик ВКД-1». Строящиеся и готовые офисы в сити-квартале Инские холмы.
3: Шеф, нам снова повышают аренду.
4: Хватит это терпеть. Покупаем готовый офис в Маках. В рассрочку. Будем работать на себя. Да еще и НДС вернем.
5: Готовые офисы в рассрочку с НДС 22%. Макиинские.ру. Повторяю, макиинские.ру. Готовые офисы с НДС. В рассрочку. Рассрочку предоставляет ООО СЗВКД-1. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО СЗВКД-1. Проектная декларация на сайте nas.dom.rf.

0: Реклама. Эксклюзив.
1: Сань, ты чё, пират?
2: С чего это?
1: Одноглазый ездишь.
3: Фара перегорела. А сейчас еще и темнеет рано.
4: Едь в Ксенон Шоп 54. Там бесплатная диагностика автосвета. К любому автомобилю лампы есть. Галогенные, ксеноновые, светодиодные, лампа стандарта и повышенной яркости. Большой выбор билет, линз, регулировка и полировка фар.
5: Я понял. Ксенон Шоп 54.
4: Звони 247-81-82.
6: Эксклюзивное размещение рекламы на радио «Юнитон». Агентство «Юнитон Медиа». 335-72-05.

0: 10 лет в прямом эфире. 80 тысяч часов бодрого настроения. Более 70 тысяч самых зажигательных песен. Несчитанное количество чашек кофе и миллиарды улыбок слушателей. Все это они. Артем Фадеев и Юлия Бородина. Каждый будний день раньше всех на радио «Юнитон». Утреннее шоу «Пуш». «Пуш». Юбилейный сезон.
1: Генеральный партнер утреннего шоу ООО «Гемотест Сибирь». Комплексные программы проверки здоровья, чекапы по суперцене и бесплатная консультация врача.

0: Только один день, 19 сентября, в ТРЦ «Аура». Коллекция новостроек соберет 30 застройщиков в одном месте. Квартиры, которые обычно ищут неделями, можно сравнить за один день. Специальные предложения, скидки до 1 000 000 рублей и цены от 2 900 000 рублей. 19 сентября, в ТРЦ «Аура». Коллекция новостроек. 0+.
1: Что у нас на завтрак? Как всегда, сосиски с дымком. Барские.
2: Сосиски с дымком. Барский продукт для людей с широкой душой.
3: Бизнесмены замерли в ожидании. И прямо на наших глазах заемщик-тяжелоатлет за день поднимает 5 миллионов рублей без заполнения декларации. Абсолютный рекорд.
4: Агентство финансовых решений и взаимодействия. Бери и действуй. Телефон 209-66-69. ООО «МКК Взаимодействие». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: Это не просто пицца. Это Додо. Додо пицца.
6: Какой прекрасный вид сверху!
7: Это вы еще не видели, как все выглядит внутри.
8: ЖК «Салют» на Титова. Старт продаж. Квартиры от 30 до 100 квадратов и кондиционер в подарок. Телефон 263-2050. Сайт jk-salut.rf. Проектные декларации на сайте nash.dom.rf.
9: А если сегодня, можно все! В развлекательных центрах «Аполло» и «Квантум» полный безлимит. Безлимит развлечений. Боулинг, бильярд, игровые симуляторы и аэрохоккей.
10: И безлимитные заказы из специального меню кухни и бара. Сколько захочешь.
9: Все это по единой цене. 2400 рублей с человека. Полный безлимит по средам с 17:00. «Аполло» и «Квантум». Живи, играй!
11: Какие планы на выходные?
12: Наслаждаться отдыхом вместе с Додо.
13: Додо. Витон. Здоровье в каждый дом из Наукограда Кольцова. Телефон 263-19-54. Сайт производителя www.vitom.ru. БАД не является лекарственным средством.
14: Привет! Как настроение?
15: Безумное!
14: Как аппетит?
15: Еще безумнее!
14: Тогда пора в безумно крутая шаурма! Сочное мясо, фирменный соус, свежие ингредиенты и вкус, который хочется повторить. Безумно крутая шаурма! Безумно вкусно!
16: Семейный ЖК комфорт класса «Авторский квартал» – это когда для семьи уже все продумано. Утром – школа или садик рядом с домом. Днем – прогулка в парке «Березовая роща». Вечером – спокойствие и тишина в квартире, потому что детская игровая прямо в доме. А еще – закрытый двор без машин и подземный паркинг. Звоните 230-45-42. Подробности на сайте авторский.рф. Застройщик ООО «СЗ Библиосити». Проектные декларации на наш.дом.рф.
17: Который час? Время для Додо пиццы.
13: Додо.
18: Есть повод, есть место. Банкетный зал «Мед» – это стильное пространство в центре города, которое подойдет под любой формат мероприятия. Вы и ваши гости останетесь довольны, потому что «Мед» – это гостеприимство и душа в каждом моменте обслуживания. Банкетный зал «Мед» – бизнес-центр «Гринвич».
19: Построил Михалыч дачу и дом. Машину крутую себе приобрел. Жил бы прекрасно сейчас, без сомнения. Если бы трезвое выбрал вождение.
20: Чтоб не вспоминали тебя с сожалением, скорее завязывай с пьяным вождением.
21: Представьте дом, в котором есть все. Пульсар. Дом бизнес-класса в Академгородке. Пространство премиального уровня, где все продумано до деталей. Приватность, сервис и инфраструктура внутри дома. Это новый уровень жизни. Пульсар. Живите так, как вы действительно хотите.
22: ОГРН 125-540-004-94-67. Застройщик ООО «СЗСДК». Группа компаний «Мета». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
23: Новосибирск. Внимание! Открылся бизнес-университет «Алмарс». Хотите повысить квалификацию или получить новую профессию с получением сертификата установленного образца? Школа тренеров, школа продаж, HR и ораторского мастерства, академия руководителей и другие курсы. Записывайтесь сейчас almars-business.ru или звоните 8-913-985-52-55. «Алмарс» – территория вашего развития.
24: 1001, 1002, 1003. Я считаю, ты смотри. До машины впереди. 1001, 1002, 1003. На столб рядом посмотри. До него должно пройти. 1001, 1002, 1003. Счет дистанции веди. и счастливого пути.
0: Держи дистанцию 3 секунды.
1: Компания разработана при поддержке госавтоинспекции МВД России и Российского союза автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф.
2: Эксклюзивное размещение рекламы на радио «Юнитон». Агентство «Юнитон Медиа». 335-72-05.

0: 15.00 в Новосибирске.
1: FM 107. Слушай первым.
2: Точное время на радио Ньютон представляет ООО СЗ «Новосибирский квартал».
3: Взмах крылом, и вы в самом центре города. Ведь ваше расположение позволяет пользоваться всеми преимуществами огромного мегаполиса. И ничто не сдерживает вас. Жилая система «Пегас». То, о чем многие мечтают, здесь в одном взмахе крыла. Телефон 347-11-11. Застройщик ООО «СЗ «Новосибирский квартал». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Город Новосибирск.
1: Радио «Юнитон». Новости.
4: Служба информации радио «Юнитон» продолжает работу. С вами Павел Николаев. Здравствуйте. Аномально теплую зиму в Новосибирске предсказывают синоптики. Согласно долгосрочному прогнозу, средняя температура воздуха в декабре, январе и феврале будет превышать климатическую норму на 4-6 градусов. Морозы ниже минус 30 ожидаются редко и непродолжительно, а вот осадки в виде мокрого снега и ледяных дождей могут стать частым явлением. Годовой план по озеленению Новосибирска перевыполнили почти в 3 раза, сообщили в мэрии. Ожидалось, что на улицах появится порядка 10 тысяч новых деревьев и кустарников, а высадили уже около 28 тысяч. Объемы работ корректируются в зависимости от погодных условий. Завершить сезон планируют к началу ноября. Более трети массовых одежных брендов, представленных в России, оказались убыточными в прошлом году. Данные представила компания Fashion Consulting Group, изучившая отчетность 100 крупнейших представителей отрасли. У премиальных марок в минусе оказались 40% ритейлеров. Специалисты предполагают, что в реальности ситуация может быть еще хуже, так как часть брендов решила не раскрывать финансовые показатели. Отношение россиян к ведению личного блога выяснили специалисты сервиса SuperJob. Оказалось, что большая часть опрошенных, 65%, считают, что это помогает при трудоустройстве. За последние 3 месяца о таком опыте чаще всего сообщали маркетологи, SMM-специалисты и PR-менеджеры. В завершение выпуска о погоде. По данным Западно-Сибирского метеоагентства, предстоящей ночью в Новосибирске без существенных осадков, днем ожидается дождь. Ветер южный 3-8 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 10-12, днем 15-17 градусов выше 0. И пока это все новости, встретимся через час.
1: Радио «Юнитон». Новости.

0: Радио Юнитон и утреннее шоу «Пуш» представляют.
1: Коллеги, важная информация. Каждый день на волне 107 FM звучит кодовое слово «наоборот». Не пропустите его ровно в 9.05. Повторяю, кодовое слово в 9.05.
2: А подарки за расшифровку будут?
1: Обязательно!
0: Игра «Наоборот». Каждый будний день в первом утреннем шоу. Генеральный партнер проекта – сеть супермаркетов «Быстроном» ООО «Мегаторг».
3: Hello. Hi, it's me. What's up, baby? I'm sorry. Listen, I'm gonna...

0: «Фастар» – ваш официальный дилер «Амода Джейку». Широкий выбор автомобилей на любой вкус, в различных расцветках и комплектациях. А главное – действительно выгодные условия приобретения. При покупке «Амода C7» или «Джейку J6» вы получаете в подарок «Мистери Бокс». Спешите в «Фастар» за отличными автомобилями и уникальными подарками. «Фастар» – ваш путь к успеху. Срок акции до 30 сентября 2026 года. Подробности на нашем сайте amoda-fastar.ru или по телефону Новосибирске 390-29-05. Большевистская 14-2.
1: Семейный поход в «Дельфинию» стал выгоднее. Только до 30 декабря. Два билета на цирковое шоу, третий за полцены. Три билета. Четвертый в подарок. Морские артисты, океанариум и плавание с дельфинами ждут вас. Новосибирск. Жуковского 100/4. Мечты приводят в «Дельфинию». 0+. Подробности у кассиров. 2026 год.
2: Квартира у Заельцовского парка может стать вашей уже сейчас. Обменяйте старую квартиру на новую в жилом комплексе «Тимирязевский парк». Здесь большой многоуровневый двор, детский сад от застройщика, магазины и повседневные сервисы в формате «У дома». Выкупим вашу квартиру и возьмем все заботы на себя. Больше информации на сайте tim-park.rf. Застройщик ООО «СЗ Тимирязевский парк». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Колбасы, пальчики оближешь, окунешься в гастрорай. Изучи состав поближе, покупай и уплетай.
4: Морский продукт для людей с широкой душой.
5: С кем натягивать потолок? Конечно, с Версусом. Мы 15 лет на рынке. Нам по силам любой уровень сложности. В наличии все фактуры и цвета. А еще специальные условия для партнеров. Версус. Работаем с прорабами и дизайнерами интерьеров. Телефон 375-40-20.
6: Быстроном снижает цены.
7: Только с 25 августа по 28 сентября 2026 года набор конфет «Эншафе Новосибирск» «Экстра» 460 грамм по 499,90. Цена указана в рублях с учетом применения карты «Билет докупателя». Подробности в магазинах.
6: «Быстроном» хорошо вписался в семейный бюджет.
8: Вмял бампер, царапнул порог. С геометрией беда. Сварка, вытяжка, грунт, база, лак. Полный цикл за раз. Без подкрасов и перекосов. Автотема 54. На Большевицкой 131/1. Звоните. +7 923 235 01 31.
9: Сеть ресторанов самообслуживания «Солнечный день». 40 вкусных адресов во всех районах города.
10: Перетяжка мягкой мебели. Телефон 291-0000. Перетяжка мягкой мебели. Телефон 291-0000. Перетяжка мягкой мебели. Телефон 291-0000.
11: Продается рентабельная туристическая база в горах возле села Чемал. Кедровые домики, бассейн, вместимость 65 человек. Все разрешения в наличии. Звоните 8-913-986-83-38. 8-913-986-83-38.
12: Времена года меняются, но мой вкус всегда стабилен.

0: Играют гастрокорд. Им брюнетки, им блондинки, деловые и студенты. Эти вкусные моменты уважает гастрокорд.
1: Гастрокорд на центральном рынке. Вкусно, питательно и недорого.
2: Баба Яга, а сколько тебе лет?
3: Да и почитай, 700 уже скоро стукнет.
2: Ничего себе, а зубы-то у тебя как новые.
3: Они есть новые. В центре стоматологии Белой аптеки делала.
4: Сказочные скидки до 50% на имплантацию и протезирование до 30 сентября 2026 года. Звоните 382-8300. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: Какая птица всегда готова дарить радость? Додо.
6: Додо.
7: Ищете школу танцев с перспективой? Мы выигрываем конкурсы, много путешествуем, поддерживаем новичков. В школе «Шаги» три филиала. В Центральном, Калининском районах и на Родниках. Обучение с 3 лет. Направление от современного танца до уличных стилей и акробатики. Для взрослых танцы, мягкий фитнес и силовые тренировки. Танцевальная школа «Шаги». Мы есть в соцсетях и по телефону 8-903-938-0727. 8-903-938-0727.
8: Шел Иванушка дорогою длинную, и решил он эту дорогу перейти по переходу пешеходному. А навстречу ему грузовик. Что делать?
9: Как что? Капюшон снять, наушники, по сторонам посмотреть, подождать, пока грузовик остановится, водителю кивнуть и идти. А, ручкой еще помахать, знак благодарности. Так-то.
8: Вот и сказки конец. А кто соблюдает правила безопасного перехода, молодец.
10: Компания «Культура на дорогах» проводится в поддержку «Стратегии 0» Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России.
11: Эксклюзивное размещение рекламы на радио «Юнитон». Агентство «Юнитон Медиа». 335-72-05.

0: Погода на радио Юнитон.
1: По данным Западно-Сибирского метеоагентства, завтра днем в Новосибирске ожидается дождь. Ветер южный 3,8 метра в секунду. Температура воздуха ночью плюс 10, плюс 12 градусов, днем плюс 15, плюс 17.
2: Прогноз погоды на радио Юнитон представляет сеть автосервисов «Реактор». Автозапчасти и сервис для вашей машины. ИП «Покатило ДА».

0: Только 19 сентября в ТРЦ «Аура» выставка недвижимости «Коллекция новостроек». 30 застройщиков, десятки проектов и специальные предложения в одном месте. Скидки до 1 000 000 рублей. Квартиры от 2 900 000 рублей. 19 сентября в ТРЦ «Аура». «Коллекция новостроек». 0+.
1: Приятно и на работе. Букет «Сим».
2: Гипермаркет низких цен «Маяк». Ребрышки свиные за килограмм 229,90. Набор из мяса цыпленка для тушения за килограмм 99,90. Тушенка говядина, армейский запас 209,90. Держим курс на «Маяк». Волочаевская, 57/1.
3: Всем привет. Это мое последнее сообщение в чате, потому что переезжаю в Бруснику.
4: Пришло время покинуть старый соседский чат. Готовые квартиры в Бруснике. Застройщик «Брусника». Проектные декларации на наш.дом.рф.
5: 3 дня отдыха по цене 2. Только этой осенью в экопарке «Чкаловские дачи». Панорамные дома, завтраки каждое утро, лес за окном. И никакой доплаты за 3 сутки. Акция действует до 31 октября. Заезд в любой день недели. Не откладывайте. Звоните прямо сейчас. 327-0000. «Чкаловские дачи». Место встречи.
6: Витон. Здоровье в каждый дом. Из Наукограда, Кольцово. Телефон 263-19-54. Сайт производителя www.vitom.ru. БАД не является лекарственным средством.
7: Есть повод, есть место. Банкетный зал «Мед» – это стильное пространство в центре города, которое подойдет под любой формат мероприятия. Вы и ваши гости останетесь довольны, потому что «Мед» – это гостеприимство и душа в каждом моменте обслуживания. Банкетный зал «Мед» – бизнес-центр «Гринвич».

0: Жилой комплекс «Дивноград». Большие квартиры для большой семьи. Телефон отдела продаж 310-4-310. Застройщик ОСЗ «Дивногорский». Проектная декларация на наш.дом.рф.
1: Когда нет вдохновения, может помочь «Додо Пицца».
2: «Додо».
3: Квартиры в жилом комплексе.
4: Такой джакузи.
5: Дочка просто мост.
6: А нашу рекламу не свопнешь. Реклама на медиафасадах. Рекламная группа Dream. Не просто реклама. Это ваш имидж. 383-53-35.
7: Привет! Как настроение?
8: Безумное!
7: Как аппетит?
8: Еще безумнее!
7: Тогда пора в безумно крутая шаурма! Сочное мясо, фирменный соус, свежие ингредиенты и вкус, который хочется повторить! Безумно крутая шаурма! Безумно вкусно!
9: Наташа, это ты! Шикарный костюм! В призе купила!
10: Вы угадали! В сети магазинов женской одежды «Приз» грандиозное обновление и большое поступление одежды для офиса.
11: И зависти!
9: Значит, вместо обеда в «Приз»!
12: Сломалась кофемашина? Тогда вам в «Сип-кофе». Нужна диагностика? Конечно, «Сип-кофе». Аренда кофемашины? Безусловно, «Сип-кофе». Наш сайт sipkofe.ru.

0: проектной декларации застройщиков на сайте наш.дом.рф.
1: Новосибирск, внимание! Открылся бизнес-университет «Алмарс». Хотите повысить квалификацию или получить новую профессию с получением сертификата установленного образца? Школа тренеров, школа продаж, HR и ораторского мастерства, академия руководителей и другие курсы. Записывайтесь сейчас almars-business.ru или звоните 8-913-985-5255. «Алмарс» – территория вашего развития.
2: Водитель слышит нас уже через долю секунды после того, как звук вылетел из радио. Но иногда сообщение доходит намного дольше. Возможно, когда раздадутся уже другие звуки – удара, плача и тишины. Не превышайте скорость, пристегивайтесь и перевозите детей в автокреслах.
3: Ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».

0: Новосибирске 16.00. FM 107.7. Слушай первым. Радио Юнитон. Новости.
1: Служба информации радио Юнитон продолжает работу. С вами Павел Николаев. Здравствуйте. Мэрия Новосибирска на 3 года перенесла срок расселения 3 бараков в Ленинском районе. Они находятся недалеко от остановки телецентр в 1-м и 2-м переулках Римского-Корсакова, пишет СИБФМ. Деревянные двухэтажные здания признали подлежащими сносу еще в 2019 году. Расселение предполагалось в текущем, теперь оно сдвинулось на 2029. Бараки расположены на участке, где планируют реализовать проект комплексного развития территории. Россияне пересаживаются на велосипеды. С апреля по август продажи двухколесного транспорта выросли примерно на 10% по сравнению с прошлым сезоном. Наилучшую динамику показали электрические модели, которые стали популярнее почти вдвое. Таковы данные Центра развития перспективных технологий оператора системы «Честный знак». Пиковый спрос пришелся на май, однако активнее всего продажи росли в августе. Российские туристы полюбили Урал. Так, Свердловскую область за полгода посетили более 1 миллиона путешественников. Регион вошел в число популярных направлений летнего отдыха, рассказали в Российском союзе туриндустрии. В числе наиболее востребованных предложений – индивидуальные туры и путешествия в труднодоступные места. В России в аварии чаще попадают владельцы черных автомобилей. Это заметили специалисты страховой компании «Согласие». Интересно, что в прошлом году пальма первенства принадлежала белым машинам. Теперь же они опустились на 2-е место. За ними следуют серые, коричневые и синие. Такой расклад аналитики объясняют неожиданно просто. Именно черных и белых авто на дорогах бывает больше, чем всех остальных цветов. В завершение выпуска о погоде. По данным Западносибирского метеоагентства, предстоящей ночью в Новосибирске без существенных осадков, днем ожидается дождь. Ветер южный 3,8 метра в секунду. Температура воздуха ночью плюс 10-12, днем 15-17 градусов выше 0. И пока это все новости. Встретимся через час.
0: Радио Юнитон. Новости.

0: И в городе шепчут привет. Они в эфире, сомнений нет. Пу-пу-пи-ду.
1: Интересные гости, разговоры о разном. Блондинки в городе. Ксения Каманова и Анастасия Глинская.
2: Реклама.
3: В эфире то самое светлое шоу на волне 107. И мы в прямом эфире. Я, Ксения Каманова и Анастасия Глинская.
4: И сегодня у нас очень красивый эфир. Не потому, что в студии две прекрасные блондинки, а потому что... Ну, хотя это очень веская причина. А потому что у нас в студии не менее прекрасная гостья, которая доказала, что Новосибирск не такой серый, как некоторые думают. Просто на него нужно смотреть в свете импрессионизма.
3: Да, дорогие друзья, встречайте сегодня с нами в прямом эфире художник, организатор конкурса «Новосибирск в свете импрессионизма» Наталья Кудрявцева. Наталья, здравствуйте.
4: Здравствуйте, Наталья.
5: Здравствуйте.
3: Ну что, благодаря инициативе Натальи мы узнали, что профессиональные художники и любители объединились, чтобы показать наш любимый, такой знакомый Новосибирск через свет, движение, настроение. Вот все-таки, да, мы привыкли говорить, что Новосибирск – это серый город, все плохо, дороги, пробки. Как вот все-таки вы к этому пришли, показать людям, доказать,

0: 50 художников.
1: Да, столько картин, Ксения, я видела только, наверное, в учебнике по истории, и то на перемене.
0: Да, вы как вообще, Наталья, вот скажите, пришла такая идея, потому что все-таки вот мы как простые люди, да, смотрим на Новосибирск, мы уже действительно привыкли, взгляд замылился, а вы, наверное, все-таки как художник смотрите там, боже, какое преломление света, какой угол, как упала тень. Вот как пришла эта идея все-таки вот показать это людям?
2: Ну, была у нас небольшая предыстория. Мы с художниками до этого смотрели документальные фильмы про импрессионистов на площадке, которую нам предоставил Центр креативных индустрий. Приходили художники, приходили просто люди, не относящиеся к нашей художественной среде. Мы много общались, спорили, погружались в эту атмосферу. И когда... Ну, по прошествии года я думаю, ну, надо какой-то результат, красивый результат. И так вот я подумала, наверное, лучше сделать выставку.
0: И решили в галерею сразу пойти, в торговый центр.
1: Мы хотим просто понять, как это работает, и именно импрессионизм. Чем вас вдохновил?
2: Именно импрессионизм может показать город не таким, каким он видится, а таким, каким он ощущается. И как раз мы хотели показать жителям города ритм городской, как свет падает на фасады, как меняются тени в течение дня, его ощущения, впечатления. Вот, например, импрессионисты 19 века, они показывали свою современность, инженерные какие-то сооружения писали, достижения, города. И наши художники также показали наш современный город, как он меняется и развивается.
0: Но мы действительно были под впечатлением, потому что действительно вот настолько мы привыкли видеть что-то одно, то здесь, когда уже там и зимний Новосибирск, да, и вид с реки, и ночной, и Нават, и балерины, вот действительно я себя поймала на том, что совсем по-другому я теперь воспринимаю Новосибирск, вот именно после вот этого вот такого вашего представления, прочтения. Но все-таки интересно, почему именно торговый центр, потому что как будто бы это такое, ты пришел там за джинсами, за помадой, с какими-то планами, а вышел там с пакетами и культурно просветленный.
2: Ну, вообще это прекрасно, что торгово-развлекательный центр «Галерея», такой массивный гигант, бизнес понимает, что творческие проекты нужны людям, нужны городу. И ну, так получилось, что как-то так закрутилась моя идея, подхватили, значит...
0: Заразили вы всех вокруг, да?
2: Да, и нас пригласили, чтобы мы выставку провели именно там.
1: На самом деле, мне кажется, это очень крутая идея, потому что человек просто пришел в торговый центр, не знаю, за покупками, а тут вышел такой просветленный, искусством обогащенный.
0: Причем бесплатно, все бесплатно.
1: Да, бесплатно, и каждый просто может себе это позволить, прийти в торговый центр и посетить вот это бесплатное арт-пространство.
2: Ну и предполагается, это торгово-развлекательный центр, то есть там предполагаются досуговые места, чтобы человек пришел не только за покупками, но и отдохнул, и... воодушевился чем-то.
1: То есть вам кажется, что в торговом центре проще знакомиться с искусством уже в таком знакомом месте, где нежели в каком-то закрытом пространстве?
2: Да, это более доступно, я думаю.
0: Ну вот, да, смотрите, мы сегодня спорим, Новосибирск там серый, не серый, красивый, некрасивый, а все-таки, ну вот собрать 60 художников, да, это не просто так. Я думаю, что вы как куратор, организатор проекта, вот как вам это все удалось, получилось, что такое количество людей в одно время, в одном месте собрать достаточно тяжело?
1: Такую огромную команду вообще, как вы собрали?
2: Ну, я, конечно, вращаюсь в художественной среде, потому что я сама художник, очень много... знаю знакомых, в первую очередь, конечно, мои друзья меня поддержали. Ну и потом мы же объявили open call, то есть прием заявок, и в течение где-то месяца-двух художники видели это объявление и к нам приходили.
0: А там мог поучаствовать непрофессиональный человек, то есть он не профессиональный художник?
1: Я так поняла, там были и любители, и профессионалы.
2: Да, были и те. Но у нас это конкурс, у нас профессиональное жюри, которое отбирало именно тех художников, те работы, которые подходили под наши.

0: направление импрессионизма.
1: А, но сейчас 102 работы.
2: Любитель может, но он должен четко правилам.
0: Да, если подходит под направление, и это наш город, то...
1: То есть их было, получается, больше, вы отобрали 102, а было, получается...
0: Нет, было 103 заявки, да, висит 78. Да.
2: И 60 человек приняли участие, получается.
1: Да, которые вот готовы как раз поспорить, да, что Новосибирск не серый, а красивый.
2: Такой яркий, красивый у нас, показали ваши художники нам ярким его.
1: Ну, то есть были городские, пленэр был, да, городской? Как это вот все происходило? То есть художники выходили просто в город, искали какую-то красивую локацию?
2: Или вы им говорили, или... так, ищем солнце.
1: Солнца нет, но мы его нарисуем, да?
0: Ну, у нас вот эта выставка, это не просто выставка, это целый проект. И первый этап проекта был, это именно городской пленэр, который прошел 15 июля. Художники пришли, организовано в центр города. Наш прекрасный фонтан-каскад в Первомайском сквере. И мы там вот стартовали.
1: Творили.
0: Вот, и потом у нас еще несколько раз мы выходили уже поодиночке, либо там кучковались вместе, вот, но готовились.
2: Но это какое-то видение должно быть.
1: Да, вот я как раз увидела, получается, очень много такого там центрального, да, центральный парк, Нават, краеведческий музей, технопарк даже, фонтан-каскад, про который Наталья говорит. Ну, а какая городская локация оказалась, ну, вот, может быть, самой неожиданной для художников? Было такое?
0: Художники написали абсолютно, мне кажется, разнообразные сюжеты. У нас были и гаражи, и были какие-то улицы тихие.
1: Вы нарисовали тихую улочку, мы видели вашу работу.
0: Да, ну у нас получается, что город все-таки это все, это не только наши достопримечательности, это как раз вот такие тихие уголки.
2: Мне особенно понравилось, что Новосибирск показали не только при дневном свете, не только при лучах света, солнце, да, такой яркий, а именно и ночной. Я видела у вас картину, река Оби,
1: блики воды,
2: близкие. Блики воды, солнце, свет. Вот именно же прародитель Мане, он вот этого импрессионизма, как раз он рисовал стоги сена в разных там каких-то, показывал их цветах при разном времени суток. Очень круто.
1: Ну вот в этом и есть магия, видимо, импрессионизма, когда то же самое ты показываешь, но с другим каким-то настроением, да? Правильно мы понимаем?
0: Абсолютно.
1: Потому что мы...
2: Наталья, а вот в выставке было 4 раздела. Получается, архитектура, люди, атмосфера. И очень интересный раздел – это ТРЦ-галерея «Глазами импрессионизма».
1: То есть как художники увидели галерею, да? То есть там мы увидели тоже и парковку, и главный вход, и галерею уже такую новогоднюю. А вам самой какая галерея больше всего понравилась, приглянулась? И вообще вот этот раздел как идея, вообще как появился?
0: Вообще-то у нас второй этап нашего проекта. И торговый центр галерея нам разрешил там проводить пленэры. Художники приходили, потому что, как оказалось, нельзя просто так прийти с большими какими-то материалами, а у художников это большой этюдник, это мольберт, это большая сумка с красками, разбавителями. И много еще чего там.
1: Как наша косметичка с Настей, да, Настя?
0: Да, и нужно было разрешение с службы безопасности. И нам разрешили, мы творили. И художники как раз искали там искусственный свет, естественный свет, отражение витрин, архитектуру и посетителей. То есть это очень интересное пространство.
1: У нас тоже есть очень интересный момент. Рубрика «Блонди Блиц». Там, как знаете, съедобное-несъедобное. Надо отвечать сразу первое, что придет в голову. Вот просто даже не думайте,
2: думать
1: Наталья.
2: Думать не нужно.
1: Да.
2: Собственно, как с Ксенией мы всегда и живем, да?
0: Да,
2: Ксения.
1: Новосибирск – это какой цвет?
0: Неаполитанский желтый.
2: Новосибирск утром?
0: Это солнце в глаза.
1: Ночью?
0: Это свечение фонарей.
2: Самое красивое место Новосибирска для пленэра, как вы считаете?
0: Тихие улицы.
1: Если бы Новосибирск был одной картиной, то какой?
0: Ой, сложно сказать, потому что так много мест интересных. Но, скорее всего, это родные какие-то мои улицы, по которым я часто хожу.
2: А если мужчиной?
1: Сейчас узнаем много интересного.
0: Так, это строгий, интеллигентный, без какой-то позолоты мужчина, но с сибирским характером и силой.
1: Да. Свет или цвет?
0: Цвет.
2: Утро или закат?
0: Закат.
1: Мазок или линия?
0: Мазок.
2: Каблуки или кроссовки?
0: Каблуки.
1: Настя, твой вопрос.
2: Блондинка может стать импрессионистом?
0: Конечно, может.
2: Ну, мне кажется, я прям все вижу в свете импрессионизма.
1: Последний вопрос нашего Блонди Блица. Что бы вы хотели, чтобы человек почувствовал, ощутил, может быть, после того, как увидел выставку «Галерея в галерее»?
0: Хотелось бы, чтобы человек вышел на улицу после нашей выставки и посмотрел на город немного по-другому, повнимательнее, увидел, какой он яркий, красивый и светлый.
1: А вот расскажите все-таки, еще будут много активностей, будут лекции, будут дизайнеры, будут просмотры фильмов, побольше. Как попасть туда?
0: У нас вход свободный, можно записаться по программе в TimePad. Но на некоторые события нужно заранее.
1: А вот 26 сентября ваш мастер-класс, я считаю, вот заявлен на 15:00, да?
0: Да, это я буду вести мастер-класс, монотипия.
1: Терапия души. Что это такое?
0: Ну, монотипия – это в переводе как отпечаток. То есть мы будем писать отпечаток вашей души и искать там образы.
2: Угу. Дорогие друзья, я напоминаю, у нас была прекрасная гостья, умница, красавица Наталья Кудрявцева, организатор выставки «В свете импрессионизма. Наш Новосибирск. Галерея в галерее». Арт-пространство абсолютно бесплатное для каждого желающего. Можно прийти с семьей, обогатиться,
1: обогатиться.
2: Бесплатно, да. И без ограничений, без возрастных ограничений.
1: Спасибо большое, Наталья. С вами были «Блондинки в городе». Ксения Команова и Анастасия Глинская. Увидимся все в галерее.
2: Пока-пока.

0: В городе шепчут привет. Они в эфире, сомнений нет. Пу-пу-пи-ду.
1: Блондинки в городе. Ксения Каманова и Анастасия Глинская. На радио Юнитон.

0: Джонсон, ты вернулся.
1: Спокойствие и только спокойствие. Я был в суши-баре «Имбирь». Они же чемпионы мира по всяким акциям. Сейчас там акция на штучные роллы. Покупаешь один, второй в подарок. Я съел 10 тысяч вкусных роллов.
2: Сеть суши-баров «Имбирь». 310-83-38. imbirh.fisnsk.rf.
3: ИП Петрун АА. УГРН 316-547-642-075. Предложение действительно на момент размещения рекламы.
1: Ну, я полетел.
4: Новое место для жизни. Майков. Урбан виллы на улице Мира. Старт продаж. Флорентийская архитектура. Дизайнерские холлы. Квартиры с скрытыми террасами. Закрытый охраняемый двор. Три садика рядом. Сайт mykov.nsk.rf. Звони 375-7-444. Застройщик ПО СЗ «Измерение параллели». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф.
5: Можно и без повода. Букет СИП.
6: Купил котел в тепловозе, забыл о морозе. Китурами. Надежные газовые котлы из Кореи. В магазинах «Тепловоз» на Троллейной 87 и ТЦ «Малая Медведица». Звони 322-23-23.
7: Бизнесмены замерли в ожидании. И прямо на наших глазах заемщик тяжелоатлет за день поднимает 5 миллионов рублей без заполнения декларации. Абсолютный рекорд.
8: Агентство финансовых решений и взаимодействия. Бери и действуй. Телефон 209-66-69. ООО «МКК Взаимодействие». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
9: Семейный ЖК комфорт класса «Авторский квартал» – это когда для семьи уже все продумано. Утром – школа или садик рядом с домом. Днем – прогулка в парке «Береза». Роща. Вечером спокойствие и тишина в квартире, потому что детская игровая прямо в доме. А еще закрытый двор без машин и подземный паркинг. Звоните 230-45-42. Подробности на сайте авторский.рф. Застройщик ООО «СЗ Библиосити». Проектные декларации на наш.дом.рф.
10: Ищете школу танцев с перспективой? Мы выигрываем конкурсы, много путешествуем, поддерживаем новичков. В школе «Шаги» три филиала – в Центральном, Калининском районах и на Родниках. Обучение с 3 лет, направление от современного танца до уличных стилей и акробатики. Для взрослых – танцы, мягкий фитнес и силовые тренировки. Танцевальная школа «Шаги». Мы есть в соцсетях и по телефону 8-903-938-0727. 8-903-938-0727.
11: Мечтаете о гармоничных формах? Хотите подчеркнуть свою природную красоту? В многопрофильной клинике Sanitas создают красоту, сберегая здоровье. Идеальные пропорции груди, подтянутый живот, свежий и молодой взгляд. Современные методики и безопасность. Консультация пластического хирурга бесплатно. Клиника Sanitas. Доверяйте свое совершенство профессионалу. Sanitas в медпарке. Николаева 12/3. Восход 28. Искити Молдавская 50. Запись по телефону 373-2003.
12: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
13: Есть повод, есть место. Банкетный зал «Мед» – это стильное пространство в центре города, которое подойдет под любой формат мероприятия. Вы и ваши гости останетесь довольны, потому что «Мед» – это гостеприимство и душа в каждом моменте обслуживания. Банкетный зал «Мед» – бизнес-центр «Гринвич».
14: Квартира у Заельцовского парка может стать вашей уже сейчас. Обменяйте старую квартиру на новую в жилом комплексе «Тимирязевский парк». Здесь большой многоуровневый двор, детский сад от застройщика, магазины и повседневные сервисы в формате «У дома». Выкупим вашу квартиру и возьмем все заботы на себя. Больше информации на сайте tim-park.rf. Застройщик ООО «СЗ Тимирязевский парк». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
15: Мороженое «Солнечный день». Натуральное, вкусное, разное. А с каким вкусом сегодня твой солнечный день?
16: Продается рентабельная туристическая база в горах возле села Чемал. Кедровые домики, бассейн, вместимость 65 человек. Все разрешения в наличии. Звоните 8-913-986-83-38. 8-913-986-83-38.
17: Открывайте новый сезон с Буонаротти. В мультибрендовом бутике представлена новая коллекция верхней одежды, обуви, сумок и аксессуаров популярных европейских брендов. Фаби, Марина Фабиани, Вуэль Бланш, Диего М, Джани Киарини, Ланкастер и многих других. Мультибрендовый бутик Буонаротти. Улица Нарымская, 20. Телефон 209-03-05.
18: Большая фольклорная вечеринка с ансамблем «Маркелловы голоса» в Международный день музыки 1 октября 22.00. Новосибирская филармония. Категория 16+.
0: А вы знаете, что ма? А вы знаете, что ши? Что должно быть автокресло, если едут малыши? Безопасно и удобно автокресло для детей. И оно в любой машине прочих 100 вещей важней. У инспектора фуражка, у артиста есть кино, а у каждого ребенка автокресло быть должно.
19: Компания «Повод для обгона» проводится Российским союзом автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф.
20: При поддержке госавтоинспекции МВД России.
21: Десятый раунд. Утреннее шоу «Пушу» против плохого настроения. Нокаут. Победа за Артемом Фадеевым и Юлией Бородиной.
22: 10 лет в прямом эфире. Юбилейный сезон на 107FM. Утреннее шоу «Пуш».
23: Партнер шоу ЖК «Радуга Сибири». Застройщик ООО «Развитие».
24: Эксклюзивное размещение рекламы на радио «Юнитон». Агентство «Юнитон Медиа». 335-72-05.

0: Погода на радио Юнитон.
1: По данным Западно-Сибирского метеоагентства, завтра днем в Новосибирске ожидается дождь. Ветер южный 3,8 метра в секунду. Температура воздуха ночью плюс 10, плюс 12 градусов, днем плюс 15, плюс 17.
2: Прогноз погоды на радио Юнитон представляет ООО «Специализированный застройщик ВКД-1». Строящиеся и готовые офисы в сити-квартале Инские холмы.
3: Маки. Свой кабинет, студия или агентство в видовых офисах с выходом на набережную. Маки. Апарты и офисы в сити-квартале Инские холмы. Хочу здесь жить и работать.
4: ООО «Специализированный застройщик ВКД-1». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

0: реклама. Осень, осень, на квартиры цены спросит.
1: Только один день, 19 сентября, в ТРЦ «Аура». Коллекция новостроек соберет 30 застройщиков в одном месте. Квартиры, которые обычно ищут неделями, можно сравнить за один день. Специальные предложения, скидки до 1 000 000 рублей и цены от 2 900 000 рублей. 19 сентября, в ТРЦ «Аура». Коллекция новостроек. 0+.
2: Сардельки нежные, шпикачки венские, пончики мясные попробовал впервые. В общем, все, что в Барском есть, невозможно сразу съесть. Барский продукт для людей с широкой душой.
3: Гигас. Японские моторные масла и автожидкости. Тройная синтетика. ПАО, GTL, эстеры и повышенное содержание молибдена. Это плавность работы и максимальная защита двигателя в любых условиях. Гигас. Спрашивайте в автомагазинах вашего города.
4: А если сегодня можно все? В развлекательных центрах «Аполло» и «Квантум» полный безлимит. Безлимит развлечений. Боулинг, бильярд, игровые симуляторы и аэрохоккей.
5: И безлимитные заказы из специального меню кухни и бара. Сколько захочешь.
4: Все это по единой цене. 2400 рублей с человека. Полный безлимит. По средам с 17:00. «Аполло» и «Квантум». Живи! Играй!
6: Благоприятная экология. Новая школа во дворе. Благоустроенная набережная. Уникальное место в Новосибирске. Квартиры в кирпично-монолитных домах. Ипотека, рассрочка, быстрый и выгодный обмен вашей квартиры на новую с ремонтом. Ключи от готовой квартиры в день сделки. Радуга Сибири. Микрорайон с озером. Звоните прямо сейчас. 2-100-103. 2-100-103.
7: Застройщик ООО «СЗ Развитие». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

0: гастрокорд. Им брюнетки, им блондинки, деловые и студенты. Эти вкусные моменты уважает гастрокорд.
1: Гастрокорд в самом центре Новосибирска, на Мичурина 12.
2: Потолки, потолки, натяжные потолки. Надо в Версус позвонить.
3: Кстати, надо в Версус позвонить. Там при заказе потолка в квартиру потолок в санузел в подарок.
4: Потолки Версус для тех, кто ценит качество. Теперь и на левом берегу. Станционная 8, телефон 375-40-20. Условия акции уточняйте у менеджеров.
5: Три дня отдыха по цене двух. Только этой осенью в экопарке Чкаловские дачи, панорамные дома, завтраки каждое утро, лес за окном и никакой доплаты за третьи сутки. Акция действует до 31 октября. Заезд в любой день недели. Не откладывайте. Звоните прямо сейчас. 327-0000. Чкаловские дачи. Место встречи.
6: Какой прекрасный вид сверху!
7: Это вы еще не видели, как все выглядит внутри.
8: ЖК «Салют» на Титова. Старт продаж. Квартиры от 30 до 100 квадратов и кондиционер в подарок. Телефон 263-2050. Сайт jk-salut.rf. Проектные декларации на сайте наш.дом.рф.
9: Семейный поход в «Дельфинию» стал выгоднее. Только до 30 декабря. Два билета на цирковое шоу. Третий за полцены. Три билета. Четвертый в подарок. Морские артисты, океанариум и плавание с дельфинами ждут вас. Новосибирск, Жуковского 100/4. Мечты приводят в «Дельфинию». 0+. Подробности у кассиров. 2026 год.
10: Баба-Яга, а сколько тебе лет?
11: Да почитай, 700 уже скоро стукнет.
10: Ничего себе, а зубы-то у тебя как новые.
11: Они есть новые. В центре стоматологии белой аптеки делала.
12: Сказочные скидки до 50% на имплантацию и протезирование до 30 сентября 2026 года. Звоните 382-8300.
13: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
14: Новосибирск, внимание! Открылся бизнес-университет «Алмарс». Хотите повысить квалификацию или получить новую профессию с получением сертификата установленного образца? Школа тренеров, школа продаж, HR и ораторского мастерства, академия руководителей и другие курсы. Записывайтесь сейчас almars-business.ru или звоните 8-913-985-5255. «Алмарс» – территория вашего развития.

0: пешеходов, они благодарят, реально.
1: Компания «Культура на дорогах» проводится в поддержку «Стратегии 0» Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России. Подробности на BestDTP.RF.
2: Эксклюзивное размещение рекламы на радио «Юнитон». Агентство «Юнитон Медиа». 335-72-05.
3: Радио «Юнитон». Только хиты. 100%.

0: Новосибирск и столица 17.00.
1: FM 107. Слушай первым.
2: Точное время на радио «Юнитон» представляет ООО «ГК «Жилищная инициатива» СЗ.
3: Почему на юге чувствуешь себя свободнее? Потому что на юге Новосибирска для тебя нет преград. В микрорайоне «Фламинго» не нужно стоять в пробках и легко найти парковку. Поэтому здесь так удобно жить и двигаться. Микрорайон «Фламинго». Квартира от 4 миллионов 800 тысяч рублей. Телефон 347-11-11. Застройщик ООО «ГК «Жилищная инициатива» СЗ. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф, город Новосибирск.
1: Радио «Юнитон». Новости.
0: С новостями к этому часу в студии радио «Юнитон» появился Павел Николаев. Павел, добрый вечер.
4: Добрый вечер. Остановочный пункт метро «Октябрьское время» перенесли на улице Кирова в Новосибирске. Как сообщили в пресс-центре мэрии, это связано с ремонтом тротуара. Его ведут на четной стороне улицы. На временной площадке установлен знак места остановки. Пассажиров просят ориентироваться на него. Впервые в Новосибирске предстоящей зимой будут устраивать временные снегоотвалы на некоторых улицах. Городские власти собираются составить их список. Такие улицы будут перекрывать и расчищать в течение 3-5 дней. НГС передает, что новую схему планируют использовать после сильных снегопадов. Связисты и строители сетей связи могут получить беспрепятственный доступ к земельным участкам. Об этом говорится в списке предложений к актуализированной стратегии развития отрасли связи, пишут «Известия». Сейчас так называемый публичный сервитут не распространяется на участки под частные дома и приусадебное хозяйство. По мнению экспертов, новые нормы позволят ускорить строительство объектов связи и упростить подключение территорий к интернету. В России этой осенью будет одна рабочая неделя, разделенная пополам выходным днем, напоминает РИА Новости. Такая ситуация связана с празднованием Дня народного единства 4 ноября, который выпадает на среду. Переноса нерабочих дней на этот раз не запланировано. В завершении выпуска о погоде. По данным Западно-Сибирского метеоагентства, предстоящей ночью в Новосибирске без существенных осадков, днем ожидается дождь. Ветер южный 3-8 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 10-12, днем 15-17 градусов выше нуля. И пока это все новости. Встречайте шоу «Атмосфера». Следующий выпуск через час.
1: Радио «Юнитон». Новости.

0: вечернее шоу «Атмосфера».
1: Добрый пятничный вечер, дамы и господа, леди и джентльмены. Здравствуйте все те, кто настроил свои приемники на 107 FM. Это, скрипя, пришла в нашу студию Даша Макарова.

0: Вы что, никогда дождь не видели? Я боюсь представить, что будет, когда первый снег пойдет, понимаешь? Тяжелый случай после такого жаркого лета.
1: Ну ничего, синоптики обещают еще неделю дождей, так что мы репетируем.
0: Готовимся, друзья. Ну, на самом деле, сегодня, ну, даже в данную минуту 7 баллов показывают Яндекс.Карты. Очень плотное движение. Ребятки, если вы уже завершили свою работу работать, отправились домой, вам удачи в пути. Мы с вами, и все 3 часа будем поднимать ваше настроение.
1: Поднимать ваше настроение, поднимать свое настроение, а вы подслушиваете, иногда пишите нам. У нас есть Макс.
0: 8-983-510-107. Ну, кстати, уже работает. Тут нам написали «Привет». Ну, привет!
1: Привет! А у нас еще есть Телеграм 8-983-510-107, пожалуйста.
0: А еще есть смс-очки.
1: Опа!
0: Тот самый телефон у меня, так что я буду ответственный за смс-очки. Ребятки, тоже пишите 8-983-510-107.
1: У нас есть каналы в Максе и в Телеграме. Тоже заходите, все пишите, рассказывайте. Самый главный вопрос. Вы куда? Вы куда сегодня?
0: Ну, потому что на выходные тоже обещают пасмурную погоду. Наверняка явно не на дачу. Уже должны все выкопать, все собрать.
1: А я надеюсь, что на дачу. Потому что когда мои соседи на даче во дворе освобождаются парковочные места.
0: А ты сегодня без машины или с машиной?
1: С машиной. Вчера была без машины. История произошла просто... Никому не пожелаешь, тебе расскажу.
0: Расскажешь?
1: За
0: эфиром, да. А, ну ладно. Ну все, ребятки, мы друг другу будем рассказывать, вы тоже рассказываете, как вы, что вы, где вы, как встречаете эту дождливую пятницу. Всем привет!
1: Привет!
2: Даша Макарова и Арсений Романов.

0: Не может быть.
1: Сплетни, горячие, сочные, звездные. Кто, где, когда? А главное, зачем?
2: Вот и мы вас спросили, кто, где, когда и главное, зачем. Вы нам пишете в Макс сообщение. Например, Лариса написала: еду сейчас в пробке по центру города, тяжело мне. А что тяжело?
3: Тяжело мне.
2: На педальки нажимать?
3: Вы что, на себе автомобиль ведете? Это сколько-то лошадиных сил и один наш слушатель.
2: Андрей написал, что едет по большевичке в пробке тоже. Держитесь, ребятки. В общем, большинство сообщений, смотри, в начале нашего шоу негативные. Про пробки.
3: Куда же?
2: Хочется позитива.
3: Куда
2: давай что-нибудь позитивное.
3: Давай позитивное. Слушай, ну у нас даже тема сегодня не
2: сильно
3: позитивная.
2: Нет, а ты что-нибудь позитивное выкинь сейчас так. Хопа! Спасибо. Мы сегодня, друзья, тоже будем не совсем про позитивное говорить, но всему виной солисты

0: правильно говорить, да, солисты группы БИС. Это как дуэт, не дуэт?
1: Группа-то еще существует.
0: Да, они же возродились.
1: Они существовали, когда я была маленькая. Они были тогда молодыми, они и сейчас молодые.
0: И теперь, когда говоришь «Катя, возьми телефон», невольно в голове играет та самая песня «Катя, возьми телефон, это он звонит».
1: Итак, что, о чем мы хотим поговорить? О том, что ребята рассказали.
0: Кстати, солисты группы БИС.
1: Да, рассказали они, что их раздражает друг в друге.
0: Ну вот, например.
1: Дима.
0: Дима.
1: Солист
0: это
1: Дима.
0: Который?
1: Я не знаю. А вот этот светленький...
0: Который, по-моему, меньше ростом и длинные волосы у него еще такие.
1: Ладно, он сказал, скромняга, что ему не нравится, что Влад, а это второй участник группы, излишне прямолинеен.
0: Ну, видимо, различные словечки себе может позволить.
1: Что думаю, то и говорю, да?
0: Да. Что хочу, то и несу. Так он. Не, ну, возможно, он правдоруб по жизни.
1: Кто да,
0: знает.
1: Возможно, тем более, когда работаешь с человеком, ты уже начинаешь к нему притираться, пристраиваться и понимаешь, что в этот момент человек не со зла, возможно, говорит.
0: Да.
1: Просто потому, что он такой характер.
0: А ты же все трешься со мной. Вот, вот все. Притерлись в атмосфере.
1: Работа у нас такая, тереться друг от друга.
0: Ну а теперь будем тереться вместе с вами. Друзья, решили, глядя на парней, на вот эти прекрасную группу БИС, спросить у вас, а что раздражает вас в вашем партнере, в вашем друге, в вашем, не знаю, напарнике, в конце концов, в вашей второй половинке?
1: Это точно. Ну, я, наверное, про что
0: буду
1: говорить.
0: Давай сходу что-нибудь.
1: Давай,
0: что тебя раздражает в твоем партнере?
1: Про коллег буду
0: про
1: говорить.
0: Коллег? Давай, кто там тебя раздражает в последнее время?
1: Абсолютно всех люблю, но когда дело касается бытовых мелочей у нас на кухне...
0: Кто вынесет в пятницу вечером мусор?
1: Это первое. Второе, почему микроволновка всегда не закрыта?
0: Почему микроволновка вечно не мыта? Это у нас господин Фадеев может высказаться в чат.
1: Так, ну, если за мной грешок, я съедаю чужие продукты из холодильника.
0: Вот она кто! Сама спалилась. Ребята, мы нашли ее.
1: Причем я съедаю не суп чей-то, да, или второе, а какие-то печеньки, конфетки там чьи-то найду. Оп.
0: Оп. Поэтому, я смотрю, перестали в холодильнике прятать что-то сладенькое.
1: Да, стали в шкафчиках, я тоже нахожу. В общем, какие-то бытовые мелочи, это и про коллег, и про вторую половинку, и про друзей, подруг и так далее.
0: Так, это уже... Ой, а что нам сразу
1: звонить?
0: Вам
1: звонят.
0: Не надо нам, ребят, звонить, подождите. Я понимаю, что тема такая, хочется высказаться, подождите немножечко.
1: Кстати, да, все анонимно сегодня, даже можем ваши имена не говорить. Вредные привычки, второй момент.
0: Можем вас назвать другим именем. Вот я, например, тебя как бы мог назвать по-другому? Оль.
1: Олег.
0: Олег? Так, вредные привычки раздражают другие партнеры. Вариант. Он слишком громкий или громкая? Особенно вот это смех бывает.
1: Да, да.
0: Как начинает ржать.
1: Да, у нас вот за стенкой всех коллег.
0: Особенно, да.
1: Всегда опаздывает, кстати.
0: Ну, у нас, если брать радио, опозданцев вообще нет. Не приветствуются такие.
1: У нас они и не работают.
0: Очень редкий случай, когда, ну, я помню, бывало такое, но мне это простительно.
1: Но, нет, мы никогда не опаздываем на эфир, мы опаздываем в редакцию очень часто, когда собрание какое-то или просто для того, чтобы прийти поработать.
0: Бесит, что кто-то сидит постоянно в телефоне.
1: Да,
0: есть такое, слушай, да, заметила?
1: То есть я с тобой разговариваю, ну не с тобой конкретно, а с кем-то, а это человек в телефоне.
0: Ну, и тебе такое поддакивает, да-да-да.
1: А сам даже не слышит о чем. Это вообще-то... И я обычно такое делаю.
0: Вот ты этим кого-то, возможно, и раздражаешь. Долго отвечать на сообщения.
1: То есть не за 5 секунд, как мы привыкли,
0: да.
1: Девочки.
0: А что это я вот в телефоне, а ты нет, что ли? Ты что, не ждал моего звонка?
1: Или не ждала? Вообще-то да. Сиди со всеми девайсами, рассматривай, высматривай, сколько минут назад.
0: Кликнула, быстренько отвечай.
1: Абсолютно точно.
0: Так.
1: Не слышать телефон. Вот, кстати, это меня даже больше раздражает в моих родственниках, когда им звонишь. Раз по 20. Они не берут трубку, потому что у мамы телефон на беззвучке в сумке, у папы где-то еще.
0: Так, ну а теперь вариант, который меня раздражает по выходным, особенно в 7 утра. Кто-то храпит.
1: Это вариант храпит, но
0: и
1: это
0: еще
1: ведь ты.
0: При этом и чихает.
1: Это
0: там,
1: ты.
0: Почему я-то? Надо мной всегда, я же сколько эту историю уже рассказываю. Сосед сверху
1: сначала
0: ровно
1: храпит.
0: В 7 утра начинает чихать.
1: Может, это будильник такой?
0: Кто его знает?
1: Арсений, ну подожди, мы все вместе как-то выезжали на базу отдыха. И комнаты были маленькие, стены тонкие.
0: Ты ходила, подслушивала, мы помним
1: это. Все абсолютно все храпели, потому что я не могла заснуть, и вот я и ходила. Слушала, а кто же еще храпит? И храпели все.
0: Мы больше тебя брать с собой не будем.
1: Я
0: сама приду. Ну все, вариантов может быть много, друзья. Что вас раздражает в вашем партнере, ваша коллега, не знаю, и так далее, и прочее, напишите в Макс, проголосуйте в наших соцсетях.
2: А ты что? Не может быть.
3: Сплетни на радио Юнитон. А вот если бы это были вы, что бы вы сделали?

0: Заговорить на английском. Level 11.
1: Автомотив. Аккумуляторы от профессионалов.
2: Открывайте новый сезон с Буонаротти. В мультибрендовом бутике представлена новая коллекция верхней одежды, обуви, сумок и аксессуаров популярных европейских брендов. Фаби, Марина Фабиани, Вуэль Бланш, Диего М, Джани Киарини, Ланкастер и многих других. Мультибрендовый бутик Буонаротти. Улица Нарымская, 20. Телефон 209-03-05.
3: В стоматологической клинике «Эстетика» суперакция. Имплантат под ключ 67 тысяч рублей. Подробности и сроки акции уточняйте по телефону 388-4004. Мы работаем без выходных. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: «Быстроном» снижает цены.
5: Только с 25 августа по 28 сентября 2026 года кофе Nescafé Gold 190 грамм по 549,90.
6: Цена указана в рублях с учетом применения карты «Билет докупателя». Подробности в магазинах.
4: «Быстроном» хорошо вписался в семейный бюджет.
7: КПД «Газстрой». Строим твою историю.
8: Вам мясо с овощами, детям котлеты с пюре, а собаке опять корм? Ветнаре обследует вашего питомца и составит для него индивидуальное, сбалансированное домашнее меню. Ветнара, пусть ваш питомец будет сыт и здоров.
9: Витом. Здоровье в каждый дом из Наукограда Кольцова. Телефон 263-19-54. Сайт производителя www.vitom.ru. БАД не является лекарственным средством.
10: Квартира у Заельцовского парка может стать вашей уже сейчас. Обменяйте старую квартиру на новую в жилом комплексе «Тимирязевский парк». Здесь большой многоуровневый двор, детский сад от застройщика, магазины и повседневные сервисы в формате «У дома». Выкупим вашу квартиру и возьмем все заботы на себя. Больше информации на сайте tim-park.rf. Застройщик ООО «ЦЗ Тимирязевский парк». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
11: Внимание! Автомобили будущего «Фастар». Вы можете стать обладателем невероятного JQ J8 всего за 3 600 000 рублей. Не упустите шанс подчеркнуть свой статус с JQ J8. Ваш новый автомобиль ждет вас в «Фастар». Подробности на нашем сайте amoda-fastar.ru или по телефону в Новосибирске 390-2905. Большевистская, 14-2.
12: Есть повод, есть место. Банкетный зал «Мед» – это стильное пространство в центре города, которое подойдет под любой формат мероприятия. Вы и ваши гости останетесь довольны, потому что «Мед» – это гостеприимство и душа в каждом моменте обслуживания. Банкетный зал «Мед» – бизнес-центр «Гринвич».
13: С 21 по 27 сентября в бутике «Монако» грандиозная распродажа люксовых брендов. Брунелло Кучинелли, Селин, Александр Маккуин, Ботега Венета и многие другие со скидкой до 90%. С 21 по 27 сентября. Бутик «Монако» на Советской, 51.
14: Когда на обед всего 15 минут, хочется чего-то сытного и, конечно, быстрого. Специально для таких случаев у нас в меню есть готовые кусочки пиццы и горячие додстеры. Приходите в «Додо Пиццу».
15: Пора проверить здоровье. В Гемотест акция. Здоровущие скидки. Базовый чекап X6 по суперцене. Акция продлится с 14 по 27 сентября 2026 года. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом. Для семьи.

0: Жилой комплекс «Дивноград». Просторные квартиры в кирпичных домах. Качество и надежность класса «Комфорт». Звоните. 310-4-310.
1: Застройщик ООО «СЗ Дивногорский». Проектная декларация на наш.дом.рф.
2: Настоящий шоколад. Освежающая клюква или нежная фисташка. Эскимо Деспирадо. От фабрики мороженого «Солнечный день».
3: Я, автоблогер-академик, объявляю скидку 20% на восстанавливающие триботехнические составы для двигателя и трансмиссии, а также на инновационную автохимию «Супротек» с 1 по 30 сентября по промокоду «Юнитон». Приходите в шоурум «Супротек» на улице Блюхера, дом 13.
4: Сыр тянется, как в рекламе. Молодцы!
5: Спасибо за отзыв. Мы в «Додо» добавляем качественную моцареллу без заменителей и в пиццу, и в рекламу. Продолжайте замечать, а мы продолжим стараться для вас.
6: «Додо».
7: Мы продолжаем трансляцию с дороги. Итак, первый нападающий джип не отстает от хэтчбека. Внимание, стремительно приближается седан. Решительно выходит на встречную. Обходит первого, второго, опасный момент. Фура! Седан завершает маневр. Недовольный хэтчбек включается в погоню. Ремонт на дороге. Седан бьет по тормозам. Удар, еще удар. 3 пострадавших и 1 ДТП. А все почему? Несоблюдение дистанции.
8: Держи дистанцию. Компания «Дистанция» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
9: Эксклюзивное размещение рекламы на радио «Юнитон». Агентство «Юнитон Медиа». 335-72-05.

0: Атмосфера уже в эфире.
1: Раздражает. Ух.
2: Что раздражает тебя, Ресюш?
1: Что тебя раздражает во мне? Давай прямо на всю страну.
2: В тебе? Не знаю. Когда я с тобой разговариваю, а ты в это время в своих телефонах что-то в двух, причем одновременно.
1: Ну, извините, местами работа еще кипит.
2: И решаешь. Так, не нравится мне, когда ты мной мало восхищаешься за эфир. Не каждую минуту.
1: Я где-то ручку взять надо, записывать надо. Так, так.
2: Да все, наверное.
1: Пришла твоя пора высказаться.
2: А, кстати, я хотела сказать, и наверняка сейчас многие девушки меня поддержат, да, вот про парней. Как себя ведут парни в быту?
1: Это уже не ко мне, да?
2: А, кстати, мой папа так себя ведет с моей мамой и со мной иногда тоже. Такая вот манера.
1: Ну-ка.
2: Как только женщина включает воду, мужчина из другой комнаты начинает с ней разговаривать. Сразу, как только включается вода, мужчина начинает что-то невнятно говорить.
1: А потом такое с кухни: «Что? Че?»
2: Да, меня как-то научили: никогда не разговаривай ни с кем из другой
1: вообще
2: комнаты. Поэтому я пришла работать на радио.
1: Чтобы говорить в одну сторону, ответа не получать.
2: Это точно. Поэтому, девчонки, у кого еще какие есть моменты? Одна моя подруга рассказала, что муж неправильно холодильник открывает. Новый холодильник купили.
1: Извините, надо, а как правильно?
2: Надо открывать снизу, а он открывает сбоку.
1: Там, а ручка где?
2: Где резинка. Ручки нет, новые холодильники сбоку. Нельзя, потому что там вот эти отпечатки пальцев остаются.
1: Жирные, грязные. Кетчуп, мазик, там все это нормально же.
2: Вкусно рассказываешь. Так, тебя что раздражает? Возможно, в твоей второй половинке, да, в каких-то коллегах.
1: Сейчас на все так я скажу. Я не знаю, не задумывался. Я вообще такой человек добрый, что мне все нравится. Когда мне нравится, я молча пропсихую, и потом, может быть, скажу, а может быть, нет.
2: Ну, в любом случае...
1: Или накопится, я в чатках начну там всех это. Ну, у меня же бывает.
2: Ты про коллег?
1: Да.
2: Бывает такое, знаем, плавали. У меня на этот счет всегда картинки подготовлены для того, чтобы не отвечать никому, но картинки.
1: Вот, видишь, тоже есть заготовочки у тебя. А что есть у наших слушателей? Например, Олеся написала: «Здравствуйте».
2: Привет.
1: Вот, правильно. Здоровайся. Меня раздражает оставленный чайный пакетик мужем на кухне. Постоянно убираю за ним.
2: Кстати, это нас так научили в 90-х, 2000-х.
1: Ну так ладно, нас научили оставлять в чем-то. То есть
2: чем-то.
1: Я
2: да,
1: помню,
2: да, потом,
1: в тарелочках
2: потом
1: вот этих вот.
2: Потом попьешь чай еще раз. Блюдечко. Хотя на самом деле это не работает. И второй раз заваренный пакетик, который уже, знаете, весь засох, это не есть чай.
1: Нет, один нет. А когда их там 4 или 5?
2: Сеня, ну куда
1: они сработают.
2: Я тебе заварку подарю.
1: Давай попробуем на работе эксперимент поставим.
2: Кстати, а давай попробуем сегодня для утреннего шоу «Пуш» оставить несколько пакетиков. Вот они удивятся.
1: Юльке напиши, мы вам чай приготовили.
2: Пейте, пейте, приятного аппетита.
1: Да, а то обычно следы от чебуреков, как они говорят.
2: Есть еще люди, которые жвачку оставляют.
1: Нет,
2: на столе или в семье, или там также на работе. Кстати, я как-то приходила сюда, в нашу студию. У нас здесь была чья-то жвачка. Не единожды.
1: Я приходил после утреннего шоу, то, знаете, в стаканчиках у них там то яблочки, то еще что, видимо, они использовали.
2: А помнишь, как ты всех раздражал, когда ты мед здесь ел на эфире?
1: Так Фадеев до сих пор это припоминает, по-моему, каждый раз.
2: Арсений ел за эфиром мед. Ну вот только себе представь.
1: Чтобы хорошо звучать, знаете ли.
2: А у Юли Бородина, мне кажется, она здесь чебуреки раньше ела, потому что здесь постоянно после нее.
1: Так взаимно обменялись сейчас. Ребятки, вам привет, мы вас тоже любим. Ольга нам написала в «Макс, добрый вечер». Раздражает, что муж постоянно не закрывает дверцы шкафа.
2: А что, проветривает?
1: Тут вопрос, как часто вы стираете вещи, зачем вы их вешаете постоянно обратно в шкаф?
2: Дверцы в шкафах на кухне.
1: Кстати, тоже
2: так,
1: вариант.
2: Еще пишет Екатерина: а меня раздражает, что муж не закрывает тюбик зубной пасты.
1: Правильно.
2: А вы купите такой, знаете, где крышечка?
1: Он заботится, чтобы вам утром подошла, тихонечко сразу нажала, выдавила, и жизнь прекрасна. И день заладился.
2: Атмосфера.
0: Атмосфера. Просто космос какой-то.

0: Погода на радио Юнитон.
1: О погоде, которая, возможно, тоже кого-то раздражает сегодня, поговорим прямо сейчас.
2: Да.
1: Ну, нас она не раздражает. Хотя сегодня меня она раздражала в плане того, что вот целый день идет. И идет этот дождь. В каком районе города я бы не оказался, идет дождь.
2: Ты знаешь, наверное, больше меня лично не погода раздражает, а мои вьющиеся волосы, которые как не укладывают, когда идет дождь, вот они превращаются в одуванчик.
1: Мне нравится. Оставь их такими. Итак, друзья, по данным Западно-Сибирского метеоагентства, уже завтра, в субботу, 19 сентября, днем ожидается дождь, а вот ночью без существенных осадков.
2: Так.
1: Опять, то есть конца и края не будет. Вода, плывем, Новосибирск.
2: У нас летом почему-то нет дождя, осенью, вот тебе.
1: Поплывем, это уж точно. Утром местами ожидается туман, ветер южный 3,8 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 10, плюс 12, днем плюс 15, плюс 17. Знаешь, что меня сейчас раздражает?
2: А ну-ка.
1: Что я не вижу телефонных звонков.
2: Так ты открой глаза, смотри. Опа, 209-05-07, звоните, поиграем.
0: Прогноз погоды на радио «Юнитон» представляет сеть автосервисов «Реактор». Автозапчасти и сервис для вашей машины. ИП «Покатило ДА».

0: Ароматное. Легкое, но тяжелое. Черное, но прозрачное.
1: Это еще что такое?
2: Это что? На радио Юнитон.
3: А вот она, игра наша под названием «Это что?». Вы звоните, вы отгадываете значение слова, забираете подарочек.
4: Сертификат на вкусную пиццу на кону. 209-05-07. Пора знакомиться с нашим слушателем, который дозвонился. Здравствуйте.
5: Алло, добрый вечер.
3: Добрый вечер. Вы сегодня такой весь решительный. Николай
4: же вас зовут?
3: Николай. Николай, у вас как прошел день пятничный?
5: Да так, как бы, бытовые проблемы
4: вот. К нашей теме Николай присоединяется. Что вас раздражает вот в последнее время?
5: Последнее время раздражает погода.
3: Да ладно.
5: Но.
4: А вашем партнере, вашем, например, друге? Подруги.
3: Друзья, коллеги, партнеры.
4: Коллеги, да.
5: Да ничего не раздражает.
4: Все, они просто рядом.
3: Они рядом все, причем родственники все приехали, собрались.
4: Ну ладно, Николай, давайте будем выяснять тогда, что за слово сегодня загадано, и будем ждать от вас правильный ответ. Поехали.
3: Итак, сегодняшнее слово, я думаю, Сень, тебе понравилось бы, если бы ты не знал значение слова.
4: А ну-ка.
3: Михрютка.
4: Дядя Батюшкин, что это такое?
3: Михрютка,
4: что это такое? Давай, это три варианта.
3: Мочалка для тела.
4: Так.
3: Неуклюжий человек.
4: Так.
3: Детеныш тюленя.
4: Батюшки. Ну что, Михрютка?
5: Ну, я думаю, про детеныш тюленя.
4: Вы думаете про детеныша тюленя? Ну, вот это такой миленький, да?
3: Маленький, Михрютка.
4: Ну, прям вообще. Нет.
3: Но, к сожалению, нет. Михрютка – это что-то другое.
4: Давайте, поднимай трубку телефона. И прямо сейчас, да, есть кто-то у нас. Здравствуйте.
3: Алло.
4: Алло.
5: Алло, здравствуйте.
3: Здравствуйте, как вас зовут?
5: Меня зовут Дмитрий.
3: Дмитрий. Как вам слово «михрютка»? По десятибалльной шкале.
5: Потешное слово.
4: Потешное. Какое вы вспомнили слово «потешное»?
5: Слово «михрютка».
4: «Михрютка» потешное. Кто это такая или что это такое?
5: Ну, я предполагаю, что это мочалка.
4: Мочалка, вот. А ты ласково называешь свою мочалку?
3: Ты мою михрютку не бери.
4: Это круто, но нет. Кстати, хорошая, да?
3: Да.
4: Михрюточку вы не трогай, пожалуйста. Так, друзья.
3: Кстати, да, в быту иногда бывает. Берут мочалки. Михрютки, хотела сказать.
4: Здравствуйте.
6: Здравствуйте, добрый вечер вам, ребята.
4: Добрый вечер вам.
3: Здравствуйте, мужской вечер у нас. Как вас зовут?
6: Меня зовут тоже Дмитрий.
3: О,
4: ты
3: Дмитрий,
4: посмотри, что
3: Дмитрий.
4: Творится. Одни Дмитрий у нас тут. Ну что, Дмитрий?
6: Да. Ну, конечно, я вас слушал. Ну, конечно, это неуклюжий человек.
4: Ну, конечно.
6: Хотя я не знал раньше.
4: Хотя вот так ласково бы его, этого неуклюжего человека, иногда никто бы не Дмитрий, называл, да?
3: Дмитрий, а вы стратег. Потому что вы не решили сразу звонить, а подождали.
4: Да,
6: все долго ждал, но номер был прямо вообще уже в наборе.
4: Вот, получается, все остальные были михрютками сегодня?
3: Получается, неуклюжими были, что ли? Не расторопышами, получается?
4: А вот Дмитрий молодец.
6: В пятницу можно,
4: Да, Дмитрия мы поздравляем, сертификат на вкусную пиццу отправляем.
3: Ура!
2: В игре «Это что?»

0: радио Юнитон в мире погоды.
1: Мы сегодня говорим про тех, кто раздражает, и Ольга прислала сообщение в Макс. Меня раздражают громко топающие люди.
2: Особенно если живут они над вами, видимо.
1: Над вами, да. На работе некоторые у нас тоже бывали примеры, когда громко топает малыш.
2: Я громко топаю тоже. Потому что я просто как вихрь бегу всегда.
1: Да. Ты такова. Ну а какова будет погода на предстоящей неделе, давайте узнаем в нашей легендарной рубрике.
2: Погода предсказуемая.
1: Почему?
2: Всю неделю примерно плюс 16 градусов днем.
1: И все, что ли?
2: Но будут дожди.
1: Зато ночью не минус, как некоторые бы подумали. Нет, все в пределах 10 градусов со знаком плюс. Будут дожди, будет местами прояснение. Возможно, уже к выходным даже и дожди прекратятся. И нам вроде как предварительно обещают теплые следующие выходные.
2: Да, но тем не менее ожидается, что вот все, она такая уже осень... Слякотная, возможно, скоро придет.
1: Выходные, возможно, не стоит никуда ехать, хотя Даша всех посылает...
2: Куда?
1: На дачу.
2: Мне же нужно припарковаться.
1: Я бы всех отправил посидеть дома. Все-таки уже и завтра дождь продолжится в нашем городе. Плюс 15, плюс 17.
0: В мире погоды.

0: Только 19 сентября в ТРЦ «Аура» выставка недвижимости «Коллекция новостроек». 30 застройщиков, десятки проектов и специальные предложения в одном месте. Скидки до 1 000 000 рублей. Квартиры от 2 900 000 рублей. 19 сентября в ТРЦ «Аура». «Коллекция новостроек». 0+.
1: «Автомотив». Аккумуляторы от профессионалов.
2: Осень. Новый сезон в торгово-развлекательном центре KLP.
3: Гардероб для всей семьи здесь. Детские развлечения здесь. Все для интерьера здесь. И большой фуд-холл для настроения тоже здесь. ТРЦ KLP. Площадь Маркса 6/1. Новый сезон открыт. Семейные сеансы ежедневно. ООО «Левобережная». Категория 0+.
4: С 21 по 27 сентября в бутике «Монако» грандиозная распродажа люксовых брендов. Брунелло Кучинелли, Селин, Александр Маккуин, Ботега Венета и многие другие со скидкой до 90%. С 21 по 27 сентября. Бутик «Монако» на Советской, 51.
5: Я сосиски уважаю. Варю, жарю, запекаю. И в хот-доге, и в омлете. Любят взрослые и дети. Барский продукт для людей с широкой душой.
6: Соседи, всем привет. Мы переезжаем в Бруснику. Всем пока.
7: Пришло время покинуть старый соседский чат. Готовые квартиры в Бруснике. Застройщик «Брусника». Проектная декларация на наш.дом.рф.
8: Каникулы в Китае. Level 11.
9: Сыр тянется, как в рекламе. Молодцы.
10: Спасибо за отзыв. Мы в «Додо» добавляем качественную моцареллу без заменителей и в пиццу, и в рекламу. Продолжайте замечать, а мы продолжим стараться для вас.

0: Цветсиб.ру. Цветы с доставкой. Круглосуточно.
1: ИП Смирнова ИВА. ОГРН 319-547-600-187-251.
2: Они пропускают пешеходов, но не пропустят вашу рекламу. Яркая цифровая реклама на медиафасадах. Рекламная группа Dream. Реклама, которую видят все. 383-53-35.
3: Гипермаркет низких цен «Маяк». Сельдь-соленая «Алюторская» за килограмм 279,90. Колбаса докторская «ГОСТ» 750 грамм, торговая площадь 309,90. Подушка анатомическая с эффектом памяти 999,90. Держим курс на «Маяк». Мира 61.
4: Вмял бампер? Царапнул порог? С геометрией беда! Сварка, вытяжка, грунт, база, лак. Полный цикл за раз. Без подкрасов и перекосов. Автотема 54. На Большевицкой 131/1. Звоните. Плюс 7-923-235-01-31.
5: Уборка сама себя не сделает, а робот-пылесос сделает. А чтобы было еще приятнее, сейчас на все роботы-пылесосы Керхер действуют скидки до 45%. Керхер-центр Кристофер. Ищите в вашем городе.
6: Срок действия акции до 30 сентября 2026 года. Количество товара ограничено.
7: Благоприятная экология. Новая школа во дворе. Благоустроенная набережная. Уникальное место в Новосибирске. Квартиры в кирпично-монолитных домах. Ипотека, рассрочка, быстрый и выгодный обмен вашей квартиры на новую с ремонтом. Ключи от готовой квартиры в день сделки. Радуга Сибири. Микрорайон с озером. Звоните прямо сейчас. 2-100-103. 2-100-103.
8: Застройщик ООО «СЗ Развитие». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф.
9: Бизнесмены замерли в ожидании. И прямо на наших глазах заемщик тяжелоатлет за день поднимает 5 миллионов рублей без заполнения декларации. Абсолютный рекорд.
10: Агентство финансовых решений и взаимодействия. Бери и действуй. Телефон 209-66-69. ООО «МКК Взаимодействие». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
11: Баба-Яга, а сколько тебе лет?
12: Да почитай, 700 уже скоро стукнет.
11: Ничего себе, а зубы-то у тебя как новые.
12: Они есть новые. В центре стоматологии белые аптеки делала.
13: Сказочные скидки до 50% на имплантацию и протезирование до 30 сентября 2026 года. Звоните 382-8300.
14: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
15: Что в Дота Пицце есть, кроме пиццы?
16: Дотстер. Сытная закуска с соусом, сыром в хрустящей лепешке. Выбираете классический Дотстер. Острый, супер мясной или с ветчиной в Додо Пицце.
17: Легендарно.
18: Додо. Мам, а мам? Мам.
19: Я совершенно спокойна. Меня ничего не отвлекает. Мое внимание сфокусировано на дороге. Я управляю автомобилем.
20: Родители за рулем. Спасибо, что не отвлекаетесь. Сохраняйте внимание на дороге. Ролик разработан в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
21: Тот самый.

0: который заставит сердце биться чаще. Золотые треки, отличное настроение. Каждую пятницу и субботу в 20:00. Слушайте и вспоминайте с командой «Стерео».
1: Партнер программы букетсип.ру. Цветы с доставкой. ИП Смирнова ЮА. ОГРН 319-547-600-251.
2: Эксклюзивное размещение рекламы на радио «Юнитон». Агентство «Юнитон Медиа». 335-72-05.

0: Новосибирске 6 вечера.
1: FM 107. Слушай первым. Радио Юнитон. Новости.
2: В эфире радио Юнитон, человек, которого никогда ничего не раздражает. Даже маленькая просьба. Правда, Павел Николаев?
3: Правда.
2: В нашей студии Павел Николаев и самые свежие новости для вас. Добрый вечер.
0: Добрый вечер. Расписание движения 10 пригородных поездов Новосибирской области изменится с понедельника 21 сентября. Это связано с плановым ремонтом железнодорожных путей на западном направлении. Сдвиг времени отправления и прибытия электричек составит от 1 до 46 минут. Изменения будут действовать до 8 октября. Пассажиров просят быть внимательными и заблаговременно уточнять график движения. Россияне пересаживаются на велосипеды. С апреля по август продажи двухколесного транспорта выросли примерно на 10% по сравнению с прошлым сезоном. Наилучшую динамику показали электрические модели, которые стали популярнее почти вдвое. Таковы данные Центра развития перспективных технологий, оператора системы «Честный знак». Пиковый спрос пришелся на май, однако активнее всего продажи росли в августе. Россияне назвали лучшие книги этого года. Опрос провели специалисты сервиса «Суперджоб». Рейтинг возглавил роман Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита». «Война и мир» Льва Толстого на втором месте, а третье занимает «Преступление и наказание» Федора Достоевского. В России в аварии чаще попадают владельцы черных автомобилей. Это заметили специалисты страховой компании «Согласие». Интересно, что в прошлом году пальма первенства принадлежала белым машинам, теперь же они опустились на второе место. За ними следуют серые, коричневые и синие. Такой расклад аналитики объясняют неожиданно просто. Именно черных и белых авто на дорогах бывает больше, чем всех остальных цветов. В завершение выпуска о погоде. По данным Западно-Сибирского метеоагентства, предстоящей ночью в Новосибирске без существенных осадков днем ожидается дождь. Ветер южный 3-8 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 10-12, днем 15-17 градусов выше нуля. И пока это все новости, далее продолжение шоу «Атмосфера» с Дашей Макаровой и Арсением Романовым. Вернусь через час.
1: Радио Юнитон. Новости.

0: атмосферу. Вас понял. Настраиваю приемник на 107 FM.
1: Атмосфера. Всем еще раз привет, друзья. Это шоу «Атмосфера» на радио «Юнитон» в эту пятницу дождливую, пасмурную, но прекрасная, как всегда, Даша Макарова посетила нас.
2: О, да я просто конфету съела, да и ты съела.
1: Да просто конфетка сегодня.
2: Вот и настроение.
1: Я просто вычеркиваю пункты, которые тебе не нравятся во мне. Ты говоришь, мало хвалю и комплимент, пожалуйста. В этом часе больше комплиментов для Даши. Друзья, поддержите, напишите в Макс.
2: А всегда приятно получать комплименты. Кстати, смотрите, какие мы после того, как съели конфеты, да. В эфире был Павел Николаев, мы ели конфеты, делили. Видеотрансляция идет на сайте uniton.ru и в группе радио Юнитон ВКонтакте.
1: Да уж, видно, что мы тут отъевшиеся конфетами-то.
2: Да.
1: И объевшиеся тоже.
2: Так, о чем говорим, рассказывай.
1: Мы сегодня говорим про раздражительные факторы, что ли. Факторы, которые раздражают нас с вами в нашей повседневной жизни, но больше всего в наших партнерах, в наших друзьях, в наших коллегах, в наших вторых половинках.
2: Тех, кто рядом. Слушай, а мне, наверное, больше хочется сказать о тех людях, которых я не знаю, потому что свои
1: это?
2: Люди,
1: а
2: они
1: что,
2: как бы уже меня не знают.
1: Ты
2: раздражают.
1: Их не знаешь, они тебя раздражают. Что это такое?
2: Вчера без машины я была, ехала в общественном транспорте.
1: О, сейчас часто раздражений будет от Даши. Ну, слушаем вас.
2: Да ничего такого, просто как-то.
1: Опять пахнут?
2: Как-то в общем, да. Атмосферка была не очень.
1: Ну а что, есть своя атмосфера в метро и в автобусах.
2: Да, так точно.
1: А у нас здесь на Юнитоне своя атмосфера. Давайте смотреть, как проходит голосование. Напомним, нужно зайти в наши соцсети, в телеграм-канал и в группу радио Юнитон ВКонтакте. Там большой опрос для вас.
2: А что вас раздражает в друге партнере? Пока в телеграм-канал заглянули, выигрывает вариант, всегда опаздывает. Наверное, это парни, это 100% парни
1: опаздывает
2: голосовали.
1: Куда, на работу или на свидание?
2: Ну, куда-то, знаешь, мужчина ждет, да, внизу, пока девушка собирается, машину там
1: греет.
2: Вот
1: она всегда опаздывает, всегда задерживается,
2: она
1: всегда
2: минут, да, через 15.
1: Бывает, кстати, и наоборот. Бывают такие случаи.
2: Да ладно,
1: да.
2: Нет, ну девушкам надо и укладку сделать, и макияж, подобрать вещи, и там ребенка еще собрать и так далее.
1: Я недавно утром просто надо было с женой ехать в одно интересное место, и просто она уже готова, а я еще нет. Вот,
2: потому
1: я
2: что
1: про что рассказываю. Я дольше провалялся.
2: Женщины, да,
1: а
2: обычно раньше
1: почему?
2: Встают.
1: Я дольше провалялся, потому что знаю, что она сейчас будет 2 часа собираться, и лучше

0: Ну, знаешь, учиться на своих ошибках.
1: Нет, давайте смотреть, что вас еще раздражает. Раздражает, когда долго не берут трубку, написала Олеся. Ну да, то есть, ну как получается, наверное, один раз позвонили, потом не взял второй раз. Ну у меня вот так, я знаю таких
0: людей.
1: А
0: как-то вы мстите, может быть, тоже блокируете этого человека? Ну все. Или надо прийти. Я очень часто так делаю. Я обычно, когда здесь в эфире, и ну мне нужно у редактора или у кого-то что-то спросить в редакции, я не иду туда, звоню им. А они трубку не берут.
1: А я обычно: «Эй, Паш! Паша!» И он придет тебе на помощь. А что еще есть? Здравствуйте, Юнитон. Меня раздражает, что я 2 часа уже еду до дома. Ох уж эти пробки.
0: Кстати, по поводу «еду до дома», Олесь написала: «Мы сегодня с семьей и друзьями в баню на 6 часов».
1: 6 часов, извините, кайфушек написала.
0: Кто-то будет париться в пробке, кто-то будет париться в бане.
1: Но мы не паримся и раздаем подарки вам.
0: А это значит, надо позвонить. Игра «Урок музыки» 209-05-07, телефон прямого эфира.
2: Телефон прямого эфира 209-05-07.

0: Радио Юнитон специально для тех, кто может угадывать хиты с трех нот, представляет игру «Урок музыки».
1: Партнер игры ООО «Феникс», боулинги «Аполло» и «Квантум».
2: Самое время поиграть, друзья. Урок музыки. Телефон прямого эфира 209-05-07. Пока звоните, Даша рассказывает правила.
3: Ага. Итак, у нас есть музыкальный факт. Ваша задача — позвонить и определить, а этот факт мы сами все не придумали, или же он является настоящим.
2: Правда или ложь? Два билета в центры развлечений «Аполло» и «Квантум» сегодня достанется победителю нашей чудесной, прекрасной игры. Самое время познакомиться с тем, кто дозвонился. Здравствуйте.
4: Да, здравствуйте. Меня зовут Максим.
3: Очень приятно. А что у нас сегодня какой-то «It's raining man»? Дождь идет из мужчин.
2: Женщины, вы где?
3: Не то чтобы я против, но как интересно совпало. Мне нравится. Здравствуйте, вечер добрый.
2: Максим, вы не знаете, где женщины все?
4: А, ну, мне кажется, они в машине. Я и прячутся от дождя.
3: А вы где?
4: Я тоже
2: не прячусь,
4: в машине,
2: говорит Максим.
3: Нет, он тоже в машине. А вы куда, когда, зачем?
4: Куда, зачем? Да, я еду.

0: свидание с твоей женой. Во. У нас сегодня годовщина 5 лет.
1: О. А если вы сейчас еще и подарочек у нас выиграете, вообще замечательно.
2: Вот это круто, вот так это вот, да. Я даже не буду спрашивать, что вас за 5 лет раздражало вашей второй половинке.
1: Ничего, поэтому...
0: Наоборот, только крепче.
2: Вот, и так далее много раз по 5 желаем вам. Хорошо?
1: Да.
0: Спасибо.
1: Да, и прямо сейчас задание.
2: Задание. А вы думали, вы просто так подарки дает? Нет. Задание.
1: Итак, мы сегодня будем говорить про Стейси Фергюсон.
2: Что это такое?
1: Это Ферджи.
2: А, вы знаете, что
1: это? Это солистка группы Black Eyed Peas.
2: А, все понятно, ага.
1: Слышали о такой?
0: Ну, вот это знакомое, да,
2: название. Вот когда Black Eyed Peas вот это сказала.
1: Там, где девушка поет в группе Black Eyed Peas, это Стейси Фергюсон или Ферджи.
2: А, это она, да. И что она натворила?
1: И говорят, что присоединилась-то она к группе Black Eyed Peas в 2002 году.
2: Правда это или ложь?
0: Такой
1: вот вопрос. В 2002 году.
0: Можно подумать или сразу ответить?
1: Ну, можно подумать 3
2: раз,
1: секунды.
2: Раз, два, три. Ладно, 3, 2, 1, и так.
0: Пусть будет это правда.
2: Пусть будет это правда. А как зовут вторую половинку?
0: Ксения.
2: А она рядом?
1: Нет, на свидание же едет.
2: А, она ждет, собирается на свидание, точно. Ну, тогда пусть она за вас порадуется. Абсолютно верно.
1: После этого к названию, кстати, после того, как Ферджи присоединился к названию Black Eyed Peas, был добавлен артикль «the». То есть теперь она «the Black Eyed Peas». Понятно?
2: Артикль, не знаю, артикулы, знаешь, да, на вещах.
1: Мы вас поздравляем. Что дарим? 2 билета в Центр развлечения «Аполло и Квантум».
2: Ну и, конечно, песню от группы Black Eyed Peas.
1: Спасибо.
2: Пожалуйста.
3: Урок музыки окончен. Продолжение следует. Каждый будний день в 18.10 на радио Юнитон.
4: Партнер игры ООО «Феникс». Боулинги «Аполло» и «Квантум».
3: А если сегодня, можно все! В развлекательных центрах «Аполло» и «Квантум» полный безлимит. Безлимит развлечений. Боулинг, бильярд, игровые симуляторы и аэрохоккей.
5: И безлимитные заказы из специального меню кухни и бара. Сколько захочешь.
3: Все это по единой цене. 2400 рублей с человека. Полный безлимит. По средам с 17.00. «Аполло» и «Квантум». Живи, играй!

0: цены спросит.
1: Только один день, 19 сентября, в ТРЦ «Аура». Коллекция новостроек соберет 30 застройщиков в одном месте. Квартиры, которые обычно ищут неделями, можно сравнить за один день. Специальные предложения, скидки до 1 000 000 рублей и цены от 2 900 000 рублей. 19 сентября, в ТРЦ «Аура». Коллекция новостроек. 0+.
2: Моя мама говорила: «Выбирай сердцем». Сегодня я привела сюда дочь, потому что знаю, здесь время только увеличивает ценность.
3: Сеть ювелирных салонов «Хризолит». Качество, проверенное временем. Собственное производство. Специальные предложения круглый год. Приемлемые цены и роскошный выбор. Ваша история – наши украшения.
1: Осенняя коллекция новостроек в «Ауре». 19 сентября. Квартиры от 2 900 000 рублей. 0+.
4: Поработать, навестить маму и вкусно перекусить. Целых 3 важных дела на день. В «Додо Комбо» из 3 средних пицц можно выбрать вкус под каждый важный повод с выгодой до 25%. Попробуйте сами.
5: «Додо».
6: Открывайте новый сезон с Буонаротти. В мультибрендовом бутике представлена новая коллекция верхней одежды, обуви, сумок и аксессуаров популярных европейских брендов. Фаби, Марина Фабиани, Вуэль Бланш, Диего М, Джани Киарини, Ланкастер и многих других. Мультибрендовый бутик Буонаротти. Улица Нарымская, 20. Телефон 209-03-05.
7: Настоящий шоколад. Соленая карамель или терпкий трюфель. Эскимо Деспирадо. От фабрики мороженого «Солнечный день».
8: КБД «Газстрой». Более 90 домов сданы точно в срок.
9: Купил котел в тепловозе, забыл о морозе. Китурами. Надежные газовые котлы из Кореи. В магазинах «Тепловоз» на Троллейной 87 и ТЦ «Малая Медведица». Звони 322-23-23.
10: На завтрак, обед и на ужин. Барский продукт семье нужен. Сосиски, колбасы, сардельки, купаты. Дети довольны и взрослые рады. Барский продукт для людей с широкой душой.
11: Подтянуть английский. Level 11.
12: Квартира у Заельцовского парка может стать вашей уже сейчас. Обменяйте старую квартиру на новую в жилом комплексе «Тимирязевский парк». Здесь большой многоуровневый двор, детский сад от застройщика, магазины и повседневные сервисы в формате «У дома». Выкупим вашу квартиру и возьмем все заботы на себя. Больше информации на сайте tim-park.rf. Застройщик ООО «ЦЗ Тимирязевский парк». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
13: Маленькая пицца и напиток. Значит, обед в удовольствие. А комбо – значит выгодно. Комбо из маленькой пиццы и напитка на выбор в «Додо Пицце». Это значит, надо пробовать.
5: «Додо».
14: С 21 по 27 сентября в бутике «Монако» грандиозная распродажа люксовых брендов. «Брунелло Кучинелли», «Селин», «Александр Маккуин», «Ботега Венета» и многие другие со скидкой до 90%. С 21 по 27 сентября. Бутик «Монако» на Советской, 51.
15: Осень. Новый сезон в торгово-развлекательном центре KLP.
16: Гардероб для всей семьи здесь. Детские развлечения здесь. Все для интерьера здесь. И большой фуд-холл для настроения тоже здесь. ТРЦ KLP. Площадь Маркса 6/1. Новый сезон открыт. Семейные сеансы ежедневно. ООО «Левобережная». Категория 0+.
17: Если держишь путь дорогу, перекрестков встретишь много. Чтоб налево повернуть, уступи другому путь. Добрый молодец, смекай. Видишь зебру, пропускай. Если путник едет справа, уступай ему по праву. Очередность соблюдайте и живите-поживайте.
18: Я долго искала место, где детям будет безопасно, где не нужно стоять в пробках, где есть свой закрытый двор, рядом детские сады и тишина. Квартиру, где всей семье будет просторно. И я нашла. Новое место для жизни – Майков. Урбан вилла на улице Мира. Старт продаж. Трешка всего от 8 250 000 рублей. Сайт myков-nsk.rf.
19: Застройщик ООО «СЗ. Измерение параллели». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф.
5: Есть повод, есть место. Банкетный зал «Мед» – это стильное пространство в центре города, которое подойдет под любой формат мероприятия. Вы и ваши гости останетесь довольны, потому что «Мед» – это гостеприимство и душа в каждом моменте обслуживания. Банкетный зал «Мед» – бизнес-центр «Гринвич».
19: Уважаемый водитель, мы рады приветствовать вас на борту автомобиля. Напоминаем о правилах безопасности. Не отвечайте на звонки и сообщения и освободитесь от социальных сетей. Желаем приятной поездки.
20: Настройтесь на автомобильный режим. Переключите внимание на дорогу. Ролик разработан в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
21: Эксклюзивное размещение рекламы на радио «Юнитон». Агентство «Юнитон Медиа». 335-72-05.

0: Атмосфера. Говорим о музыке и не только.
1: Говорим о музыке и не только в рамках шоу «Атмосфера» на 107 FM. Друзья, сегодня в нашей студии прям настоящий праздник.
2: Певец, продюсер, режиссер Павел Шубин.
1: Павел, добрый вечер.
3: Привет, любимый город, привет, коллеги. Рад вас видеть и слышать.
1: Вот
3: ваши
1: это
3: голоса.
1: Приятно, когда нам рады. А то мы сегодня все про раздражение до раздражения говорим.
2: Группа «Ночной патруль», но пока в лице вас, потому что все остальные здесь бы не поместились.
3: Да, если взять все годы участника, за все годы участников группы «Ночной патруль», это была бы полная студия, и нас бы было много здесь.
2: Кстати, по поводу «за все годы», группа уже с 93-го года.
3: Все верно.
2: А с «Юнитоном» вы дружите с 95-го.
3: Да.
2: Получается. А давайте немного поностальгируем.
3: 30 лет вместе с радио «Юнитон».
1: Вот и это
2: еще,
1: мощно.
2: И вы еще обладатель премии «Золотая децибела».
3: Трижды.
2: 97-й, 8-й и 2000-й год.
3: Так точно.
2: А вот расскажите, с чего...
1: Все знаешь про тебя вообще.
2: Все прочитал. А с чего вообще началась дружба с «Юнитоном»? Как все произошло?
3: Как обычно, дружба начинается с улыбки, да, и мы улыбнулись друг другу с ребятами, те, кто начинали тогда поднимать волны эфира радио «Юнитон», начиная, естественно, с Бориса Леонидовича Комарова и Алексея Харитонов. Это первый, кстати, человек, кто услышал в нашем творчестве именно то самое зерно и поставил нашу первую песню «Река снов» в 97-м году в эфир. С него-то и началась наша ротационная история, а потом все остальные коллеги уже подхватили и приняли это как за тот самый тренд.
2: Как данность приняли,
3: данность, да, да.
1: Тогда там, не говорили тренд, таких слов, мне кажется.
3: Тогда не было, да. Тогда это было просто здорово и модно.
1: Модно.
3: Модно.
2: Так, ну о прошлом, значит, поговорили. Коротенько. Было да прошло.
1: Давайте про сегодня.
3: Когда-то, 30 лет назад мы встретились.
2: А вот про сегодня. У вас готовится новый альбом.
3: Да, знаете.
2: И, насколько я знаю, какой-то там еще и ремейки будут.
3: Все правильно. Новый альбом будет включать в себя ремейки, как минимум, ну, не как минимум, пожалуй, тех самых трех известных песен, с чего как-то, ну, даже не с них начиналась, естественно, наша родина, ну, а вернее, с тех, которых начинался федеральный эфир. Это «Ты у меня одна такая», но если по очередности, то «Вечером-вечером», «Одиночество» и «Ты у меня одна такая». И будут еще, естественно, новые песни, которые лежали, ждали своего часа. Знаете, я просто долгое время сразу перейду какой-то период времени, когда я работал музыкальным продюсером и автором разным, с разными исполнителями. Это, знаете, как сапожник без сапог. Увлекся успехом других людей ради того, чтобы реализовывать свой творческий потенциал как автора, да, и саунд-продюсера, и немножко забыл про себя, но вспомнил про себя, вернулся к себе, тем более по заявкам, так сказать, окружающих друзей, людей, трудящихся, я решил все-таки сделать те песни, которые лежали, ждали своего часа, и это будет скоро.
1: Альбом? Это прям...
3: Знаете, я еще мыслю альбомами, еще из тех
1: классический
3: времен.
1: Классический диск, да будет? Подарочный экземпляр.
2: Возможно,
1: я ни на что не намекаю, но...
2: Винил будет?
3: Сейчас, кстати, вот именно
1: винил возвращается,
3: винил,
1: да.
2: Да он уже давно вернулся но
3: да.
2: Я уже думала, что все, он уже и закончился.
3: Я же не говорю уже про ленточные бобины, но виниловый альбом будет.
1: Ну, то есть мы с Дашей можем уже смело говорить, что он подарочный экземпляр у нас будет.
2: А то для радио.
3: Естественно, 30-летняя история наших отношений, она сама за себя говорит.
1: Вот так.
3: Одни из первых радио «Юнитон» получит наш винил.
2: Павел, ну вы не только в студии трудились недавно над альбомом, вы еще и ездили в столицу нашей родины для того, чтобы засветиться не только как... Нет, не только как голос, но еще и как личность, потому что вас не только транслировали по звуку, но еще и показывали по телевизору. Вот так я завернула.
1: Как ты завернул это?
2: Вы были у Малахова?
3: У Малахова?
1: Песня
2: у Малахова?
1: Для души вот
3: этого. Я в ту дверь зашел, там все нормально, там все были ребята хорошие.
1: Шел к Якубовичу, а попал к Малахову.
2: Кстати, к 8 марта вы туда приехали и даже спели там. А вот что спели?
3: Все правильно. Я вам просто еще маленький секрет скажу. Я живу на два города. У меня папа Новосибирск, как это было всегда. А мама Москва, потому что 25 лет прожив в городе Москве, я не то что вот был, я там, ну, вот между Новосибирском и Москвой постоянно курсирую. Там у меня живут мои дети, там у меня команды, музыкальное, видеопродакшн и так далее. А в родной город Новосибирск я просто стал чаще приезжать, потому что, знаете, такое, действительно, это не пустой звук, это не просто какие-то красивые слова, поговорка, где родился, там и пригодился. Поэтому, набравшись опыта в матушке Москве со своим, так сказать, как говорят, скиллом, да, сейчас молодежи, я вернулся в родной город Новосибирск, чтобы участвовать в поднятии целины, касаемо кино и так далее. Но к этому мы еще скоро...
1: Это мы вернемся, но все, сейчас слушатели уже просто вот так... А Малахов, Малахов, ну что там Малахов, что там у Малахова?
3: Малахов, да, кстати, назвал, что мы группа из Новосибирска, потому что мы везде подчеркиваем, что мы сибиряки.
1: Круто.
3: Это было всегда, да. Вот, приезжаем в Новосибирск, ну что, москали? Я говорю, не стоит, кстати, мы сибиряки. Да, у Андрея мы были на программе... «Душевные песни», по-моему, называется. Мы, значит, поздравляли, естественно, наших барышень с 8 марта. И там был Дим Маликов, кто-то еще там был. Ангелина Вовк, опять же, прекрасная ведущая.
1: Чудесная.
3: Да. И, ну, были
1: песни
3: очень...
1: ты не скажешь, до свидания.
3: Совершенно верно. И было очень приятно в этой компании поздравлять барышень с 8 марта. Тем более, что мы вышли... Когда я начал петь, то у меня одна такая. Потом, понятно, вся студия, как обычно, у них там танцует, да. И потом вышли ко мне все, и Андрей там, и вот все, значит, герои, кто был. И, собственно, вместе пели и танцевали.
1: Это не, ну вы явно понравились, потому что Даша каждое воскресенье Ксения пересматривает эту программу, она любит...
2: Нет, я песни переслушиваю, а не программу.
3: Давайте так, если кому-то вообще интересно, ну, наблюдать за творчеством группы «Ночной патруль», за нашими, значит, видео, аудио, да, там и так далее, есть просто, группа ВК далеко.
1: Да, зачем туда, Малахова ждать-то?
3: Официальное сообщество группы ВКонтакте, группа «Ночной патруль», пожалуйста, заходите, смотрите, слушайте, подписывайтесь, лайкайте.
1: Так, дела. Поедем тогда дальше. С Москвы дальше. Переезжаем в Витебск.
2: Да,
1: Славянский
2: потому что...
1: базар.
2: Да, да, Славянский базар, и песни были «Ты у меня одна такая», и вечером. Вот расскажите, что там интересного.
3: Слушайте,
2: было.
3: Слушайте, вот в Беларуси, честно скажу, в Беларуси был очень нечасто. На Славянском базаре в первый раз за всю свою музыкальную карьеру хотелось. Специально не просился, но вот где-то в мыслях думал, когда-то же я все-таки попаду на этот Славянский базар, потому что это был 35-й фестиваль. Представляете, 35 лет Славянскому базару. На 5 лет старше, чем радио «Юнитон». При этом всем 6 тысяч людей вот в этом амфитеатре, когда я... Илона Броневицкая меня замечательно представила. Опять же, подчеркну, что группа из Новосибирска и так далее.
2: Кузница талантов.
3: Да, совершенно верно. И когда я начал петь, ты у меня одна такая, вы знаете, когда зал запел вместе со мной хором, я понял, что слава богу, в Беларуси меня тоже знают.
2: Да, конечно, знают.
1: А так сидишь, стоишь, поешь, а там же на трибуне был президент, я так понимаю.
3: Ну, это была ночная дискотека.
1: А, это ночная?
3: Да, батька уже уехал.
1: Уже на отдыхе был, ясно.
2: Ну, мы потом рассказали.
3: Это была ночная дискотека, при этом всем как раз это был тоже полный зал, и были очень разных возрастов люди, и все вместе пели «Ты у меня одна такая». Это было такое, знаете, мурашки по коже.
2: Павел, вы не только музыкант и артист, вы еще и режиссер. Вы кино снимаете, да?
3: Вы знаете, поделюсь, да, поделюсь.
2: У вас и короткометражка, и, как это, полный метр. Давайте сначала про короткий.
3: Давайте, буду краток. Я приехал в родной город с целью также все-таки реализовать свои грани в съемке фильмов. Ну, фильмов именно в нашем городе Новосибирске, потому что, ну вот, я понимаю, что здесь тоже есть люди, кто занимается съемкой фильмов, документальных, художественных, все прекрасно. Я не приехал кого-то, скажем так, как мне говорили, там, чье-то место занимать. Я приехал просто занять свою нишу, свое место в том отношении, что участвовать в подъеме целины нашего кинопроизводства. И первый фильм, который я долго вынашивал, я именно решил, что буду снимать его в родном Новосибирске, с сибиряками, это фильм «Выбор», короткометражный.
2: Так вы уже
3: фильм.
2: Сняли его, получается?
3: Смотрите, он уже, мало того, у нас 2 года назад уже была премьера, 1,5 года назад премьера в
1: кинотеатре. Мы пропустили все это. Это мы в шоу просто сидим тут постоянно, ничего не знаем.
2: Ля-ля-ля-ля. А расскажите нам коротко синопсис.
3: Коротенько, давайте так, вот о фильме «Выбор». Это фильм, который посвящен ценности человеческой жизни. Кстати, в группе ВК также у нас есть официальная группа фильма, короткометражный фильм «Выбор». Заходите, посмотрите, там есть тизер. И скоро мы его все-таки... У нас сейчас идут закрытые показы по стране, вот эти 1,5 года. Мы ездим по разным городам и ведем дискуссию, показ фильма и дискуссию о ценности человеческой жизни, как здорово быть родителями, многодетными
2: Да,
3: родителями.
2: Кстати, вы же многодетный отец.
3: Да, у меня...
2: То есть про себя почти фильм, да?
3: Ну да, почти. Почти про себя. То есть там у нас просто есть сложная история у наших героев. Это тоже наши ребята Новосибирске, кто
1: снялись. Ну все-то не рассказывайте, пусть посмотрят.
3: Да, вы можете хотя бы посмотреть тизер, да. А вообще, то есть у нас был показ в премьере, премьера была в кинотеатре Маяковского, потом в «Победе». Вот. Тизер вы тоже можете найти, по крайней мере, в группе ВК, ну или так, на просторах интернета, тизер фильма «Выбор».
2: А, кстати, а возрастное ограничение этого фильма?
3: 16+.
1: 16+, ребятки,
3: вполне
1: все,
3: себе, да,
1: пора смотреть хорошие фильмы.
3: И так далее. Второе, значит, второе действие, не действие, значит, детище наше такое, да? Пару лет назад я написал песню, посвященную греко-римской борьбе. Я
1: что
3: понимаю,
1: вдруг?
3: Что вдруг? Ну, вдруг, потому что мы тоже практически 30 лет, фактически 30 лет, также, значит...
1: Боролись.
3: Мы дружим с борцами. Почему? Я дружу с борцами, с нашими...
2: Привет, Сан Саныч.
3: Естественно. Большой, огромный привет нашему дорогому Сан Санычу. И, кстати, завтра у Сан Саныча день рождения, вы можете его поздравить.
1: Она
3: у
1: Даши уже нарядилась сегодня, все уже готовится.
3: Да, Даша уже одела борцовское трико, я понял. Смотрите, момент какой. Значит, да, какой момент. Я написал эту песню искренне от души, и, опять же, Сан Саныч, уважаемый, послушав эту песню, и коллеги, естественно, спортсмены, они все-таки решили, что эта песня может стать и имеет потенциал все-таки гимна греко-римской борьбы. После этого мы тут же, безусловно, сделав, написав замечательный сценарий, сняли короткометражный фильм, музыкальный клип, ему там 9 минут, о становлении из такого парня, который занимается чем попало, и он становится чемпионом. Ну и потом
1: вот
3: идет песня.
1: Вдруг.
3: Вдруг. Вы тоже можете увидеть ее в группе ВК «Ночной патруль». Пожалуйста, греко-римская борьба. Да и в принципе он есть в сети интернет. Пожалуйста.
2: А возрастное ограничение?
3: Да там 0+.
2: Вы все, смотрите, да. Умеете смотреть, смотрите. И еще есть
1: один фильм.
2: Да, «Полный метр». Это «Образ будущего».
3: А вот к этому мы сейчас приходим как к логичному продолжению.
1: Да.
3: И мы, естественно, зовем всех. Ну, кстати, вас мы приглашаем. У нас будет предпремьерный показ 1 октября в Победе.
1: 1 октября Победа. Записал, Даша?
3: Все.
1: Для специально... Освобождаем день.
3: Да. Обязательно. Это будет с 18 до 19 сбор гостей. В 19
1: мы еще не спим.
3: Показ фильма. Будет красная дорожка. Слушайте, вот будут фотосессии, будут пресс-подходы и так далее. Будет много чемпионов, спортсменов, людей творчества, искусства, министерства и так далее. Мы пригласили всех, скажем так, деятельных людей нашего города, кто действительно, кого интересует тема человечества и искусственного интеллекта. Именно об этом наш фильм. А вообще для всех, значит, сеансы с 8 октября начинаются в Победе. Мы также всех приглашаем. Приходите. Билеты для студентов, скидка 50%. Мы так попросили Победу. Нам ничего не надо.
1: Заберите деньги себе. Как всегда, студентам везет, а?
3: Да, заберите деньги себе, Победа, дайте людям смотреть.
2: А нам тоже
3: фильм.
2: Повезет, если 1 октября придем.
1: А мы 1 пойдем.
2: Причем мы 1
3: повезет,
2: придем.
3: Если вы придете 1 октября, да. Если хотите повторить свой поход уже с друзьями, пожалуйста, мы можем договориться.
1: Что вы студенты? Мы студенты.
2: Еще и восьмом. Но и это еще не все. У вас готовится концерт
1: полноценный. Когда
2: споем, вот мы
1: хотели спросить. Спеть хочется.
3: 1 октября мы идем на предпремьерный показ, да, а 9 октября мы всех приглашаем в клуб «Отдых», который находится на Гоголя 15. Это новый клуб «Отдых», который вот, ну, вот нынешний клуб «Отдыха». И там у нас будет сольный, большой сольный концерт. У нас будет два отделения, у нас будет дискотека. Будут участвовать ваши бывшие коллеги. Алексей.
1: Бывших не бывает.
2: Они у нас не бывшие, кстати, коллеги. Они работают на Юнитоне.
3: Чус и Купер, естественно, тоже будут нашими специальными гостями. Да, и вот, в общем-то, мы как древние легенды будем совместно. Будут известные хиты, новые песни в новом звучании. Как раз покажу новый альбом со сцены.
1: Еще раз дата какая?
3: 9 октября.
1: Октября.
3: Сбор гостей 19:00. Начало концерта в 19:30. Приходите.
1: Мероприятие
3: у нас
1: предназначено для зрителей старше 18
2: лет.
1: Да,
2: лет. Запрещено
3: плюс, поскольку это ночной клуб.
2: Кстати,
3: да.
2: Я напомню по поводу фильма «Образ будущего». Если вы хотите сходить, 1 октября предпоказ. 8 уже начинаются показы в Победе.
3: Да.
2: Фильм для зрителей старше 12 лет. И все это Павел Шубин
1: это
2: сделал.
1: Это все он.
2: И поет, и снимает, и концерты.
1: Осталось только спеть. Что будем петь?
3: Кстати. Давайте споем то, что уже знают наши дорогие слушатели, и вы, то есть каждое слово, я надеюсь.
1: Да, естественно.
3: И у меня
1: ой,
3: одна
1: уже?
3: Такая, знаете, версия 2.0. Вот как раз это версия нового, из нового альбома.
1: Ну что, поем
2: слушаем.
1: Все.
3: Я люблю вас, Новосибирск.
2: Спасибо, Павел Шубин.

0: Погода на радио Юнитон.
1: Ух, как мы сейчас зажигали, как тепло,
2: как у нас
1: мы пели. Тепло тебе, жарко
2: Павел
1: в нашей
2: Шубин,
1: студии.
2: Потому что он до сих пор в гостях, заходите, смотрите видеотрансляцию.
1: Да, любуйтесь, чем занимается он в моменты, когда не говорит и не поет.
2: А он ведь не только певец, артист и кино снимает, он сейчас еще и блогер.
1: Шутник еще, шутник он, да. Ну давайте о погоде на завтра.
2: По данным Западно-Сибирского метеоагентства, ночью в нашем городе не будет осадков, завтра днем готовимся к дождю. Берем с собой зонтики. Утром местами туман, ветер южный 3,8 метров в секунду, а температура воздуха ночью до 12 градусов тепла, днем плюс 17.
3: Прогноз погоды на радио Юнитон представляет ООО «Специализированный застройщик ВКД-1». Строящиеся и готовые офисы в сити-квартале Инские холмы.
4: Шеф, нам снова повышают аренду.
5: Хватит это терпеть. Покупаем готовый офис в Маках. В рассрочку. Будем работать на себя. Да еще и НДС вернем.
6: Готовые офисы в рассрочку с НДС 22%. Макиинские.ру. Повторяю, Макиинские.ру. Готовые офисы с НДС. В рассрочку.
7: Рассрочку предоставляет ООО СЗВКД-1. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО СЗВКД-1. Проектная декларация на сайте nas.dom.rf.

0: Эксклюзив.
1: Сань, ты чё, пират?
2: С чего это?
1: Так одноглазый ездишь.
3: Фара перегорела. А сейчас еще и темнеет рано.
4: Едь в Ксенон Шоп 54. Там бесплатная диагностика автосвета. К любому автомобилю лампы есть. Галогенные, ксеноновые, светодиодные, лампа стандарта и повышенной яркости. Большой выбор билет, линз, регулировка и полировка фар.
5: Я понял. Ксенон Шоп 54.
4: Звони 247-81-82.
6: Эксклюзивное размещение рекламы на радио «Юнитон». Агентство «Юнитон Медиа». 335-72-05.

0: Только 19 сентября в ТРЦ «Аура» выставка недвижимости «Коллекция новостроек». 30 застройщиков, десятки проектов и специальные предложения в одном месте. Скидки до 1 000 000 рублей. Квартиры от 2 900 000 рублей. 19 сентября в ТРЦ «Аура». «Коллекция новостроек». 0+.
1: «Автомотив». Сеть аккумуляторных центров номер один в России. Более 500 видов аккумуляторов в наличии. 100 городов и 35 лет успеха. «Автомотив». Аккумуляторы от профессионалов.
2: Самая большая розничная сеть в РФ, основной специализацией которой является продажа и обслуживание автомобильных аккумуляторов. Исследование проводилось в июле 2025-го. ООО «Автостат».
0: Только 19 сентября в ТРЦ «Аура». Более 40 жилых комплексов.
3: 0+.
0: Колбаски-грилинки. Риеты изысканные, да пончики мясные.
4: Что? Что это?
5: Это мясные деликатесы и колбасы «Барский продукт». Для людей с широкой душой.
6: В стоматологической клинике «Эстетика» бережное отношение к эмали зубов. Акция «Профессиональная гигиена немецкими препаратами 6500 рублей». Мы делаем все, чтобы вы улыбались. Подробности и сроки акции уточняйте по телефону 388-4004. Мы работаем без выходных. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
7: С 21 по 27 сентября в бутике «Монако» грандиозная распродажа люксовых брендов. Брунелло Кучинелли, Селин, Александр Маккуин, Ботега Венета и многие другие со скидкой до 90%. С 21 по 27 сентября. Бутик «Монако» на Советской, 51.
8: Где купить антенны, ТВ-приставки и даже телевизор? Батарейки или аккумуляторы? Лампочки с любым цоколем или уличные гирлянды? Удлинители или стабилизаторы?
9: Где-где?
10: В радиотехнике!
8: Магазины «Радиотехника» на Титова, 32 и Красном проспекте, 188.
11: Какой прекрасный вид сверху!
12: Это вы еще не видели, как все выглядит внутри.
13: ЖК «Салют» на Титова. Старт продаж. Квартиры от 30 до 100 квадратов и кондиционер в подарок. Телефон 263-2050. Сайт jkdefizsalyut.rf. Проектные декларации на сайте nash.dom.rf.
14: Вам мясо с овощами. Детям котлеты с пюре. А собаке опять корм? Ветнаре обследует вашего питомца и составит для него индивидуальное, сбалансированное домашнее меню. Ветнара. Пусть ваш питомец будет сыт и здоров.
15: Нужен английский? Level 11.
16: Что в Дота Пицце есть, кроме пиццы?
17: Дотстер. Сытная закуска с соусом, сыром в хрустящей лепешке. Выбираете классический Дотстер. Острый, супер мясной или с ветчиной в Додо Пицце. Легендарно.
18: Расцветай в Агдаске. Да, ну. Расцветай плюс скидки до 21% равняется...
19: Новая квартира?
18: Да, верно. Скидки до 21% только до конца сентября на gkrasцветай.рф.
20: Квартал на Игарской. Застройщик ООО «СЗ Аквамарин». Проектная декларация на наш.дом.рф.
21: Витон. Здоровье в каждый дом из Наукограда Кольцова. Телефон 263-19-54. Сайт производителя www.vitom.ru. БАД не является лекарственным средством.
22: Я, автоблогер-академик, объявляю скидку 20% на восстанавливающие триботехнические составы для двигателя и трансмиссии, а также на инновационную автохимию «Супротек» с 1 по 30 сентября по промокоду «ЮНИТОН». Приходите в шоурум «Супротек» на улице Блюхера, дом 13.
23: Сеть ресторанов самообслуживания «Солнечный день». 40 вкусных адресов во всех районах города.
24: Построил Михалыч дачу и дом. Машину крутую себе приобрел. Жил бы прекрасно сейчас, без сомнения. Если бы трезвое выбрал вождение.
25: Чтоб не вспоминали тебя с сожалением, скорее завязывай с пьяным вождением.
26: Семейный ЖК «Комфорт» класса «Авторский квартал» — это когда для семьи уже все продумано. Утром — школа или садик рядом с домом. Днем — прогулка в парке «Березовая роща». Вечером — спокойствие и тишина в квартире, потому что детская игровая прямо в доме. А еще — закрытый двор без машин и подземный паркинг. Звоните 230-45-42. Подробности на сайте авторский.рф. Застройщик ООО «СЗ «Библиосити». Проектные декларации на наш.дом.рф.
27: Поработать, навестить маму и вкусно перекусить. Целых 3 важных дела на день. В «Додо Комбо» из 3 средних пицц можно выбрать вкус под каждый важный повод с выгодой до 25%. Попробуйте сами.
28: «Додо».
29: 1001, 1002, 1003. Я считаю, ты смотри. До машины впереди. 1001, 1002, 1003. На столб рядом посмотри. До него должно пройти 1001, 1002, 1003. Счет дистанции веди. и счастливого пути.
0: Держи дистанцию 3 секунды.
1: Компания разработана при поддержке госавтоинспекции МВД России и Российского союза автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф.
2: Утреннее шоу «Пуш». 10 лет в прямом эфире. 80 тысяч часов бодрого настроения. Более 70 тысяч самых зажигательных песен. Несчитанное количество чашек кофе и миллиарды улыбок слушателей. Все это они. Артем Фадеев и Юлия Бородина. Каждый будний день раньше всех на радио «Юнитон». Утреннее шоу «Пуш». «Пуш». Юбилейный сезон.
3: Партнер утреннего шоу ООО «Красритейл». Гипермаркет низких цен «Маяк».
4: Эксклюзивное размещение рекламы на радио «Юнитон». Агентство «Юнитон Медиа». 335-72-05.

0: Новосибирске 7 вечера.
1: FM 107. Слушай первым.
2: Точное время на радио «Нитон» представляет ООО «СЗ Новосибирский квартал».
3: Живите в кругу близких, в кольце парков и аллей. Наслаждайтесь окружением, нарезайте круги по велодорожке. Пусть жизнь крутится вокруг вас. Все это есть уже сегодня. Дома готовы, ремонт в квартирах сделан. Жилой комплекс «Кольца», телефон 347-1111. Застройщик ООО «СЗ Новосибирский квартал». Дома сданы.
1: Радио «Юнитон». Новости.
4: В эфире служба информации радио «Юнитон». С вами Павел Николаев. Здравствуйте. Аномально теплую зиму в Новосибирске предсказывают синоптики. Согласно долгосрочному прогнозу, средняя температура воздуха в декабре, январе и феврале будет превышать климатическую норму на 4-6 градусов. Морозы ниже минус 30 ожидаются редко и непродолжительно, а вот осадки в виде мокрого снега и ледяных дождей могут стать частым явлением. Мэрия Новосибирска на 3 года перенесла срок расселения 3 бараков в Ленинском районе. Они находятся недалеко от остановки «Телецентр» в 1-м и 2-м переулках Римского-Корсакова, пишет СИБ-ФМ. Деревянные двухэтажные здания признали подлежащими сносу еще в 2019 году. Расселение предполагалось в текущем, теперь оно сдвинулось на 2029. Бараки расположены на участке, где планируют реализовать проект комплексного развития территории. Клещи не сдаются. За последние 7 дней они укусили 175 новосибирцев. Как сообщили в региональном Роспотребнадзоре, число пострадавших на 6% меньше, чем недели ранее. Граждан, планирующих походы в лес, просят надевать закрытую светлую одежду и использовать репелленты. Голубиным хотят назвать один из новосибирских скверов. Он расположен в ботаническом жилмассиве Заельцовского района. Такое название давно прижилось у местных жителей из-за когда-то находившейся там голубятни. Теперь его хотят закрепить официально, а горожан просят высказать свое мнение. Сделать это можно до следующей среды на платформе госуслуг, сообщили в мэрии. В завершение выпуска о погоде. По данным Западносибирского метеоагентства, предстоящей ночью в Новосибирске без существенных осадков, днем ожидается дождь. Ветер южный 3-8 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 10-12, днем 15-17 градусов выше нуля. Далее в нашем эфире финальный час шоу «Атмосфера», а новостей на сегодня и на эту неделю больше нет. Оставайтесь с нами, до новых встреч.
1: Радио «Юнитон». Новости.

0: какое-то невероятное сегодня шоу, атмосфера на 107 FM, и гости приятные, и мы приятные, и ты приятная, и вы все те, кто настроил свои приемники на 107.
1: И ты приятный, кстати.
0: Ой, ну,
1: хочется тебе, знаешь, вот перебрасывать ручки друг другу. Хотя сегодня мы говорим про то, что вас раздражает в коллегах, в ваших знакомых, друзьях, во-вторых, половиночках.
0: Что вас раздражает, пишите в Макс 8-983-510-107.
1: Оксана написала: мне не нравится, когда мне говорят прямо. То есть человек раздражает...
0: А как надо, криво говорить?
1: Человек раздражает, когда ей говорят прямо о том, что она делает не так. То есть вы тоже, Оксана, кого-то раздражаете, скорее всего.
0: Получается, да.
1: Но когда говорят, тоже не нравится.
0: Виталий написал: а жена не разрешает кое-чего каждый вечер попивать. Как это мягко-то сказать?
1: Пилит Виталий. А вы
0: пишет.
1: Ей тоже что-нибудь купите, попивать или поедать?
0: Да, вы и поедать.
1: Сыр, косичка, вот. Рыбка там какая.
0: Чипсы.
1: Чипса с трипсом.
0: Гренки. Ну, что мы еще знаем к вот этим напиткам?
1: Арахис вкусный, соленый.
0: В общем, вам
1: роллы,
0: хорошего
1: кстати,
0: вечера, Виталий, с вашей ненаглядной. Пусть пилит. Это же радость, когда жена пилит.
1: Да, может быть, вы слиток золотой. Вот вы пили.
0: От вас стружка золотая сыпется после вас, вообще здорово.
1: Так, мы вспоминаем также, что коллеги делают такого неприятного, да, вас раздражает.
0: Вот Олег и написал, что бесит, когда коллеги в холодильник ставят... Что, коробочку с едой. И не закрывают крышку.
1: Да, кстати, про крышки у нас тоже есть такая история, но я хочу всегда украсть что-то, съесть.
0: Вот, получается, если не хотите, друзья, лайфхак, если не хотите, чтобы вас что-то воровали из вашей чашечки, закрывайте крышку.

0: Или чуть-чуть сока осталось. Ну, что это
1: такое? И то там на донышке. Так, где вся еда, коллеги? Куда дели?
0: Ведется следствие.
2: Даша Макарова, Арсений Романов. Поехали!

0: руки. Не сиди без дела. Рулевые на радио Юнитон.
1: 19 часов и 12 минут. Сибирск, столица, друзья. Самое время посмотреть, что там творится на дорогах Новосибирска. Почему самое время? Потому что через 48 минут мы с Дашей отправимся покорять эти дороги.
2: Только вы нас видели, пятки сверкать будут.
1: Но 5 баллов, да,
2: да,
1: по данным Яндекс.Карты?
2: Так точно, но тем не менее. На Богдана Хмельницкого придется постоять.
1: Это вот
2: танковый...
1: смотри, в твою сторону вообще невозможно ехать. Не поеду.
2: Ну и ладно.
1: А ты постоишь в пробочках.
2: А я объеду. Давай расскажу. Это Богдана Хмельницкого от Танковой в обе стороны до Тайгинской. И пересекающие улицы тоже. Это Учительская, 25 лет октября. Пожалуйста, там постойте.
1: Причем по Богдана Хмельницкого и в обратную сторону, можно сказать.
2: Так,
1: до
2: точно.
1: Самой Танковой улицы. И дальше в ипподромку все это перетекает.
2: И
1: неприятно.
2: На Танковой проблемки. С улицы Гоголя начинается. Это еще и Ипподромская на пересечении.
1: В районе улицы Писарева.
2: Да, на пересечении с Демьяна Бедного там
1: точно.
2: Пробка из-за
1: ДТП. Далее пробка продолжится, как мы уже сказали. Подусь, Ковальчик тоже неприятно перед Залесково. Что касается площади Калинина, там тоже плотное движение во все стороны. Давай выезд тут же посмотрим на Мачищинское.
2: Мачищинское, Жуковского и улица Аэропорт на пересечении здесь.
1: Традиционная пробка, да. Георгия Каланды, окружная, там до объединения все стоит. А что еще у нас имеется?
2: В Дзержинском районе очень даже неплохо. Единственное, на Золотой Ниве это улица Кашурникова и Бориса Богаткова. Чуть-чуть придется задержаться.
1: Давай посмотрим речной вокзал, что у нас там по... ДТП.
2: Там значок ДТП на мосту, плотное движение в районе речного вокзала.
1: Неприятно. Причем спуститься с восхода сложно будет на улицу Большевистскую. Пробка примерно до инструментального завода. В обратную сторону тоже. И если смотреть уже мост, здесь же сразу Октябрьский, давай смотрим, что к речному подъехать.

0: Это сложно, потому что есть вспоминания о ДТП. Плотное движение уже от начала воды, да, до речного.
1: Это получается с левого на правый берег придется постоять, а на левый все полностью свободно, все на свободно. Октябрьском.
0: Давай смотреть Бугринский.
1: Полностью свободен. И, кстати, съезд с моста улицы Ватутина также.
0: Вот это сегодня
1: вполне
0: хорошо. В районе Меги чуть-чуть придется задержаться до Советского шоссе. Давай посмотрим, что на Немировича.
1: Слушай, что на Немировича-то ладно, пересечение Ватутина и Немировича чуть-чуть постоять.
0: Ну и перед троллейной тоже там есть сложности.
1: Самая сложная пробка — это от Студенческой на проспекте Карла Маркса от улицы Геодезической и далее до площади Маркса до сих пор. Я в этой пробке была сегодня.
0: Это, походу, тот человек, с которым ты познакомилась, ждет тебя до сих пор там стоит.
1: А там, кстати, ДТП на кольце на площади Маркса до
0: сих пор.
1: Ну и
0: далее, кто поехал от площади Маркса до Титова и по Титова, все стоит, друзья, там неприятненько. По Блюхера тоже пытается это объехать, сложно пробраться. В общем, сегодня площадь Маркса загружена как никогда.
1: Вот, это да. Зато центральный мост свободен, Димитровский свободен.
0: Свободен, ребята, празднуем, свободный мост.
1: Но на Станиславского придется постоять, до площади Станиславского в обе стороны, до площади Энергетиков здесь затор.
0: И немножко по станционной, до второй станционной, там традиционные пробки на Порт-Артурской и на Невельского придется задержаться. Тещин язык.
1: Свободен.
0: А вот на Хилокском кольце неприятненько, улица Петухова, пробка растянулась уже до Хилокского кольца, а вот Ордынское шоссе далее, свобода из города, я говорю, сегодня никто не едет.
1: Свобода.
0: Домой, домой все. Так, что еще?
1: На Советском шоссе до Петухова придется немного постоять.
0: Перекресток такой, там постоянно все так. Матвеевка немножко, давай уже на Берское шоссе. Да, Матвеевка, традиционная пробка на перекрестке. Академ свободен.
1: Свободен.
0: Кольцо Шлюз свободно. Дамба ГЭС свободно. И получается, что в сторону Берска спокойно пробраться можно.
1: Все, соблюдайте ПДД, беспробочного движения. Всем.
2: Рулевые на радио Юнитон.

0: просит.
1: Только один день, 19 сентября, в ТРЦ «Аура». Коллекция новостроек соберет 30 застройщиков в одном месте. Квартиры, которые обычно ищут неделями, можно сравнить за один день. Специальные предложения, скидки до 1 000 000 рублей и цены от 2 900 000 рублей. 19 сентября, в ТРЦ «Аура». Коллекция новостроек. 0+.
2: Автомотив. Аккумуляторы от профессионалов.
1: 19 сентября. Осенняя коллекция новостроек в «Ауре». Скидки на квартиры до 1 000 000 рублей. 0+.
3: 3 дня отдыха по цене 2. Только этой осенью в экопарке «Чкаловские дачи». Панорамные дома, завтраки каждое утро, лес за окном. И никакой доплаты за 3 сутки. Акция действует до 31 октября. Заезд в любой день недели. Не откладывайте. Звоните прямо сейчас. 327-0000. «Чкаловские дачи». Место встречи.
4: Моя мама говорила: «Выбирай сердцем». Сегодня я привела сюда дочь, потому что знаю, здесь время только увеличивает ценность.
5: Сеть ювелирных салонов «Хризолит». Качество, проверенное временем. Собственное производство. Специальные предложения круглый год. Приемлемые цены и роскошный выбор. Ваша история – наши украшения.
6: Поработать, навестить маму и вкусно перекусить. Целых 3 важных дела на день. В «Додо Комбо» из 3 средних пицц можно выбрать вкус под каждый важный повод с выгодой до 25%. Попробуйте сами.
7: Квартира у Заельцовского парка может стать вашей уже сейчас. Обменяйте старую квартиру на новую в жилом комплексе «Тимирязевский парк». Здесь большой многоуровневый двор, детский сад от застройщика, магазины и повседневные сервисы в формате «У дома». Выкупим вашу квартиру и возьмем все заботы на себя. Больше информации на сайте tim-park.rf. Застройщик ООО «ЦЗ Тимирязевский парк». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
8: Есть повод, есть место. Банкетный зал «Мед» – это стильное пространство в центре города, которое подойдет под любой формат мероприятия. Вы и ваши гости останетесь довольны, потому что «Мед» – это гостеприимство и душа в каждом моменте обслуживания. Банкетный зал «Мед» – бизнес-центр «Гринвич».
9: С 21 по 27 сентября в бутике «Монако» грандиозная распродажа люксовых брендов. Брунелло Кучинелли, Селин, Александр Маккуин, Ботега Венета и многие другие со скидкой до 90%. С 21 по 27 сентября. Бутик «Монако» на Советской, 51.
10: Мороженое «Солнечный день». Натуральное, вкусное, разное. А с каким вкусом сегодня твой солнечный день?
11: КПД «Газстрой». Золотой знак «Надежный застройщик России» 2025 года.
10: А пахнет-то пахнет как! И на вкус превосходно!
12: Буженина традиционная. Барский продукт. Для людей с широкой душой.
13: «ГИГАС» – японские моторные масла и автожидкости. Тройная синтетика – ПАО, GTL, эстеры и повышенное содержание молибдена. Это плавность работы и максимальная защита двигателя в любых условиях. «ГИГАС» – спрашивайте в автомагазинах вашего города.
14: Привет! Как настроение?
10: Безумное!
14: Как аппетит?
10: Еще безумнее!
14: Тогда пора в безумно крутая шаурма! Сочное мясо, фирменный соус, свежие ингредиенты и вкус, который хочется повторить. Безумно крутая шаурма! Безумно вкусно!
15: Детское зрение под контролем. В салонах оптики все для глаз с

0: Сроки и условия проведения акции уточняйте по телефону 263-39-51.
1: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
2: Что в Додо Пицце есть, кроме пиццы?
3: Додстер. Сытная закуска с соусом, сыром в хрустящей лепешке. Выбираете классический Додстер. Острый, супер мясной или с ветчиной в Додо Пицце. Легендарно.
4: Додо.
5: Какой прекрасный вид сверху!
6: Это вы еще не видели, как все выглядит внутри.
7: ЖК «Салют» на Титова. Старт продаж. Квартиры от 30 до 100 квадратов и кондиционер в подарок. Телефон 263-2050. Сайт jk-salut.rf. Проектные декларации на сайте наш.дом.рф.
8: Моцарт и Сальери. Органный концерт духовной и вокальной музыки в исполнении московских солистов. 8 октября. Новосибирская филармония. Категория 12+.
9: Шел Иванушка дорогою длинную, и решил он эту дорогу перейти по переходу пешеходному. А навстречу ему грузовик. Что делать?
10: Как что? Капюшон снять, наушники, по сторонам посмотреть, подождать, пока грузовик остановится, водителю кивнуть и идти. А, ручкой еще помахать – знак благодарности. Так-то.
9: Вот и сказки конец. А кто соблюдает правила безопасного перехода – молодец.
11: Компания «Культура на дорогах» проводится в поддержку «Стратегии 0» Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России.
12: Эксклюзивное размещение рекламы на радио «Юнитон». Агентство «Юнитон Медиа». 335-72-05.

0: Атмосфера. Говорим о музыке и не только.
1: Давай, давай, в эфире скажи. Слушайте, еще комплиментов, столько же
2: сколько
1: теплых
2: я тебе
1: слов,
2: сказала.
1: Сколько за кадром, давай, говори.
2: А я сейчас вот о чем. Оказывается, как оказалось, мы же с Арсением работаем вместе сколько лет уже? 14, наверное,
1: со всяких разных событий. Я обычно говорю, с революцией мы с тобой работаем.
2: Ну, лет 14 мы в эфире с тобой в паре точно. На разных радиостанциях и так далее, да? Или с 14 года?
1: С 14 года, 12 лет, да. 14-то мы вообще на радио с тобой, с 12 года на радио, а с 14-го вместе.
2: И я только что сейчас догадалась, узнала и вспомнила, что я, оказывается, старше тебя. И все эти годы, вы представляете?
1: Заглянула в паспорт.
2: Все эти годы мы с Арсением всегда на равных.
1: Да, она меня малявкой ни разу не называла. Абсолютно. Хотя у нас там разница не особо-то большая.
2: 4
1: господи,
2: года.
1: Господи.
2: 4, да. Вы представляете, я на самом деле всегда Сеню старше, чем я считаю.
1: Да, выглядишь моложе.
2: Вот умница он. А? Красавчик, а? Вот такой
1: говорище.
2: Хороший.
1: Но мы, друзья, сегодня в шоу «Атмосфера» говорим про раздражающие факторы. Что вас раздражает о вашем партнере, вашем друге, вашей второй половинке?
2: Лилия написала: «Меня бесит,
1: так,
2: когда муж смотрит телевизор,
1: угу, ток-шоу,
2: и может ругаться и спорить, как будто его там кто-то слышит».
1: Нет, я раньше, ну, местами тоже так бывало, я включал какую-нибудь игру, типа «Кто хочет стать миллионером», например.
2: А, ну
1: да?
2: И ты отгадывал.
1: Я вот как бы отгадал и уже говорю, ну что ты там тупишь, сидишь, давай выбирай
2: есть
1: быстрее
2: такой,
1: вариант.
2: Да,
1: такой,
2: да.
1: Или «Слово в поле чудес», например. Вот я программу все вспомнила. Слово-то, ну, уже понятно, ну, что ты не можешь.
2: А угадай мелодию.
1: Ой, это же вообще, фу, элементарно.
2: Элементарно. Так, еще сообщение Наталья пишет, а мне не нравится, когда мой муж громко сморкается в ванну.
1: Есть это такой... утренний ритуал,
2: да,
1: я знаю.
2: Кстати,
1: есть такое дело, да.
2: Я помню, папа всегда. Вся семья просыпалась, что ж поделать.
1: Ну, а это некий будильник, знаете ли, или индикатор, что утро пришло.
2: Кстати, вот я лично про себя скажу, меня не бесит, но есть у меня один знакомый, который очень смешно чихает. Это мужчина, он такой большой, но чихает так, тик.
1: Всего-то?
2: Да. Это так мило, интересно и непонятно. Но есть и такие люди, которые так чихают, но у нас, кстати, никто на работе так себя не ведет.
1: Все, больше не будем. Вот, пишет Аня.
2: Слушайте, это прям по-семейному.
1: Он пишет, мой муж, одеяло у меня утаскивает.
2: А, и сам раскрывается. То есть, получается, одеяло...
1: Валяется
2: собака на сене, да, забрала себе. Одеяло валяется у нас на полу. Ему норм, а я порой мерзну.
1: Под разными спали, но он все равно мое утаскивал.
2: Одеяльный вор. Да.
1: Да.
2: Интересно, вы живете, конечно.
1: А у меня сосед громко чихает, пишет Игорь. Вот, Игорь, я не один такой, у меня тоже громко чихает.
2: Я много людей знаю, у кого соседи громко чихают. Что же, у них, может, чатик такой есть?
1: Так, что еще есть? Добрый вечер. А я всегда слышу, как у кого-то на кухне закрывает, что-то хлопает. Закрывается холодильник, возможно, пишет.
2: Ну, что, может быть, шкафчик так, эх, ничего не нашел, чипсов нет. Шкаф закрыли. У меня, кстати, ванная, вот эта одна стенка с соседями, там они тоже что-то, они скребут по этой стенке, что у них там
1: вот
2: в душе.
1: Вот смотри, Ольга написала, что бесят соседи сверху, у них в ванной так громко работает стиральная машина.
2: Может, это они.
1: Она ходуном, наверное, ходит там просто.
2: А может быть, это отжималка просто стоит. Центрифуга какая.
1: Все тоже может быть. Много ваших сообщений, друзья. Еще напомним, что нужно непременно зайти в наши соцсети, в телеграм-канал и в группу радио Юнитон ВКонтакте, потому что там огромнейшее голосование сегодня для вас.
2: Прям гигантское.
1: Да, много вариантов. Выбирайте, который подходит больше всего вам. В финале шоу все озвучим.
0: Атмосфера. Просто космос какой-то.

0: Погода на радио Юнитон.
1: О погоде хочется говорить. Я, кстати, сейчас заглянул в нашу онлайн-трансляцию и наблюдаю, что в городе как будто бы не темно.
2: А за окном эфирной студии как будто бы уже вечереет. И знаете что? Как
1: что?
2: Будто уже и раздражает вот это вот потемнение раннее.
1: Почему так рано? Хочется еще, чтобы было светло.
2: Помнишь, лето? 11 вечера.
1: Да.
2: Еще светло.
1: Ты?
2: А потом после двух ночи тоже уже светло. Так, давай о погоде, о темной и не совсем теплой на завтра.
1: Итак, завтра уже суббота, 19 сентября. И по данным Западно-Сибирского метеоагентства, предстоящей ночью в Новосибирске без существенных осадков, но это ночью, а вот днем дождь. Коротко и ясно. При этом еще утром, если вы проснетесь рано, можете наблюдать туман. Синий туман.
2: Где-то там.
1: При этом ветер южный 3,8 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 10, плюс 12. Днем плюс 15, плюс 17.
0: Прогноз погоды на радио Юнитон представляет сеть автосервисов «Реактор». Автозапчасти и сервис для вашей машины. ИП «Покатило ДА».

0: на радио Юнитон. Самое космическое шоу. Атмосфера.
1: Афиша. Окультуримся.
2: Ну, ты так говоришь, какой-то торт принесли.
1: Нет, эклерчик съел, вкусный был.
2: Вкусный был, да, согласна. Мы тут эфир ведем и едим за эфир.
1: Можете наблюдать за нами при помощи онлайн-трансляции. Мы как на ладони. Ну, ты, да, я, не знаю, на двух ладонях. Сам себя не похвалишь, никто не похвалит.
2: Чем заняться на выходных, сейчас расскажем.
1: Спать, желаю спать.
2: Арсений всегда, кстати, хочет спать, а сам просыпается
1: в 8 утра.
2: Это еще в лучшем случае.
1: Ну, что мы все обо мне, да обо мне.
2: А, куда сходить?
1: На что намекаю, не знаешь?
2: Да, мы предлагаем с 10 по 20 сентября в нашем городе будет бит уикенд.
1: А кто работать будет? 10 дней тут веселиться.
2: Ну, мы чуть-чуть поработаем, ну, ладно, повеселимся.
1: Так.
2: Финальные дни Beat Weekend. Там будет что? Вообще о чем это? Это документальное кино о новой культуре. Мода, музыка, искусство и легенды. В программе фильмы о Твиге, Канье Уэсте, Армани и других героях. Запрещено для детей. Побейте, пожалуйста, смотрите.
1: С 10 по 20 сентября. Так уже идет. Сегодня 18, осталось всего ничего.
2: Сегодня уже, наверное, не успели, ребятки. Завтра, послезавтра обязательно идите.
1: Но при этом, при всем, идут дни архитектуры, экскурсии, лекции, мастер-классы и городские проекты. Уновато уличная экспозиция «Городская песочница».
2: О!
1: О наследии Крючкова и будущем города.
2: Кстати, памятник Крючкову у стоквартирного дома стоит, а получается песочница Уновато.
1: Уновато. С 17-го уже со вчерашнего дня и до 20 сентября приходите к Новату, любуйтесь, мероприятие предназначено для всех желающих.
2: Так точно. А про музыку что? Музыкальный праздник в сквере имени Эдуарда Артемьева.
1: Ого-го!
2: Угу. На сцене Академии Игоря Крутого.
1: Если бы был сам Игорь Крутой.
2: Но там папины дети. Дети, которые очень круто поют, кстати. Елена Грач и коллективы Новосибирской филармонии. А если тебе это все не интересно, для тебя специально фудкорт. Игры.
1: В первую очередь, фудкорт есть, идем.
2: Чтоб ты перекусил, поиграл и экскурсии по обновленному району. 20 сентября, то есть в воскресенье,
1: да,
2: получается. В 2 часа дня сквер имени Эдуарда Артемьева, тоже для всех возрастных ограничений нет.
1: Пожалуйста, приходите. Что у нас еще?
2: У нас есть Fun Run 3.0. Это что?
1: Это спортивная пробежка с питомцами. О, наконец-то засиделись животные дома. Вытаскиваем всех,
2: слушай,
1: на улицу.
2: Слушай, а помнишь, раньше была мода хасок заводить, да? Вот
1: да.
2: Даже девчонки наши блондинки говорили об этом в эфире. Так ведь хаски должна бегать, получается, и хозяин с ней должен бегать. Если у вас тоже такая активная собака, приходите.
1: Да, экспертная пробежка, игры, подарки, кофе с печеньем. Ну, это надо было в первую очередь писать. Вот всегда почему-то пройду в последнюю очередь.
2: У нас нет питомцев. Мы сами можем прийти, кофе с печеньками.
1: На кофе с печеньками и, конечно, новые знакомства, которые ты любишь. Видишь, даже сегодня на кольце, и то успела познакомиться в пробке. Это я ворчу. Раздражаешь? 20 сентября. Заельцовский парк. 1/2, корпус 1. Вход, правда, друзья, не просто так.
2: Да,
1: печенюшки-то,
2: платный,
1: знаете ли.
2: Но...
1: 500 рублей.
2: Да, но зато для всех. Дети, взрослые, пожалуйста, и питомцы. Будьте нате.
1: Что нате? Кофе с печеньем?
2: Да, пожалуйста.
1: Пожалуйста.

0: радио Юнитон в мире погоды.
1: Заметила, она поцеловала меня.
2: А мы о погоде поговорим. Нам, кстати, Денис написал сообщение о том,
1: по теме.
2: Да, сейчас туман за городом. Видишь, не все в городе остались, Денис. Кто-то уехал на дачу.
1: Сейчас туман за городом, плюс 14 там. Ну, а еще Денис говорит нам о том, что его раздражает жена.
2: Потому что не верит, что он говорит правду.
1: Говорит правду, Денис?
2: Уважаемая жена Дениса.
1: А нет, ну давай мы проверим. Говорит нам правду Денис или нет?
2: А как
1: проверить? Кто сейчас за городом? Есть ли там туман и есть ли там плюс 14?
2: Подожди, у нас же много за городов. Вдруг где-то есть?
1: За каким вы городом, Денис? Где вы?
2: С какой стороны за?
1: Да-да-да. Давайте, кстати, о погоде поговорим. Правда, сначала не в нашем городе. Отправимся куда-нибудь далеко-далеко.
2: Где тепло относительно. Слушай, такая комфортная температура. Где-то, чтобы было плюс 21-25.
1: Давай посмотрим Саратов. Что там?
2: Вот там как раз-таки дневная температура всю эти выходные, всю неделю будет около 24 градусов.
1: Да смотри, у них даже можно сказать, что середина следующей недели уже практически тридцатник днем.
2: 27.
1: Ночные температуры 15. Но у них все еще в пределах 20 держится, и это круто.
2: Ну, это классная осень, я такую люблю.
1: В нашем городе на всю неделю обещают пасмурную погоду, и все в пределах 15-17 градусов.
0: В мире погоды. Радио. Юнитон.

0: Только 19 сентября в ТРЦ «Аура» выставка недвижимости «Коллекция новостроек». 30 застройщиков, десятки проектов и специальные предложения в одном месте. Скидки до 1 000 000 рублей. Квартиры от 2 900 000 рублей. 19 сентября в ТРЦ «Аура». «Коллекция новостроек». 0+.
1: Где купить антенны, ТВ-приставки и даже телевизор? Батарейки или аккумуляторы? Лампочки с любым цоколем или уличные гирлянды? Удлинители или стабилизаторы?
2: Где-где?
3: В радиотехнике!
1: Магазины «Радиотехника» на Титова 32 и Красном проспекте 188.
0: Осенняя коллекция новостроек в «Ауре» 19 сентября. Квартиры от 2 900 000 рублей.
1: 0+.
4: «Фастар» – ваш официальный дилер «Амода Джейку». Широкий выбор автомобилей на любой вкус, в различных расцветках и комплектациях. А главное – действие. Действительно выгодные условия приобретения. При покупке Amoda C7 или JQ J6 вы получаете в подарок Mystery Box. Спешите в Fastar за отличными автомобилями и уникальными подарками. Fastar – ваш путь к успеху.
1: Срок акции до 30 сентября 2026 года. Подробности на нашем сайте amoda-fastar.ru или по телефону по Новосибирске 390-29-05. Машинистская 14-2.
5: Настоящий шоколад. Освежающая клюква или нежная фисташка. Эскимо Деспирадо. От фабрики мороженого «Солнечный день».
6: Семейный ЖК комфорт-класса «Авторский квартал» – это когда для семьи уже все продумано. Утром – школа или садик рядом с домом. Днем – прогулка в парке «Березовая роща». Вечером – спокойствие и тишина в квартире, потому что детская игровая прямо в доме. А еще – закрытый двор без машин и подземный паркинг. Звоните 230-45-42. Подробности на сайте авторский.рф. Застройщик ООО «СЗ Библиосити». Проектные декларации на наш.дом.рф.
7: Мам, что сегодня на ужин?
8: Мы голодны, как тигры.
7: О, тогда мясо. Свежайшее, настоящее.
8: Мясо по-таежному. Барский продукт. Для людей с широкой душой.
7: Наташа, это ты! Шикарный костюм! В «Призе» купила.
9: Вы угадали. В сети магазинов женской одежды «Приз» грандиозное обновление и большое поступление одежды для офиса.
10: И зависти.
7: Значит, вместо обеда в «Приз».
11: Всем привет. Это мое последнее сообщение в чате. Потому что переезжаю в Бруснику.
12: Пришло время покинуть старый соседский чат. Готовые квартиры в Бруснике. Застройщик «Брусника». Проектные декларации на наш.дом.рф.
13: Когда на обед всего 15 минут, хочется чего-то сытного и, конечно, быстрого. Специально для таких случаев у нас в меню есть готовые кусочки пиццы и горячие додстеры. Приходите в «Додо Пиццу».
14: С 21 по 27 сентября в бутике «Монако» грандиозная распродажа люксовых брендов. Брунелло Кучинелли, Селин, Александр Маккуин, Ботега Венета и многие другие со скидкой до 90%. С 21 по 27 сентября. Бутик «Монако» на Советской, 51.
15: Осень. Новый сезон в торгово-развлекательном центре KLP.
16: Гардероб для всей семьи здесь. Детские развлечения здесь. Все для интерьера здесь. И большой фуд-холл для настроения тоже здесь. ТРЦ KLP. Площадь Маркса 6/1. Новый сезон открыт. Семейные сеансы ежедневно.
17: ООО «Левобережная». Категория 0+.

0: большой семьи. Жилой комплекс «Дивноград». Большие квартиры для большой семьи. Телефон отдела продаж 310-4-310. Застройщик ОСЗ «Дивногорский». Проектная декларация на наш.дом.рф.
1: Они никого не хотят слышать, но увидят вашу рекламу. Яркая цифровая реклама на медиафасадах. Рекламная группа Dream. Реклама, которую видят все. 383-53-35.
2: Вмял бампер? Царапнул порог? С геометрией беда! Сварка, вытяжка, грунт, база, лак. Полный цикл за раз. Без подкрасов и перекосов. Автотема 54. На Большевицкой 131/1. Звоните. Плюс 7-923-235-01-31.
3: Сыр тянется, как в рекламе. Молодцы.
4: Спасибо за отзыв. Мы в Додо добавляем качественную моцареллу без заменителей и в пиццу, и в рекламу. Продолжайте замечать. А мы продолжим стараться для вас. Додо.
5: Водитель слышит нас уже через долю секунды после того, как звук вылетел из радио. Но иногда сообщение доходит намного дольше. Возможно, когда раздадутся уже другие звуки. Удара, плача и тишины. Не превышайте скорость, пристегивайтесь и перевозите детей в автокреслах.
6: Ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
7: Радио «Юнитон» и утреннее шоу «Пуш» представляют.
8: Коллеги, важная информация. Каждый день на волне 107 FM звучит кодовое слово «наоборот». Не пропустите его ровно в 9.05. Повторяю, кодовое слово в 9.05.
9: А подарки за расшифровку будут?
8: Обязательно!
10: Игра «Наоборот». Каждый будний день в первом утреннем шоу. Генеральный партнер проекта – сеть супермаркетов «Быстроном» ООО «Мегаторг».
11: Эксклюзивное размещение рекламы на радио «Юнитон». Агентство «Юнитон Медиа». 335-72-05.

0: представляет вечернее шоу «Атмосфера».
1: Ну что, друзья, вечернее шоу «Атмосфера» в эту пятницу практически уже завершает свою работу, но мы не можем не озвучить еще несколько ваших сообщений на самую раздражительную сегодня тему.
2: А говорим мы сегодня о том, что вас вообще раздражает в людях окружающих.
1: Ну, пожалуйста, давай откроем наш прекрасный чат и посмотрим.
2: Ну, Тина, например, написала «особо ничего».
1: Ну, вот, ну, то есть, что-то раздражает.
2: Что-то есть, но, как будто, ну, я не знаю, да, даже что. Вот.
1: Но все-таки раздражает. Или иногда бывает такое, что вот что-то он слишком такой добрый или хороший.
2: Кстати,
1: что,
2: да.
1: Вот надо, чтобы, значит, раздражал.
2: Подожди, значит, что-то хочет или что-то где-то как-то сделал.
1: Накосячил, да?
2: Да? Ага, ага. Наверное.
1: Вот, дам не проведешь. Так, что еще есть? Анна написала: «Меня бесит звуки ночью».
2: А какие звуки ночью?
1: Ну, видимо, может, человек любит спать в тишине.
2: А, храпит!
1: Ну, или храпит, Славич, или там храпит, водичка где-то журчит. Или живот у кого-то тоже.
2: Поешьте. А Инна написала: «Стала раздражать, как он хрустит сухариками».
1: Пожалуйста.
2: Сухариками. Так возьмите тоже похрустить.
1: Вот Вероника написала: «Не нравится, когда коллега хлюпает чаем».
2: Слушай, прикольно.
1: Слушай, да?
2: Ну все. У меня в семье, ну, мужчины все только так и пили чай.
1: В общем, не хлюпайте, ребятки. Не
2: болейте. Да, кстати, и берегите себя обязательно.
1: Да, все-таки погода такая переменчивая. Утепляйтесь. Ну и вообще, пусть все у вас будет на высшем уровне. А уровень, конечно, 107.
2: В таком составе шоу «Атмосфера» мы с вами услышимся уже на следующей неделе в пятницу с 5 до 8 вечера.
1: Даша Макарова.
2: Арсений Романов.
1: Пока-пока.
2: Счастливо.
0: Даша Макарова и Арсений Романов.

the blame on me. В Новосибирске 20:00. FM 107. Слушай первым. Тот самый.

0: хиты, которые заставят сердце биться чаще. Золотые треки, отличное настроение. Каждую пятницу и субботу в 20:00. Слушайте и вспоминайте с командой «Стерео».
1: Партнер программы букетсип.ру. Цветы с доставкой. ИП Смирнова ЮА. ОГРН 319 547 600 251.

0: букетсиб.ру. Цветы с доставкой. Круглосуточно.
1: И Смирнова Ива. Украина 319-547-600-187-251.
2: Стереожизнь.
3: Стереостиль.
2: Стереозвезды и стереохиты.
3: Сейчас.
2: Команда «Стерео» на радио «Юнитон».

0: Команда Стерео на радио Юнитон.
1: Пристегнулись простынями от винта.

0: Команда «Стерео» на радио «Юнитон».
1: А компот?
2: Радио «Юнитон».
3: Реклама.
4: Осень, на квартиры цены спросит.
5: Только один день, 19 сентября, в ТРЦ «Аура». Коллекция новостроек соберет 30 застройщиков в одном месте. Квартиры, которые обычно ищут неделями, можно сравнить за один день. Специальные предложения, скидки до 1 000 000 рублей и цены от 2 900 000 рублей. 19 сентября, в ТРЦ «Аура». Коллекция новостроек.
6: 0+.
7: Сыр тянется, как в рекламе. Молодцы.
8: Спасибо за отзыв. Мы в «Додо» добавляем качественную моцареллу без заменителей и в пиццу, и в рекламу. Продолжайте замечать, а мы продолжим стараться для вас.
9: «Додо».
10: Вмял бампер, царапнул порог. С геометрией беда. Сварка, вытяжка, грунт, база, лак. Полный цикл за раз. Без подкрасов и перекосов. Автотема 54. На Большевицкой 131/1. Звоните. +7 923 235 01 31.
11: Что это такое было? Чуть вместе с пальцами не съела. Рулет. Томленый, душистый, барский.
12: Барский продукт. Для людей с широким.

0: проектной декларации застройщиков на сайте наш.дом.рф.
1: Настоящий шоколад. Соленая карамель или терпкий трюфель. Эскимо Деспирадо. От фабрики мороженого «Солнечный день».
2: Продается рентабельная туристическая база в горах возле села Чемал. Кедровые домики, бассейн, вместимость 65 человек. Все разрешения в наличии. Звоните 8-913-986-83-38. 8-913-986-83-38.
3: Что в Додо Пицце есть, кроме пиццы?
4: Додстер. Сытная закуска с соусом, сыром в хрустящей лепешке. Выбираете классический Додстер. Острый, супер мясной или с ветчиной в Додо Пицце. Легендарно. Додо.
5: А вы знаете, что ма? А вы знаете, что ши? Что должно быть автокресло, если едут малыши? Безопасно и удобно. Автокресло для детей. И оно в любой машине прочих 100 вещей важней. У инспектора фуражка, у артиста есть кино. А у каждого ребенка автокресло быть должно.
6: Компания «Повод для обгона» проводится Российским союзом автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф.
7: При поддержке госавтоинспекции МВД России.
8: Эксклюзивное размещение рекламы на радио «Юнитон». Агентство «Юнитон Медиа». 335-72-05.
9: Команда «Стерео» на радио «Юнитон».

0: Погода на радио Юнитон.
1: По данным Западно-Сибирского метеоагентства, завтра днем в Новосибирске ожидается дождь. Ветер южный 3,8 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 10, плюс 12 градусов, днем плюс 15, плюс 17.
2: Прогноз погоды на радио Юнитон представляет ООО «Специализированный застройщик ВКД-1». Строящиеся и готовые офисы в сити-квартале Инские холмы.
3: Маки. Свой кабинет, студия или агентство в видовых офисах с выходом на набережную. Маки. Апарты и офисы в сити-квартале Инские холмы. Хочу здесь жить и работать.
4: ООО «Специализированный застройщик ВКД-1». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Команда «Стерео». Команда «Стерео» на радио «Юнитон».
6: Justified ancients of New Moon.

0: Я ухожу. Я сделал все, что мог. Мне на смену приходит новое поколение. Поколение тех, кто может сделать больше и лучше.
1: От старых друзей весточки нет, грустно.

верстачка. С чаем беда, осталась одна пачка. На кухне записка, не жди, останусь у Гали.

0: команда «Стерео». Реклама.
1: Осенняя коллекция новостроек в Ауре. 19 сентября. Квартиры от 2 миллионов 900 тысяч рублей. 0+.
2: Сыр тянется, как в рекламе. Молодцы.
3: Спасибо за отзыв. Мы в «Додо» добавляем качественную моцареллу без заменителей и в пиццу, и в рекламу. Продолжайте замечать. А мы продолжим стараться для вас.
4: «Додо».
5: Наташа, это ты! Шикарный костюм! В «Призе» купила.
6: Вы угадали. В сети магазинов женской одежды «Приз» грандиозное обновление и большое поступление одежды для офиса.
7: И зависти.
5: Значит, вместо обеда в «Приз».
8: Сломалась кофемашина? Тогда вам в «Сип-кофе». Нужна диагностика? Конечно, «Сип-кофе». Аренда кофемашины? Безусловно, «Сип-кофе». Наш сайт sipkofe.ru.
9: Квартира у Заельцовского парка может стать вашей уже сейчас. Обменяйте старую квартиру на новую в жилом комплексе «Тимирязевский парк». Здесь большой многоуровневый двор, детский сад от застройщика, магазины и повседневные сервисы в формате «У дома». Выкупим вашу квартиру и возьмем все заботы на себя. Больше информации на сайте tim-park.rf. Застройщик ООО «СЗ Тимирязевский парк». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
10: Привет! Как настроение?
11: Безумное!
10: Как аппетит?
11: Еще безумнее!
10: Тогда пора в безумно крутая шаурма! Сочное мясо, фирменный соус, свежие ингредиенты и вкус, который хочется повторить. Безумно крутая шаурма! Безумно вкусно!
12: Перетяжка мягкой мебели. Телефон 291-0000. Перетяжка мягкой мебели. Телефон 291-0000. Перетяжка мягкой мебели. Телефон 291-0000.
13: «Додо» за простую математику, поэтому разжевываем на примере. Три пиццы за 900 рублей равно выгодное комбо. Заказывайте в приложении.
14: Реклама 12+. Предложение действует с 11 августа по 9 ноября только в приложении «Додо Пицца». Пока товары в наличии. Стоимость комбо 900 рублей указана за три пиццы 25 сантиметров, вкусов пепперони фреш, сырная, чесночный цыпленок при заказе на доставку. Акция действует не во всех пиццериях. Подробнее на dodopizza.ru и в приложении. Продавец ИП «Емец» Артем Владимирович. ОГРНИП 318-774-600-590-821.
15: Новосибирск, внимание! Открылся бизнес-университет «Алмарс». Хотите повысить квалификацию или получить новую профессию с получением сертификата установленного образца? Школа тренеров, школа продаж, HR и ораторского мастерства, академия руководителей и другие курсы. Записывайтесь сейчас almars-business.ru или звоните 8-913-985-5255. «Алмарс» – территория вашего развития.

0: пешеходов.
1: Они благодарят. Реально.
2: Компания «Культура на дорогах» проводится в поддержку «Стратегии 0» Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
3: Эксклюзивное размещение рекламы на радио «Юнитон». Агентство «Юнитон Медиа». 335-72-05.
4: Команда «Стерео» на радио «Юнитон».

0: Новосибирске 9 вечера. FM 107. Слушай первым.
1: Точное время на радио Юнитон представляет ООО СЗ «Новосибирский квартал».
2: Взмах крылом, и вы в самом центре города. Ведь ваше расположение позволяет пользоваться всеми преимуществами огромного мегаполиса. И ничто не сдерживает вас. Жилая система «Пегас». То, о чем многие мечтают, здесь в одном взмахе крыла. Телефон 347-11-11. Застройщик ООО «СЗ Новосибирский квартал». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Город Новосибирск.

0: Что у нас на завтрак? Как всегда, сосиски с дымком. Барские.
1: Сосиски с дымком. Барский продукт для людей с широкой душой.
2: Новое место для жизни. Майков. Урбан виллы на улице Мира. Старт продаж. Флорентийская архитектура. Дизайнерские холлы. Квартиры с скрытыми террасами. Закрытый охраняемый двор. Три садика рядом. Сайт myков.nsk.rf. Звони 375-7-444.
3: Застройщик ПО «СЗ Измерение Параллель». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: Сеть ресторанов самообслуживания «Солнечный день». 40 вкусных адресов во всех районах города.
4: Можно и без повода. Букет СИП.
5: Большая фольклорная вечеринка с ансамблем «Маркелловы голоса». В Международный день музыки. 1 октября, 22.00. Новосибирская филармония. Категория 16+.
6: Сломалась кофемашина? Тогда вам в СИП-кофе. СИП-кофе. СИП-кофе. Нужна диагностика? Конечно, СИП-кофе. Аренда кофемашины? Безусловно, СИП-кофе. Наш сайт сипкофе.ру.
7: Новосибирск, внимание! Открылся бизнес-университет «Алмарс». Хотите повысить квалификацию или получить новую профессию с получением сертификата установленного образца? Школа тренеров, школа продаж, HR и ораторского мастерства, академия руководителей и другие курсы. Записывайтесь сейчас almars-business.ru или звоните 8-913-985-5255. «Алмарс» – территория вашего развития.
8: Мы продолжаем трансляцию с дороги. Итак, первый нападающий джип не отстает от хэтчбека. Внимание, стремительно приближается седан. Решительно выходит на встречную. Обходит первого, второго, опасный момент. Фура! Седан завершает маневр. Недовольный хэтчбек включается в погоню. Ремонт на дороге. Седан бьет по тормозам. Удар, еще удар. 3 пострадавших и 1 ДТП. А все почему? Несоблюдение дистанции.
9: Держи дистанцию. Компания «Дистанция» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке госавтоинспекции МВД России. Подробности на bezdtp.rf.
10: Эксклюзивное размещение рекламы на радио «Юнитон». Агентство «Юнитон Медиа». 335-72-05.

0: Погода на радио Юнитон.
1: По данным Западно-Сибирского метеоагентства, завтра днем в Новосибирске ожидается дождь. Ветер южный 3,8 метров в секунду. Температура воздуха ночью +10, +12 градусов, днем +15, +17.

0: Колбасы, пальчики оближешь. Окунешься в гастрорай. Изучи состав поближе. Покупай и уплетай.
1: Марский продукт для людей с широкой душой.
2: Представьте дом, в котором есть все. Пульсар. Дом бизнес-класса в Академгородке. Пространство премиального уровня, где все продумано до деталей. Приватность, сервис и инфраструктура внутри дома. Это новый уровень жизни. Пульсар. Живите так, как вы действительно хотите.
3: ОГРН 125-540-004-94-67. Застройщик ООО «СДСДК». Группа компаний «Мета». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Ищете школу танцев с перспективой? Мы выигрываем конкурсы, много путешествуем, поддерживаем новичков. В школе «Шаги» три филиала. В Центральном, Калининском районах и на Родниках. Обучение с 3 лет. Направление от современного танца до уличных стилей и акробатики. Для взрослых танцы, мягкий фитнес и силовые тренировки. Танцевальная школа «Шаги». Мы есть в соцсетях и по телефону 8-903-938-0727. 8-903-938-0727.
5: Перетяжка мягкой мебели. Телефон 291-0000. Перетяжка мягкой мебели. Телефон 291-0000. Перетяжка мягкой мебели. Телефон 291-0000.
6: Продается рентабельная туристическая база в горах возле села Чемал. Кедровые домики, бассейн, вместимость 65 человек. Все разрешения в наличии. Звоните 8-913-986-83-38. 8-913-986-83-38.
7: Мам! А мам? Мам!
8: Я совершенно спокойна. Меня ничего не отвлекает. Мое внимание сфокусировано на дороге. Я управляю автомобилем.
9: Родители за рулем. Спасибо, что не отвлекаетесь. Сохраняйте внимание на дороге. Ролик разработан в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
10: Эксклюзивное размещение рекламы на радио «Юнитон». Агентство «Юнитон Медиа». 335-72-05.
11: Радио Юнитон. Только хиты. 100%.

0: нежные, пикашки венские, пончики мясные попробовал впервые. В общем, все, что в Барском есть, невозможно сразу съесть. Барский продукт для людей с широкой душой.
1: Если держишь путь дорогу, перекрестков встретишь много. Чтоб налево повернуть, уступи другому путь. Добрый молодец, смекай. Видишь зебру, пропускай. Если путник едет справа, уступай ему по праву. Очередность соблюдайте и живите, поживайте.
2: Новосибирск, внимание! Открылся бизнес-университет «Алмарс». Хотите повысить квалификацию или получить новую профессию с получением сертификата установленного образца? Школа тренеров, школа продаж, HR и ораторского мастерства, академия руководителей и другие курсы. Записывайтесь сейчас almars-business.ru или звоните 8-913-985-5255. «Алмарс» – территория вашего развития.
3: Уважаемый водитель, мы рады приветствовать вас на борту автомобиля. Напоминаем о правилах безопасности. Не отвечайте на звонки и сообщения и освободитесь от социальных сетей. Желаем приятной поездки.
4: Настройтесь на автомобильный режим. Переключите внимание на дорогу. Ролик разработан в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
5: Эксклюзивное размещение рекламы на радио «Юнитон». Агентство «Юнитон Медиа». 335-72-05.

0: Погода на радио Юнитон.
1: По данным Западно-Сибирского метеоагентства, завтра днем в Новосибирске ожидается дождь. Ветер южный 3,8 метров в секунду. Температура воздуха ночью +10, +12 градусов, днем +15, +17.

0: Реклама. Мороженое «Солнечный день». Натуральное, вкусное, разное. А с каким вкусом сегодня твой солнечный день? Я сосиски уважаю, варю, жарю, запекаю и в хот-доге, и в омлете. Любят взрослые и дети. Барский продукт для людей с широкой душой.
1: 1001, 1002, 1003. Я считаю, ты смотри. До машины впереди. 1001, 1002, 1003. На столб рядом посмотри. До него должно пройти. 1001, 1002, 1003. Счет дистанции веди. И счастливого пути.
2: Держи дистанцию 3 секунды. Компания разработана при поддержке госавтоинспекции МВД России и Российского союза автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф.
3: Продается рентабельная туристическая база в горах возле села Чемал. Кедровые домики, бассейн, вместимость 65 человек. Все разрешения в наличии. Звоните 8-913-986-83-38. 8-913-986-83-38.
4: Построил Михалыч дачу и дом, машину крутую себе приобрел. Жил бы прекрасно сейчас, без сомнения, если бы трезвое выбрал вождение.
5: Чтоб не вспоминали тебя с сожалением, скорее завязывай с пьяным вождением.
6: Эксклюзивное размещение рекламы на радио «Юнитон». Агентство «Юнитон Медиа». 335-72-05.

Новосибирске 23:00. FM 107.

0: Погода на радио Юнитон.
1: По данным Западно-Сибирского метеоагентства, завтра днем в Новосибирске ожидается дождь. Ветер южный 3,8 метра в секунду. Температура воздуха ночью плюс 10, плюс 12 градусов, днем плюс 15, плюс 17.

Новосибирске полночь. FM 107.

0: Новосибирске час ночи.
1: FM 107.

0: В эфире радиоканал «Радио Юнитон». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ-54-00609 от 16 сентября 2013 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Сибирскому федеральному округу.
1: Без возрастных ограничений.

0: В эфире радиоканал «Радио Юнитон». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ-54-00609 от 16 сентября 2013 года выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Сибирскому федеральному округу.
1: Без возрастных ограничений.

0: Новосибирске 3 часа ночи.
1: FM 107.

0: В эфире радиоканал «Радио Юнитон». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ-54-00-609 от 16 сентября 2013 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Сибирскому федеральному округу.
1: Без возрастных ограничений.

0: В эфире радиоканал «Радио Юнитон». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ-54-00609 от 16 сентября 2013 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Сибирскому федеральному округу.
1: Без возрастных ограничений.

0: нашем городе 5:00.
1: FM 107.

Новосибирске 6 утра. FM 107.

0: Реклама. Осенний ценопад в магазине «Разрез». Кварцевый ламинат от 990 рублей за квадратный метр. Магазин «Разрез». Зыряновская, 63.
1: А пахнет-то пахнет как! И на вкус превосходно!
2: Буженина традиционная. Барский продукт. Для людей с широкой душой.
3: Эксклюзивное размещение рекламы на радио «Юнитон». Агентство «Юнитон Медиа». 335-72-05.

0: Погода на радио Юнитон.
1: По данным Западно-Сибирского метеоагентства, сегодня в Новосибирске ожидается дождь. Ветер южный 3,8 метра в секунду. Температура воздуха ночью +10, +12 градусов, днем +15, +17.

0: Мам, что сегодня на ужин?
1: Мы голодны, как тигры.
2: О, тогда мясо свежайшее, настоящее.
1: Мясо по-таежному. Барский продукт для людей с широкой душой.
3: Эксклюзивное размещение рекламы на радио «Юнитон». Агентство «Юнитон Медиа». 335-72-05.

Новосибирске 7.00.